0: Это торчит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

этих спят.

Познавательно, увлекательно, засыпательно. Детское радио.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Для самых сладких снов. Тихо. Дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS-77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

Познавательно, увлекательно, засыпательно.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: ТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: эфире Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Привет, ребята! С вами Юлиана Бондаренко. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
3: Существует живая лестница в небо. Дедушка из приморского поселка Кавалерово Анатолий Федоренко стал знаменитостью. Он вырастил на своем участке невероятно высокую розу сорта «Красный кардинал». Длина стебля почти 3 метра. Чтобы понюхать бутон, надо забраться на стремянку. Садовод не ожидал, что у него вырастет роза-рекордсменка. Просто однажды пересадил куст на новое место. И тот начал расти, как в сказке. Жена дедушки хотела обрезать стебель, чтобы не сломался. Но он не разрешил. Так и выросла чудо-роза. После таких историй сказка «Джек и бобовый стебель» уже не кажется выдумкой.
2: А знаете ли вы, что...
3: Арбузы можно выращивать даже...

0: В Антарктиде, на самой южной и холодной точке нашей Земли, поспели арбузы. Их вырастили ученые-полярники на станции «Восток». Им приходится жить и работать в непростых условиях. Температура на улице порой минус 70 градусов. Однако, несмотря на морозы, ученые смогли вырастить в ледяной пустыне 6 небольших сочных арбузов с красной и желтой мякотью. Помогла особая теплица. В ней всегда лето. Так что арбузы спокойно росли и набирали вес. В будущем году полярники планируют вырастить на станции садовую землянику, а потом передать свои знания космонавтам, чтобы те на других планетах в самых суровых условиях могли выращивать для себя фрукты и овощи.
1: Ужасно интересно!
2: Все то, что неизвестно!
1: А знаете ли вы, что...
0: Барбекю можно организовать даже в космосе! Грандиозный пикник устроили на орбите китайские космонавты, которых называют тайконавтами. Они впервые в истории в невесомости пожарили шашлык. На китайской станции Тяньгун есть чудо-печь. Она не дымит, сама следит за температурой и даже очищает воздух. Ученые ее собрали для того, чтобы космонавты в долгих полетах питались как дома. Именно в этой печке тайконавты и запекли куриные крылышки. Чудо-печка может приготовить почти 200 блюд, так что голодными космонавты точно не останутся. На этом все. С вами была Юлиана Бондаренко и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.

0: будет 5.
1: Выглядит она обыкновенно, ничем не выделяясь среди себе подобных. Очень любит дарить подарки, причем весьма дорогие. Живет у бабушки с дедушкой, хотя не является их родственницей. Добра, отзывчива, не обижается на то, что ее подарок был разбит. Готова снова дарить, но уже не такой дорогой подарок, как в первый раз.
0: Кто будет петь?
1: Поет курочка Ряба.

0: Лайки за лайками! Лучшие из лучших!
1: Все песни из шоу «Гонки за лайками» слушай и скачивай на Яндекс.Музыке в разделе «Песни героев сказок».
2: Детское радио.
3: Детское радио.
1: Детское радио.
4: А вдруг ты завтра попадешь на остров в океане?
5: На остров? Вот здорово.
4: А как же ты там?

0: Худеешь? Непонятно. А по часам?
1: Ну почему? Почему?
0: Да потому что, да потому что, да потому что ты никогда и ничего не

0: слушаете на детском радио в новом выпуске программы «Оле-оле-оле».
1: Стал Малькольм думать. Думал-думал и «I came up with it», то есть придумал и позвал маленького Мука. «Не-не-не-не-не», — сказал маленький Мук. «Холодно в этой вашей Шотландии, а туфли-скороходы у меня на босу ногу надеты».
0: Оле, оле, оле! Каждую неделю новая программа.
2: Как устроено детское радио? А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку? И как в сундучке с секретом подарки появляются?
3: А мегафон сам кончается.
0: Вот бы все это узнать!
4: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+.

0: это слон. Самое большое животное на Земле.
1: Мам, ты все путаешь. Самое большое животное – синий кит. Он может вырасти до 30 метров в длину и весить больше 150 тонн. Один его язык тяжелее, чем этот слон целиком. В следующий раз слушай со мной детское радио.
2: В эфире детского радио много познавательных программ для юных эрудитов.
0: Детское радио. Слушаю каждый день.

0: Yeceriz.
1: Вот ведь удивили. С Алексеем Лысенковым.
2: Всем привет, друзья, с вами Алексей Лысенков. И как всегда в это время мы слушаем 12 невыдуманных, веселых и удивительных историй. И первое, как обычно, от меня.
1: История первая.
2: Вот что приключилось недавно со мной и моими внуками. Их у меня двое, Тима и Женя. Как и всякий любящий дед, я их частенько балую. Например, разрешаю смотреть мультики перед сном. И вот как-то вечером посадил я Тиму на диван и включил мультфильм. Но что-то сбилось в настройках, и герои вместо русского языка заговорили на английском. Тима смотрел, а потом и спрашивает:
3: «Дед, а почему я ничего не понимаю, что они говорят?»
4: «Ну, это потому что ты устал», — придумал я ответ на ходу. «Вот отдохнешь, поспишь, а завтра утром снова попробуем посмотреть».
2: Утром я показал этот же мультик, но уже на русском языке. И теперь Тима верит, что от усталости можно перестать понимать, что говорят герои мультфильмов.
5: Прям как в пословице: «Утро вечера мудренее».
2: Ну а теперь перейдем к историям, которые прислали мне вы специально для программы.
1: Вот ведь удивили!
2: Ну что, готовы?
1: История вторая
2: под названием «Страдание». Насте 6 лет, она еще ходит в садик. Каждый вечер, вернувшись домой, она делится с мамой новостями. На днях Настя говорит:
6: «А у нас в садике решили по

0: ставить спектакль «Муха-цокотуха». Сегодня роли раздавали.
1: «О, это очень хорошо», — говорит мама. «И какая роль досталась тебе?»
0: «Я буду играть бабочку», — гордо отвечает Настя. «Буду красивая, с крыльями, ходить по сцене».
1: «А тебе разве не хотелось бы сыграть муху?» — спрашивает мама.
0: «Зачем? Ее паучок уволок в уголок. Не нужны мне эти страдания».
2: За эту историю я говорю спасибо Алине из Костромы, маме главной героини Насти.
3: История третья.
2: Под названием «Не верь ощущениям». Ее нам прислал Александр из Санкт-Петербурга, папа мальчика Тихона. «Однажды я пришел пораньше с работы и решил забрать сына Тихона из школы. Тихон учится в первом классе. Пришли мы домой, сели обедать. И тут Тихон спрашивает: «Пап, мы сейчас шли с тобой по улице. Погода была какая-то непонятная. Вот интересно, а сколько там градусов?»
1: Ну, я стал смотреть прогноз погоды в телефоне и читаю: «Сейчас на улице -2, но ощущается как -5.
2: Тихон подумал и говорит:
0: «Понятно. Знаешь, пап, мне сегодня в школе за поведение 2 поставили, но ощущается как 5».
3: История четвертая.
2: Под названием «Почему Санкт-Петербург так называется?» Мама и ее сын Арсений живут в Санкт-Петербурге. И вот как-то осенью в городе установилась удивительно сухая и солнечная погода. Идут Арсений с мамой по улице, и мама говорит: «Ну надо же, как у нас в Петербурге солнечно!»
1: «Неудивительно», — отвечает Арсений. «Разве ты не знаешь, почему наш город так называется?

0: Санкт-Петербург. Мама сделала вид, что не знает, и говорит: «Нет, не знаю, сынок, расскажи».
1: «Да все просто, мам. Сан по-английски солнце, то есть Санкт-Петербург – солнечный город».
2: За эту историю я говорю спасибо маме Ольге и ее сыну Арсению из солнечного Санкт-Петербурга. С вами Алексей Лысенков и 12 невыдуманных, удивительных историй от наших слушателей в программе.
3: Вот ведь удивили!
2: Как известно, попасть в историю может абсолютно любой человек. И знаменитости здесь не исключение. Пожалуй, в их жизни они случаются даже чаще. Так почему бы им эти истории нам не рассказать? Давайте позвоним певице Ёлке, обаятельной обладательнице красивого голоса и отличного чувства юмора. Все вы прекрасно ее знаете и любите ее песни. Звоню.
3: История пятая. Звезды удивляют.
2: Привет, Ёлка. Я очень рад, что мы тебе дозвонились. И уверен, что ты нам расскажешь очень интересную историю.
4: Можем. Здравствуйте.
2: Мы тебя слушаем.
4: В детском саду, я очень хорошо помню, я вот прям оскорбилась. Это была первая моя серьезная обида в жизни. На тихий час нас уложили всех, как обычно, на раскладушечке. И воспитательница вышла со словами: «Ведите себя хорошо». Это была ошибка, естественно, потому что, как обычно, все повскакивали, начали барагозить. А я была каким-то очень послушным ребенком. Мне казалось, что если взрослый сказал, что надо вести себя хорошо, то надо постараться вести себя обязательно хорошо. То есть я вжала голову в подушку, я зажмурилась, и я пыталась не реагировать на провокацию. И кто-то из девчуль, прыгая на раскладушке, орал какую-то песню. Вот прям во все горло, очень громко. И воспитательница, когда вернулась, она всех, конечно же, наказала, она всех наругалась. И говорит: «И вот громко так петь зачем было, Лиза?» И поставила меня в угол, как поющего человека, то есть как бы по умолчанию. Она меня наказала. И мне было очень обидно. Не потому что я этого не делала, а потому что как она могла подумать, что я так отвратительно пою?
2: Это была певица Ёлка, и ее история «Пострадала за талант» или «Я так плохо не пою».
3: Вот ведь удивили!
2: С вами Алексей Лысенков, и я продолжаю знакомить вас с удивительными и забавными историями, о которых мы узнали благодаря вам, нашим слушателям. Следующую историю, которую прислали Марина и ее дочка Снежана из Зеленограда, я назвал «Перелетные птицы».
3: История шестая.
2: У нас в семье две дочки. Младшей Снежане 4 годика, а старшая уже студентка. Дело было осенью. Старшая поступила в институт в Москве, и мы, родители, очень переживали, как же наша студентка будет самостоятельно добираться, ведь живем мы в Подмосковье. Дочь нас успокаивала: «Не волнуйтесь, родители, час до Москвы на «Ласточке», а дальше на метро, и я на месте». Для тех, кто не знает, «Ласточка» — это название электрички. Младшая Снежана слушала, а потом и говорит: «Ничего у тебя не выйдет, сестренка. Все ласточки уже на юг улетели».
3: История седьмая.
2: Настоящий руководитель. «Наш папа работает руководителем», — пишет нам Сережа. «Когда ему звонят с работы, он громко говорит и машет руками. А мама над ним подшучивает: папа у нас настоящий руководитель». «А еще, — продолжает Сережа, — у меня есть сестренка. Ей 4 года, и она ходит в детский сад. Однажды в садике детям дали задание рассказать, кем работают их родители. И вот сестренка говорит: мой папа работает руководителем». «Ну хорошо, — отвечает воспитательница, — а что он делает?» «Как что? — гордо говорит сестра. — Руководитель, он руками водит». За эту историю мы говорим спасибо Сереже. Ему 10 лет, и живет он в Краснодаре.

0: календарь. История восьмая.
1: Я назвал ее «Домашняя муха». В нашей семье недавно появилась собака. Маленькая, черненькая, суетливая. Ну и кличку мы ей дали «Муха». Однажды отмечали мы день рождения моей младшей сестры Кати. Приехали гости, а муху заперли в детской, чтоб под ногами не вертелось. И вот один из гостей, что пришел позже всех, спрашивает сестру: «Катя, а у тебя есть какое-нибудь домашнее животное?»
2: «Конечно», — отвечает сестра.
1: «И что же это за зверь?» — продолжает расспрашивать гость.
2: «Муха».
1: «Просто домашняя муха?» — удивленно спрашивает гость.
2: «И что же она у тебя ест?»
1: «Ну, когда косточки, когда сухой корм». Сестра позвала: «Муха, муха!» И в этот момент в комнату ворвалась наша собаченция. Все поняли и засмеялись. Эту историю нам прислала Катя из Калининграда, за что ей большое спасибо. Вы слушаете «Детское радио». С вами Алексей Лысенков и 12 невыдуманных, удивительных историй от наших слушателей в программе...
3: «Вот ведь удивили!»
1: Вы знаете, я очень люблю узнавать всякие интересные факты из жизни великих людей. Порой попадаются очень забавные истории. Одной такой историей я с вами сейчас поделюсь.
0: История девятая. История из истории.
1: Речь пойдет об Энрико Карузо. Это был выдающийся итальянский оперный певец. Тенор. Ну, так называется его голос. Он, кстати, стал первым певцом, творчество которого было записано на пластинку и осталось для потомков. Так что попросите у родителей, чтобы они дали вам послушать, как он пел. Уверен, вам понравится. Ну а теперь я расскажу, что однажды произошло с этим знаменитейшим человеком Энрико Карузо. Как-то раз всемирно известный певец Карузо пришел в банк. Он хотел снять со своего счета деньги. Когда он подошел к окошку кассы, то обнаружил, что забыл свои документы. А кассир и говорит: «Сеньор, я не могу выдать вам деньги без документов. Вдруг вы мошенник?» Как вы думаете, что сделал Карузо? Побежал домой за паспортом? Нет, он начал

0: «Браво! Браво!» – восторженно сказал кассир. «Это лучшее подтверждение вашей личности!» Сам Карузо позже сознался. «Еще ни разу в жизни я так не старался петь!»
1: Вот ведь удивили!
0: Впереди вас ждут еще три истории. Я назвал их «Талантище», «Трудности перевода» и «Дачная зоология». Как вы думаете, о чем они? Ха-ха, не будем гадать, начинаю рассказывать. Предлагаю вашему вниманию историю, которую прислала мне мама Люба и ее дочка Света из Новосибирска.
2: История 10-я.
0: «Талантище». Дочка Света очень хорошо рисует. Ее папа гордится этим и часто гладит Свету по голове, приговаривая: «Ты у меня талант». И вот как-то папа спрашивает Свету: «Света, мы хотим, чтобы ты ходила в кружок рисования. Будешь учиться рисовать? Как ты к этому относишься?» Света удивленно смотрит на папу и говорит: «Ходить в кружок? Зачем? У меня талант уже есть».
2: История 11-я.
0: Трудности перевода. Эту историю нам прислал Михаил из Хабаровска. Он папа главной героини. Как-то к нам в гости приехал знакомый американец. Его пригласила мама. Американец этот изучает русский язык. Особенно его интересует русский фольклор. Сказки, пословицы, поговорки и такие выражения, которые не переводятся на английский слово в слово. Как-то сидели мы на кухне, дочка тоже была с нами, и стали говорить о русских песнях. Американец спрашивает у мамы: «А ваш ребенок любит петь?» «Любит, только не может», — говорит мама. «Ей же медведь на ухо наступил». Американец притих, перестал улыбаться. Потом встал, подошел к дочке, погладил ее по голове и говорит: «Бедняжка, как же это могло случиться? Медведь наступил на ухо. Тебе, наверное, больно было». Финальную историю сегодняшнего выпуска нашей программы прислали слушатели из Санкт-Петербурга. 6-летний Гриша и его папа Вадим.
2: История 12-я.
0: Дачная зоология. У нас есть дача. Она хоть и старенькая, но очень уютная и теплая, особенно когда топим печку. Мы всей семьей очень любим туда ездить. Зимой встречаем на даче Новый год. Наряжаем елку, она у нас прямо во дворе растет. Вокруг все белым-бело. Красотища. И вот как-то приехали мы перед Новым годом на дачу. Мама зашла в дом первой, и тут мы услышали страшный визг. Вбежали в дом и видим: мама сидит на диване, поджав ноги. Папа спрашивает: «Что случилось?» «Там в углу мыши», — дрожа отвечает мама. Папа сел к маме на диван, обнял за плечи и стал успокаивать. «Да нет, успокойся, это не мыши, это тараканы».
3: «А почему они тогда такие пушистые?» – спрашивает мама.
4: «Так здесь же холодно», – спокойно отвечает папа. «Вот они в шубке и приоделись».
0: Ну вот и все на сегодня. С вами был Алексей Лысенков и 12 невыдуманных, удивительных историй в программе...
1: Вот ведь удивили!
0: Встретимся на детском радио. Пока!
5: Понравилась программа? Еще больше выпусков ты найдешь на сайте детифм.ру, а также на Яндекс.Музыке, Apple подкастах и подкастах ВКонтакте.
6: Детское радио.
7: Детское радио.

0: мир необъятный, но все же приятно, когда ты шагаешь обратно домой.
1: Хорошо под небесами,
0: словно лодки с парусами,
1: вместе с верными друзьями плыть, куда глаза глядят, по дороге с облаками.
0: По дороге с облаками.
2: Очень нравится, когда мы возвращаемся назад.
1: По дороге с облаками, по дороге с облаками. Очень нравится, когда мы возвращаемся назад.
0: Дороги,
2: как добрые руки,
0: как добрые руки хороших друзей.
2: Друзей новых много нам дарит дорога.
0: С друзьями намного шагать веселей.
1: Хорошо под небесами,
0: словно лодки с парусами,
1: вместе с верными друзьями плыть, куда глаза глядят, по дороге с облаками.
0: По дороге с облаками.
2: Очень нравится, когда мы возвращаемся назад.
1: По дороге с облаками, по дороге с облаками. Очень нравится, когда мы возвращаемся назад.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: А интересно и даже не тесно.
4: На узенькой самой тропе никогда. Хорошо под небесами.
5: Словно лапки с парусами.
4: Вместе с верными друзьями плыть, куда глаза глядят. По дороге с облаками.
5: По дороге с облаками.
4: Очень нравится, когда мы возвращаемся назад.

0: что вы услышите в очередном выпуске программы
1: «Хрум. Школа юного детектива».
2: А какая погода была, когда вы, Кощей, за царской дочерью летали?
3: Погода? Какая погода? Погода, говорите. Вспомнил.
0: «Хрум. Школа юного детектива» на детском радио.
4: Мы думали.
3: И так и не отгадали, что во мне. А ведь могли спрашивать, круглое или зеленое, сладкое или летает, и спрашивали. А угадал лишь последний, он и получил подарочек.
4: И что, больше подарков не будет?
3: Будут, призы новые, новые загадки.
4: Правда, что ли?
3: Да, ведь это говорю вам я. Сундучок с секретом.
4: Понял, класс. Игра «Сундучок с секретом».
3: Новые призы и новые загадки.
4: Каждый день
3: на детском радио. Сыграй со мной.
5: 0+.
2: Человек на 90% состоит из воды.
6: Это взрослый, а ребенок на 90% состоит из радости, бодрости и любопытства.
4: А почему?
6: А потому что он слушает.
7: Детское радио.
2: Не торопись взрослеть.

0: в ефірі Детське радіо. Детське радіо.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
0: Привет, ребята! С вами Илья Сенцов. В эфире Детского радио.

0: специальную кабинку с ящиком. В него можно бросать записки с пожеланиями и мечтами. Раз в месяц все записки разбирают на семейном совете. Иногда вместе с друзьями и соседями. И решают, что можно сделать в каждом конкретном случае. Просьбы бывают разные. Например, нужна няня или друг для детей. Иногда просят о материальном. Например, о новых наушниках или о планшете. Деньги на исполнение мечты берут из общей копилки, которую пополняют те же соседи и жители города. Получается, что люди помогают сами себе, а мальчик просто посредник в этих добрых делах.
1: А знаете ли вы, что...
0: Не всякий сигнал будильника помогает проснуться. Ученые провели опыт на добровольцах. Одних будили классическим громким сигналом пи-пи-пи, предполагая, что они тут же будут бодро вскакивать с постели. Однако выяснилось, что громкие звуки не помогают быстро проснуться. Мало того, человек потом чувствует себя разбитым и несколько часов не может включиться в работу. А все потому, что резкий сигнал нарушает нормальную работу мозга в момент пробуждения. Так что будильник не должен верещать так, чтобы хозяин в ужасе падал с кровати. Чем мягче и приятнее мелодия, тем проще проснуться. А если звук постепенно становится громче, это вообще идеально. Благо, сейчас телефоны имеют такую функцию. Так мозг будет плавно просыпаться, и человек будет себя лучше чувствовать. Что же касается выбора мелодии, то здесь что кому нравится. Это может быть и классика, и пение птичек в лесу, и любимая песня. А лучше всего включать по утрам детское радио. Мы всегда поможем быстро проснуться.
1: Ужасно интересно.
2: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
0: Окрас животных зависит от толщины их кожи. Причудливые пятна на шерсти леопардов, элегантные полоски у тигров и забавные пятнышки у домашнего кота. Все это тонкая работа природы. Ученые выяснили, почему появляются узоры на шкурках семейства кошачьих. Оказывается, когда животное находится в животике у мамы, и у него растет кожа, она имеет не одинаковую толщину. И там, где кожа стала плотнее, в будущем появится пятнышко. Шерстка будет темной. А где кожа тоньше, шерстка вырастет светлой. Осталось только выяснить, как у котят появляются загадочные сердечки на груди, носочки на лапах и буква «М» на мордочке. На этом все. С вами был Илья Сенцов и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: из школьных сочинений.
1: Мысли, как назло, не хотели думать. Мальчик сидел в лодке и быстро греб коромыслами. Я выглянул в окно. С неба летели то ли снежинки, то ли мокрые капли. Какой-то снегодождь.

я механический робот, со мною проделайте опыт. Стоит ключик повернуть, я отправлюсь в долгий путь.

одна. Читала я в научной книжке, что будто люди мне родня.

0: Трум или сказочный детектив. Информация к размышлению.
1: И вы пошли звонить в сказочную полицию?
2: Ну да, пошел. Колыбельная-то моя испорчена, никуда не годится. Помогите, сыщики.
1: Постараемся разобраться.
0: Новое расследование. Слушай на этой неделе.
3: Хрум-хрум! А тебе кто больше нравится? Мне Кипитоша.
4: А мне Веснушка.
3: А мне Кипитоша.
4: Нет, Веснушка.
3: Кипитоша.
4: Веснушка.
3: Кипитоша.
4: Веснушка, Веснушка, Веснушка.
3: Ладно, ладно, хорошо, будь по-твоему, Веснушка.
4: А может и Кипитоша.
0: Утро с Веснушкой и Кипитошей. По будням с 7 до 10. А вам кто больше нравится?
5: Раньше было очень трудно маме вырастить ребенка. Утром в садик не разбудишь, спать до ночи не уложишь. То поешь ему, то пляшешь, чтобы супом накормить. Ну а чтобы хоть минутку в тишине передохнуть, надо было незаметно пробираться в темный шкаф. А теперь другое дело, сам встает и сам ложится, сам себе на стол накроет, даже вещи приберет. Потому что в нашем доме...
6: Мам, только не выключай!
5: Детское радио живет. Детское радио любит вся семья.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Здравствуйте, юные детективы.
1: С вами сыщики детективного агентства «Хрум». Хитрейшие расследования умнейших мыслителей. Глава нашего агентства Мария Петровна.
0: Юный сыщик Максим и Добрыня, начальник сказочной полиции.
2: Рады приветствовать вас в школе юного детектива.
1: На этом занятии мы продолжим делиться с вами секретами мастерства сыщиков.
0: Помогут нам в этом наши волшебные часики.
3: Так, слова и приметы. Так, вопросы, ответы. Правду от лжи как отличить? Попробуем вас мы научить.
0: Сегодня мы расскажем об одном удивительном расследовании. Чем оно было удивительно, вы скоро поймете.
1: Главное – внимательно слушать и следить за сигналами, которые подают наши волшебные часики. Они обязательно подскажут, на что обратить внимание в рассказе подозреваемого.
3: Слушай, слушай! Тик-так! Вот этот знак!
2: В конце расследования мы все объясним, ну и скажем, кто виновник. И почему мы так решили.
3: Тик-так! Развеем сомнения! Тик-так! Дадим объяснение!
4: Школа юного детектива.
3: Занятие второе. Подзвон цепей.
0: В тот день Максим заглянул в мой кабинет математики после уроков.
1: Да, чудесный был день. Мы с Марией Петровной сели пить чай с зефиром. Я попросил: Мария Петровна, расскажите о каком-нибудь сказочном расследовании, пожалуйста.
0: Макс сказал «пожалуйста», но я не успела ответить. В этот момент пришло сообщение от начальника сказочной полиции Добрыни. Сообщение начиналось с того же слова «пожалуйста».
2: Да, я написал «пожалуйста, помогите разобраться».
0: Чаепитие пришлось отложить.
1: И мы помчались в сказку.
2: Обычно бывает так. Случится что-то в сказках, мне пишут. Ай-ой, похитили, пропало, что делать? Но в этот раз прислали письмо. Многоуважаемый Добрыня Никитич, дело в том, что в нашем королевстве хорошая погода. Однако, не могли бы вы... 9,5 страниц прекрасным почерком. Конверт с королевской печатью.
0: Письмо было от королевы из сказки Шарля Перо «Рикки

0: Хохолок.
1: Первые 5 страниц – приветствия и пожелания всего самого наилучшего. И только на 6-й странице было написано. Так, где это? Ага, вот. Во дворец должна была прийти добрая волшебница, но не пришла.
0: Вы же помните сказку? У короля и королевы родился малыш. Родители его очень любили, хоть он и не был красивым. Добрая волшебница, которая присутствовала при рождении мальчика, уверила родителей в том, что их малыш станет самым добрым и умным в королевстве. А когда вырастет, полюбит прекрасную принцессу. И она, эта принцесса, тоже станет большой умницей. Волшебница собиралась наградить малыша таким даром. Он мог сделать умным того, кого полюбит. Через 7 или 8 лет в соседнем королевстве у других короля и королевы родилась маленькая девочка. Она была очень красива, но не очень умна.
1: Соседняя королева попросила волшебницу сделать ее дочь умнее. «Этого я не могу», — сказала волшебница. «Но я могу сделать так, что тот, кого принцесса полюбит, станет таким же красивым, как она». И после этих слов волшебница исчезла.
0: Волшебница не смогла сделать принца умнее, а принцессу красивее, потому что пропала в самом начале сказки.
1: Мы стали думать.
2: Да, волшебницу могли похитить и заставить ее наделить кого-то красотой и умом. Я предположил, что это мог быть Иванушка-дурачок.
0: Но я возразила. Иванушка-дурачок, несмотря на прозвище, очень неплохо справляется со своими проблемами.
1: А я вот что подумал. Может, все дело в желании неизвестного преступника стать красивым или красивой?
0: Версия Добрыни мне понравилась.
2: Мне тоже. Я вспомнил сказку «Аленький цветочек» с чудовищем. Правда, там герои без чужих волшебниц разобрались. Потом подумал о Пьеро из Буратино. Он ведь так хотел, чтобы его любили. Великаны и людоеды из разных сказок обычно не слишком симпатичны. Может, они захотели поменять свою внешность, стать милыми? Кто их знает?
0: Обычно людоедов и великанов не заботят впечатление, которое они производят. Что же касается Пьеро, он просто не смог бы совершить похищение.
2: Тогда мы вспомнили еще об одном сказочном персонаже.
0: О Кощее Бессмертном.
1: Волшебница, она же могущественная. Так просто ее не похитить. А Кощей мог свое волшебство применить.
0: В сказках бывали случаи, когда Кощей похищал молодых девушек. Однажды он украл царскую дочь, чтобы жениться на ней.
1: Только по доброй воле замуж за такого царская дочь не захотела выходить. Может, он решил поменять внешность на более привлекательную, чтобы ей понравиться.
2: Пришлось перемещаться к Кощею. Это было небезопасно.
1: Да уж... Кощей 1000 лет живет, в железо одет. У него меч острый, слуг видимо-невидимо. Если что не так, в подземелье и весь разговор.
3: Хрум. Школа юного детектива.
4: Слушайте то, что Кощей нам сказал. Тик-так, тик-так. Будьте внимательны, ждите сигнал.
0: Мы шли по гулким коридорам замка Кощея Бессмертного, стараясь ступать как можно тише.
1: Мне доводилось бывать в этом замке. Дорогу я знал. Первый коридор – поворот направо. Второй коридор – налево. Третий.
2: Внезапно одна из боковых дверей распахнулась.
0: Из нее вышел Кощей Бессмертный. В его руке был огромный меч. За Кощеем с жутким звоном тянулась тяжелая ржавая цепь.
2: Честно говоря, я испугался.
1: Я схватился за меч-кладенец, но Кощей вдруг заговорил спокойным и даже ласковым голосом.
0: И улыбнулся.
5: Человечьим духом пахнет. Я уже и забыл, как это бывает. Богатыри в последнее время не часто меня навещают. Может быть, чаю из тины болотной? Или пирожков с поганками? Кикимора принесла, чтобы было чем угостить. Вдруг кого нелегкое ко мне занесет? Что привело вас в мою сказку?
0: Кощей пристально посмотрел на нас и снова улыбнулся.
2: Добрую улыбку назвать было нельзя.
1: Да уж, улыбочка такая, аж мурашки по коже.
0: Улыбка была странной, будто существовала отдельно от Кощея.
1: Мы расследуем дело об исчезновении волшебницы из сказки Рики Хохолок, сказал я.
5: Волшебницу похитили? Ту, что наделяет детей умом и красотой? И вы решили поискать ее у меня?
0: Скажите, пожалуйста, вы случайно не покидали в последнее время свою сказку? Вчера или позавчера? Спросила я и посмотрела Кощею прямо в глаза.
5: Да куда ж я из этой сказки своей денусь?
6: Все меня за злодея держат. Что ни день, то какой-нибудь добрый молодец скачет, сразиться желает. Ему-то перед девицей покрасоваться, а мне на что?
1: Может и так, но...
6: Никаких «но».
5: Я, конечно, царскую дочь похитил, не спорю.
6: Они бы пожаловались хоть тебе, Добрыня Никитич. Так нет же, только с мечами подскакивают.
0: Кощей говорил и говорил. Остановить его было невозможно.
6: Никто меня не любит. Все одно твердят: Кощей злой, а я добрый.
2: Тут Кощей замолчал на секунду, чтобы перевести.

0: перевести дух, и Добрыне удалось спросить: «А какая погода была, когда вы, Кощей, за царской дочерью летали?»
1: «Погода? Какая погода?»
0: Кощей внимательно оглядел нас. Это был тонкий момент, ведь когда похитили волшебницу, шел дождь.
1: «Погода, говорите?»
2: Кощей поднял глаза к потолку, потом посмотрел куда-то направо, немного помолчал и очень медленно произнес:
1: «Вспомнил! Солнце светило! Теплое такое!»
3: «Вы так и не сказали нам, где были вчера и позавчера?» — спросила я Кощея Бессмертного.
2: «Отвечай, Кощей!» — сказал я.
1: «Выходил ненадолго. Слетал на море Киян. Островок один посетил. Старинный сундук надо было подвесить цепями на ветке тополя».
0: Мы не поверили Кощею Бессмертному.
4: «Обещание свое мы выполняем. Так, что было не так, вам объясняем.
3: Если кто-то ведет себя в разговоре с вами не так, как всегда, этот кто-то может что-то скрывать или говорить неправду. Кощей Бессмертный обычно мрачен, хмур и неразговорчив, однако не глуп. Ему известно, что добрые сказочные персонажи приветливы и улыбчивы. Чтобы не вызвать у нас подозрения, он постарался изменить свое поведение и произвести хорошее впечатление. Но ему это не удалось. Несмотря на то, что Кощей улыбался, в его голосе легко можно было уловить раздражение.
4: «Так, обучаем! Так, повторяем!»
2: Мы расследуем дело об исчезновении волшебницы из сказки «Рики Хохолок».
1: «Волшебницу похитили? Ту, что наделяет детей умом и красотой? И вы решили поискать ее у меня?»
4: «Второе!»
0: Кощей оказался очень разговорчивым. Столько всего наговорил, только по делу ничего не сказал.
4: «Слушаем, Вик, слушаем! Так, разбираемся, что не так!»
3: «Скажите, пожалуйста, вы случайно не покидали в последнее время свою сказку? Вчера или позавчера?»
1: «Да куда же я из этой сказки своей денусь? Все меня за злодея держат. Что ни день, то какой-нибудь добрый молодец скачет, сразиться желает. Ему-то перед девицей покрасоваться, а мне на что? Я, конечно, царскую дочь похитил, не спорю. Они бы пожаловались хоть тебе, Добрыня Никитич, так нет же, только с мечами подскакивают».
4: «Третье!
3: Если вы подозреваете, что ваш собеседник говорит неправду, попытайтесь задать ему вопрос, к которому он не готов. И если ваш собеседник лжет, то прежде чем ответить, он, скорее всего, возьмет паузу, чтобы придумать правдивый ответ. Пока он будет думать, он, скорее всего, посмотрит вверх и вправо.
4: «Слова нельзя принимать на веру! Вот вам сказки фрагмент для примеру!»
0: Кощей замолчал на секунду, чтобы перевести дух, и Добрыне удалось спросить: «А какая погода была, когда вы, Кощей, за царской дочерью летали?»
1: «Погода? Какая погода? Погода? Говорите!»
2: Кощей поднял глаза к потолку, потом посмотрел куда-то направо, немного помолчал и очень медленно произнес:
1: «Вспомнил! Солнце светило! Теплое такое!»
3: «Вы так и не сказали нам, где были вчера и позавчера?»
1: «Выходил ненадолго. Слетал на море Киян. Островок один посетил. Старинный сундук надо было подвесить цепями на ветке тополя».
0: Вот тут Кощей себя и выдал.
3: На острове в сказке стоит

0: Школа юного детектива.
1: На сегодня работа школы юного детектива окончена.
2: С вами были сыщики детективного агентства «Хрум». Мария Петровна,
3: Макс
1: и Добрыня.
4: На этом мы завершаем речи. Так, до новой встречи!
0: Этот и другие выпуски сериала «Хрум. Школа юного детектива» можно послушать на сайте Детского радио и в Яндекс.Музыке.
5: Другие выпуски этой программы слушай на сайте dtfm.ru, а также в Яндекс.Музыке, Apple подкастах, подкастах ВКонтакте и на других платформах. Вот так!

0: радио.
1: 4, 42, 33, 15, 8, 9, 10, 2, 50, 12.
2: Так здорово! Мне все так нравится. А можно я попробую?
3: Подожди, лисичка. Вот так.
4: Облака плывут, лисички поют, солнце светит круглый год.

0: знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
1: И что же, Добрыня?
0: Придумать, что подарить.
2: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
0: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
1: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
2: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
0: Запомнили?
1: Заходите на наш сайт dtfm.ru
2: и ищите Хрум «Особенный день».
3: Хрум-хрум.
4: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
5: Гвоздь, галстук, батарейка, варежка, коньки, зонтик, матрешка,
6: очки, пальто, ножницы, утюг, хлопушка, спички, лампы, осёны.
7: Ух, и это еще не все вещи, которые с удовольствием сами о себе рассказывают.
8: Вы даже не представляете, сколько интересного можно узнать о самых, казалось бы, обыкновенных вещах. Не верите? Так послушайте программу «Необыкновенные истории обычных вещей» каждый день с понедельника по пятницу.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.
2: На детском радио. Реклама. Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru ОГПМ радио. ОГРН 1170-746-79-24-55. Город Москва.
3: А знаете ли вы, что...
4: Все ленивцы – левши.
2: Это и еще много чего интересного слушайте в программе «Ужасно интересно».
5: Все то, что неизвестно.
2: По выходным на детском радио. Дым на

0: ефірі Дітське радіо.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
3: Самая большая в мире рыба такая же длинная, как городской автобус с гармошкой. Самки китовых акул – самые большие рыбы в мире. Некоторые из них достигают 18 метров в длину. Таких размеров обычно бывают городские автобусы. Но есть особенность. Несмотря на свои огромные размеры, эти добродушные рыбины очень медленно растут. В год всего на 20-30 сантиметров. Именно поэтому ученые так долго и не могли выяснить, какая же рыба самая большая на свете. Но вот позади года исследований принято окончательное решение. Китовые акулы в океанах – главные гиганты среди рыб. Кстати, акула эта вовсе не хищная и питается мелкими рыбками и рачками-планктоном.
2: А знаете ли вы, что...
3: В одном дереве может поместиться целый зоопарк. Растет такое дерево в Индии. У него просто огромная крона. В его листве живут птицы, насекомые, обезьяны, ящерицы и даже змеи. Этому дереву 250 лет. И это баньян. Так называют один из видов фикусов. У него много воздушных корней. Со временем они затвердевают и превращаются в стволы. Таким образом, баньян растет не только ввысь, но и вширь, создавая из корней целый лес. Гигант из Индии уже отрастил крону диаметром с футбольное поле и продолжает расти.
2: Ужасно интересно.
4: Все то, что неизвестно.
2: А знаете ли вы, что...
3: Для рекорда иногда достаточно иметь черный маркер и белый лист бумаги. Учительница из Америки Даймонд Випер Янг создала самый большой рисунок в мире. По размеру он как футбольное поле. 5 дней с небольшими перерывами на сон и еду трудилась над картиной Даймонд. На ней изображены домики, растения, воздушные шары и обитатели океанов. Все они нарисованы черным маркером на белой бумаге. Создать что-то необычное может каждый, было бы желание. А уж черный маркер и белый лист бумаги всегда найдутся. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
2: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Много песен на детском радио.

0: Хит-парад. Хит-парад детского радио.
1: Ну что, вот и начался новый учебный год, новый радиосезон, да еще и из новой студии детского радио. Да, ребята, за 2 месяца, пока мы с вами не встречались, уверен, много всего интересного у вас произошло. Посмотрим, может и в главном детском музыкальном чарте страны тоже. Ой, так обрадовался, что даже забыл поздороваться. Всем привет! Меня зовут диджей Микрофоша.
0: Хит-парад детского радио.
1: Предлагаю в первом сентябрьском хит-параде не говорить о тех, кто вылетел из него или занял чье-то вакантное место. Мы лучше сразу отправимся на самый верх посмотреть на тройку сильнейших. Пусть летом у вас и было много всяких разных важных дел, но на сайте детифм.ру вы точно не забывали поставить сердечко своему любимому артисту и его треку. А еще слушали его на всех цифровых площадках. Какое лето без музыки? Собственно, как и любое время года. Все, начинаем!
0: 3-е место.
2: Чибинс, а ты чего такая грустненькая?
3: Я не грустненькая.
2: У тебя все в порядке?
3: Да.
2: Но я же по глазкам вижу, что ты немножечко какая-то задумчивая.
3: Я не задумчивая.
2: А чего тогда губёшка нижняя надулась и отвисла?
3: У меня ничего не отвисало.
2: Может быть, ты грустная принцесса?
3: Нет.

0: Бронзовую медаль на этой неделе получают Бетси и Чибинс. Они, видимо, печалятся по поводу завершения лета. А напрасно.
1: Второе место.
0: На втором месте наша юная артистка Кира Бурундук. Кирочке 4 года. И это самый подходящий возраст, чтобы как можно чаще задавать вопрос «почему?».

0: Ну а теперь первая строчка. Не буду скрывать, за последние два месяца золотая медаль и кубок победителя переходили из рук в руки неоднократно. Но, собравшись силами, чемпионство себе возвращает Милана Учайкина и ее девчачий чат.
1: Первое место.
0: Кстати, 1 сентября Милана приходила в гости к Кате Знайкиной и Супергарику в дневное шоу «Развивайка». Отчет об этом смотрите в телеграм-канале детского радио. А сейчас слушаем любимый хит.

слава победителям и всем участникам хит-парада детского радио! Меня зовут диджей Микрофоша, и я прощаюсь с вами ровно на 7 дней. В следующую субботу мы снова встретимся в эфире детского радио и послушаем лучшие песни недели. Голосуйте за любимые треки на сайте dtfm.ru. Приглашайте своих друзей.

0: целей поддержать юных артистов. Кто станет победителем, зависит только от вас. Всем мое музыкальное пока!
1: Хит-парад! Хит-парад! Детского радио!
2: Детское радио!
3: Как хорошо, что я догадался подарить тебе как раз такой подходящий горшочек.
4: В который можно положить такой подходящий шарик.
3: Приятно другу подарить горшочек.
4: Нет, шарик.
3: В день
4: нет,
3: рождения. И я.
4: И я.
5: И а того же мнения.
4: Ура! Хвост нашелся. Сова нашла хвост.
6: Какой хвост? Хвост? А, это что такое? Это значит, я подарила? Хвост?

0: хорошо.
1: Как хорошо?
2: Какое совпадение.
0: Нашелся к шарику горшок.
3: А хвост ко дню рождения.
2: Я того же мнения.
0: Приятно, что и говорить.
2: Подарки в день рождения.
1: Но другу радость подарить.
3: Приятнее, без сомнения.
0: И я.
1: И я.
2: И я того же мнения.
0: И я.
1: И я.
2: И я.
3: И я.

0: песен на детском радио.
1: Где ты песня сочинилась и со скоростью ракеты?

0: Любите ли вы радио так, как я его люблю? То есть всеми силами души вашей, со всем энтузиазмом.
1: Доченька, что с тобой?
0: Мама, не мешай, я готовлюсь к ярмарке талантов.
2: Порадуйте слушателей своим выступлением и вы. Позвоните в прямой эфир, прочитайте стихи, расскажите смешную историю, спойте, сыграйте на музыкальном инструменте. Каждый день на детском радио. В прямом эфире. Ярмарка талантов. 0+. Реклама.
3: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
0: Кажется, начинается самое интересное.
4: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
0: А ты уже знаешь своих главных героев.
4: Самое время им помочь.
3: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.tv.ru и голосуй за своих героев.
5: До встречи в финале!
3: Категория 6+.
2: Реклама.

0: Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ООО СЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
2: Когда невкусная микстура, когда растет температура, когда нельзя шалить, играть, а можно охать и лежать, я не страдаю, не грущу. Ну, приболел немножко. Детское радио включу и погляжу в окошко. Поднимают настроение, как конфеты и варенье, как улыбка милой мамы, интересные программы. Детское радио. Вместе веселей!

0: В гостях у сказки.
1: Братья-охотники. В некотором царстве, в некотором государстве жили-были два брата-охотника. Вот раз пошли они на добычу. Золотого зайца увидели. Все за ним шли и дошли. Заблудились, в дремучем лесу очутились. А заяц прыгнул в кусты и с глаз пропал. Нечего делать охотникам. Пришлось в лесу заночевать. Меньшой брат взял ружье и пошел поискать. Может, какая дичина попадется. А старшой остался кашу варить. Сварил кашу, дожидается своего брата. Глядит, выходит на поляну старичок, сам не выше пня, шапка воршин, а борода в три сажени. «Здравствуй, охотник!» — говорит.
2: «Здорово!»
1: — отвечает старшой брат. «Можно твоей каши покушать?» А старшой брат жаден был.
2: «Нет, — говорит, — нам самим на двоих мало».
1: Взял тогда старичок половник и ударил им охотника по лбу. Тот сразу уснул. А старичок сел, кашу съел, завернул в кусты, и словно его и не было.

0: Пришел меньшой с охоты, спрашивает. Что, брат, сварил кашу?
1: Нет, что-то я приболел,
0: отвечает старшой. Стыдно ему признаться, что не сумел за себя постоять. Ну, не беда, говорит меньшой брат. Наварил каши, поужинали, братья легли спать. Наутро старшой брат пошел на охоту, а меньшой кашу варить остался. Вот наварил он каши, сидит, дожидается своего брата. Глядит, выходит на поляну старичок, сам не выше пня, шапка с аршин, борода в три сажени. Здорово, охотник!
2: Здравствуй, милый,
0: отвечает меньшой брат. Можно ли твоей кашки покушать?
2: Что ж, коли голоден, садись, ешь.
0: Вот старичок сел, всю кашу съел.
3: Спасибо тебе, охотник. Хорошая твоя каша. Пока прощай, а в беду попадешь, про меня вспомни.
0: Завернул в кусты, и словно его и не было. Стали они домой собираться. Вот идут они по лесу. Глядь, навстречу великан. Голова вровень с дубами, ноги две колоды, вместо живота сороковедерная бочка.
4: Здорово, охотники! Далеко идете?
0: Да вот заблудились. Может, ты дорогу подскажешь?
4: Это дело пустое. Пойдем сперва ко мне в гости.
0: Приводит их великан к себе домой. За стол сажает, вином и всякими кушаньями угощает. А за столом кухарка прислуживает. Нет-нет, и посмотрит на меньшого брата-охотника, будто сказать что-то ему хочет. Попросил он у нее воды испить. Подносит кухарка ему воды, а сама шепчет. «Берегись, охотник, хочет вас великан зарезать и съесть». Наливает им великан по стакану вина. Старшой брат пьет, а меньшой через плечо льет. Подают на стол арбуз. Великан арбуз на куски режет, да на ноже в рот гостям сует. Думает охотник, этак он нас сейчас зарежет. Дай-ка я ему подам. Взял нож. Словно хочет ломоть арбуза отрезать, да хозяина угостить. Изловчился и приставил великану нож к горлу. Испугался великан. Арбузом подавился, на землю повалился. Взял у него охотник ключ и пошел дом смотреть. Открывает одну дверь. Видит, комната вся коврами убрана. Открывает вторую комнату, та серебром украшена. К третьей двери подходит. А кухарка ему говорит, не ходи туда, охотник, там твое горе. Не послушался ее охотник. Отпиры третью дверь. В золоте вся комната блестит. Сидит в той комнате девица писаной красоты. «Зачем, — спрашивает, — ты сюда, добрый молодец, зашел? Великан придет, тебя съест, и меня живой не оставит». А он ей отвечает, «Нет великанов живых. Хотел он меня съесть, да сам подавился. Пойдем, красавица, со мной». Рассказал ей, как было. «А коли так, — говорит девица, — то принеси мой именной платочек. Он у великана в кармане лежит». Побежал охотник, достал именной платочек, принес его девице. Поцеловала она охотника и назвалась его невестой. Старшой брат пьяный был, все спал, ничего не видал. Разбудили они его.
2: взяли с собой кухарку и пошли домой.

0: Вот дошли до речки. А девица-то сестрой великана была. Она охотника боялась, сиротой притворялась. Сама смерти ему хотела. Спрятала она платочек за пазуху и говорит:
1: «Беда мне! В торопях именной платочек обронила».
0: Побежал охотник за платочком, а девица его ждать не стала, села в лодку со старшим братом и переехала на другую сторону. Ходил-ходил охотник по лесу, платочка не нашел. Прибежал обратно к речке, ни брата, ни невесты. И переправиться не на чем. Ночь наступает, что делать? Вспомнил он тут про лесного старичка. Только подумал о нем, видит высокий забор. Жилье какое-то. Постучал охотник в ворота, выходит к нему старичок. Сам не выше пня, шапка саржин, а борода в три сажени.
2: «Здравствуй, охотник, а я тебя ждал»,
0: — рассказал ему охотник свое горе.
2: «Знаю», — говорит старичок, — «виноват ты, охотник, сам. Зачем третью дверь отпер? Нельзя тебе сейчас домой возвращаться, там тебя погибель ждет».
0: Определился охотник к старичку на год в караульщики, амбары сторожить, а тот его за это должен хитрой науке обучить. Хозяин амбары показал, ключи ему дал и приказал:
2: «Смотри, тот амбар, что последним стоит, не отмыкай и не заглядывай в него».
0: Вот год кончился. Любопытно охотнику. Что там в этом амбаре? Думает, загляну. Хозяин не узнает. Замок отомкнул, двери отворил. А там всякие гады и звери по всему двору разбежались. Перепугался охотник, закричал. Хозяин прибежал, зверей и гадов в амбар загнал.
2: «Ну, не выполнил ты наш уговор! Придется тебе и еще год у меня отработать!»
0: Прошел еще год. Охранник службу свою исправно выполнял. Старичок доволен им был. Хитрой науки его обучил. Вывел охотника из лесу и дорогу показал.
2: «Ступай к людям! От правды не отступай! Кривду не милуй!»
0: Поблагодарил охотник старичка и пошел домой. За старшего брата замуж вышла, а про него все думала, что его волки съели. Вот и говорит жена мужу: «Купи ты себе лошадь». Приехал тот на базар покупать лошадь, а охотник обернулся хорошим конем. Оглядел коня старший брат, конь ему приглянулся. Он взял его да купил. Привел домой и говорит:
3: «Посмотри-ка, жена, какого я купил тебе жеребца!»
0: Она вышла, посмотрела, головой покачала. «Это не жеребец, а погибель наша!»
4: «Что же с ним делать?»
0: «Надо его зарубить!» А кухарка весь их разговор слышала. Пришла она к коню и говорит:
1: «Жеребчик милый, недолго тебе жить, хотят тебя зарубить!»
0: А он человеческим голосом отвечает: «Когда меня будут рубить, отскочит тебе в подол косточка. Ты ее не бросай, а в углу похорони». Вот стал старший брат со своей злой женой коня рубить. Кухарка стоит, плачет, косточка ей в подол отлетела. Она ее взяла и в углу похоронила. Выросла на том месте яблонька, да такая красавица. Яблочки на ней все красненькие. Вот старший брат и говорит:
4: Жена, пойди-ка погляди, какая у нас яблонька с красными яблочками.
0: Посмотрела-то, это не яблонька, а наша истребительница.
4: Что же с ней делать?
0: Надо ее срубить. Кухарка весь разговор слышит. Пришла она к яблоньке и плачет. Милая яблонька, жалко мне тебя. Хотят тебя хозяева срубить. А яблонька человеческим голосом отвечает. Когда будут меня рубить, щепочка тебе в башмак отлетит. А ты ее, эту щепочку, отнеси, в пруд брось. Так она и сделала. Когда яблоньку рубили, щепочка в башмак ей отлетела. Она ее подняла и в пруд отнесла. Сделался охотник сизым селезнем, по пруду плавает. Пришел старший брат купаться. Увидел селезня, стал ловить. Ловил, уморился, да и утонул. А охотник обернулся в его лик, приходит в дом и говорит:
4: «Жена, а жена, какого я видел селезня хорошего?»
0: Та отвечает: «Это не селезень, а погибель наша!» Стегнул он ее плеткой и говорит:
4: «Не захотела быть женой милой, так будь же серой кобылой!»
0: Сделалась она серой кобылой, он ее обуздал и в плуг запряг. До тех пор по полю гонял, пока 6 десятин не вспахал. Так она и сейчас у него в запряжке ходит. Сам же на кухарке женился. Свадьбу отпировали. Живут, поживают, добра наживают.

0: заходи на сайт детифм.ру. А еще ищи любимые программы детского радио на Яндекс.Музыке, Apple подкастах и подкастах ВКонтакте. Детское радио.
1: Детское радио.
2: Детское радио.

0: Зор, Джастин Гин знают.
1: Баха знают.
2: Стихи пингвины знают и знают спорт.
3: Стихи пингвины знают и знают спорт.
4: И с людьми пингвины ходят рядом, слушают.

0: Кончик что, закипает? И
1: во-во-во-во-во-во! Она ему си-си-сю, си-си-сю! Он ей, а я думаю так!
2: Она ему, а я другого мнения!
0: И сразу потом спросим ребят!
2: Я их обожаю! Особенно Веснушку!
0: Кипитошу тоже люблю!
2: Это шоу «Утро с Веснушкой и Кипитошей».
3: Слушайте на Детском радио 0+. Реклама.
4: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
3: Реклама.

0: Аквапарк «Карибия». Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
1: Карибия.рф.
2: Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте прокачу.клаб. Категория 0+.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
4: А знаете ли вы, что
5: собака может рисовать не хуже человека?
6: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
4: «Ужасно интересно».
7: Я то, что неизвестно.
6: По выходным на детском радио.

0: В эфире Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Привет, ребята! С вами Амелия Карамелькина. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
3: Чтобы стать космонавтом, надо не только хорошо учиться, надо еще иметь отличную физическую подготовку. В Роскосмосе рассказали, что должен уметь будущий космонавт. Ему надо проплывать 800 метров за 20 минут, пробегать 1 километр за 3 минуты 30 секунд, прыгать с места в длину на 2 метра 30 сантиметров, 12 раз подтягиваться на перекладине и держать уголок на брусьях в течение 20 секунд. Помимо этого, надо пройти необычный тест. Простоять 45 секунд с закрытыми глазами, вытянув руки вперед и немного в стороны, растопырив пальцы. Попробуйте, получится? Если нет, записывайтесь в спортивную секцию и не прогуливайте уроки физкультуры.
2: А знаете ли вы, что...
3: Водяная мука – еда будущих космонавтов. Ученые нашли съедобное растение для космоса. Это вольфия, или водяная мука – самое маленькое цветущее растение на нашей планете. Дальняя родственница болотной ряски. Вольфия растет в пресной воде во всех уголках нашей планеты. Неприхотливо и выносливо. Выглядит как крошечные плавающие зеленые семена. Каждое растение размером с головку булавки. У него нет корней, а стебель сращен с листком. Вольфию готовят всеми способами. Варят, жарят, запекают, тушат, заворачивают в пельмени. Ее часто используют в супах и салатах азиатской кухни. Водяная мука очень полезна, в ней много белка, и она успешно выдерживает невесомость. Так что, возможно, это растение отправится с людьми в далекие космические полеты, чтобы обеспечить космонавтов вкусной и полезной едой.
2: Ужасно интересно.
0: Все то, что неизвестно.
2: А знаете ли вы, что...
3: На Марсе идут квадратные снежинки? Ученые рассказали, как проходит зима на планете с самыми суровыми погодными условиями. На Красной планете, как и на Земле, тоже выпадает снег. Он бывает в виде водяного и даже сухого льда, который возникает из замерзшего углекислого газа. Земные снежинки круглые, нарядные и шестиконечные, а марсианские имеют форму четырехугольника и толще человеческого волоса. Так что увидеть их непросто. Как и сам снег, он появляется только по ночам и только в самых холодных точках планеты, где температура опускается ниже 120 градусов Цельсия. Пожалуй, самое сказочное явление происходит в конце зимы, когда весь скопившийся лед начинает таять и в виде газа поднимается в атмосферу. Он при этом принимает причудливые формы. Ученым они напомнили паучков, яичницу-глазунью и даже сыр с дырками. На этом все. С вами была Амелия Карамелькина и программа...
2: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Много песен на детском радио.

0: одном болоте, а может уже и не в болоте, может в собственном доме или в городской квартире, живет знаменитая лягушка-путешественница.
1: Ква, это я. Больше всего на свете я люблю ква-ква-ква. Кваникулы и путешествовать. Вот только утки... Это несовременно. Меня отправляет в разные места нашей страны волшебный глобус. Да, это я так придумала.

0: каникулы. Лягушки-путешественницы.
1: Орел, сокол, петушки.
2: Лягушка, ты что, выбираешь, с какими птицами в путешествие отправиться? То есть утки, как ты говоришь, это несовременно. А петушки, орлы и соколы — это что теперь, современные средства перемещения?
1: Нет, глупо, с твоей магией ни птицы, ни самолеты с поездами не сравнятся. Я не птиц, я города, названные в честь птиц, вспоминаю. И думаю, где мы с тобой были, а где еще не были?
2: Орел, сокол. А, кстати, вот эта вазочка, из которой ты сейчас варенье ешь, может, о каком-то городе тебе напоминает?
1: Вазочка? Ну, она из хрусталя.
2: И сделана в городе Гусь Хрустальный.
1: Точно! Там же есть хрустально-делательный завод. Почему город Хрустальный, это понятно. Но почему гусь?
2: А вот это мы, лягушка, и должны будем выяснить. Ну, сама знаешь... Если не получится, не сможем больше вместе в путешествие отправляться. Кончится моя магия. Ой, кручу, верчу.
1: Ой, на каникулы с глобусом лечу.
0: Глобус, лягушка, добро пожаловать в хрустальную столицу России. Город Гусь Хрустальный.
1: Как так? Ничего себе! Целую столицу.
0: Да, городок небольшой, но это почетное звание носит заслуженно. Ведь именно это место считается родиной русского хрусталя. 3 века тому назад купцы Мальцовы основали здесь стекольный завод, который потом и дал название городу. И сейчас здесь можно познакомиться с искусством русских мастеров-стеклодувов.
1: Хочу скорее посмотреть на стеклодувов.
0: Тогда, лягушка, вам с глобусом надо отправиться в Гусевский стекольный колледж.
1: О, жарко тут!
0: Конечно! Печь, у которой работает мастер-стеклодув, очень горячая. Более 1000 градусов. Мастер берет специальную трубку, цепляет на нее из печи жидкую стекломассу, а потом вращает трубку и дует в нее, чтобы получить...
1: Ух ты! Это вазочка! Почти такая, как у нас дома!
0: Мастер еще будет ее доделывать, а нам пора дальше, лягушка, в музей хрусталя! Пока идем, посмотри, лягушка, на город! Уютные улочки, старинные дома, словно сошедшие со старых открыток.
1: Город очень красивый, только вот гусей я пока тут не вижу.
2: Будем искать, лягушка. А вот уже и музей хрусталя.
1: Ух ты, блеск, сплошной блеск, ква-ква, красота. В стеклянной вазочке стеклянные цветы, хрустальное дерево, хрустальная сова. Какие-то волшебные хрустальные загогулинки, хрустальные храмы, гусь. Гусь, хрустальный гусь. Я нашла, нашла же.
2: Судя по тому, что мы еще не дома, гусь, да не тот.
1: Квак, а где же его искать? Кваки, тут потолки высокие, везде росписи.
0: Так раньше в этом здании был собор. А росписи эти делал знаменитый художник Виктор Васнецов. Ты видела его картины в Третьяковской галерее?
1: Картины? А это кваки?
0: Богатыри.
1: А, это там, где Илья Муромец, Алеша Попович и Добрыня Никитич на лошадях сидят.
0: Да. А еще его картины: «Иван-царевич на сером волке», «Витязь на распутье». Это где богатырь перед камнем стоит.
1: А на камне написано: «Направо пойдешь, налево прямо».
0: Верно, лягушка.
1: Значит, идем прямо. Прямо в город искать гусей. Но только надо подкрепиться.
0: Рекомендую пельмени ручной лепки.
1: Попробуем. Вкусно. Ой, а что это там белеет впереди? Гусь?
0: Гусь, лягушка. Памятник гусю.
1: Нашла. Или опять не нашла?
2: Не нашла.
1: Нет, нашла, нашла. Вот ведь указатель. Стрелочкой надпись: «Набережная реки Гусь». Вот оно что! Гусь – это не га-га-га! Гусь – это река! Ой, маринованные огурчики и хорошенький хрустальный гусенок. Это в нашу с тобой коллекцию, Глобус.
2: Отлично! Значит, опять можно?
1: Можно к новым ква-ква-кваникулам готовиться.

0: Много песен на детском радио. Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
1: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
2: А я Алина.
1: А это наш верный друг Робопес.
2: В 2126 году тут такое происходит. Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
1: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
0: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте детского радио. 0+.
3: При поддержке Карачаровского механического завода.
4: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.
5: Если меркнет цвет по кошке, на душе скребутся кошки, то сумеет вам помочь, то прогонит.

0: каком бы языке вы с ней ни говорили. И не только поймет, но и выполнит вашу заявку. Ведь у нее огромная коллекция песен. А уж передать привет лучше нее не сможет никто.
1: Это программа «Музыкальный привет» с Алло Аленой. Днем по будням на детском радио.
2: 0+. Реклама.
3: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Вы что, вернулись?

0: 8-7-8-32-04-86-05.
1: Реклама.
2: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karuseldefis.tv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец «Фегабук», ГКД, ОГРН, 102-770-057-8740, адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
3: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Апрелевка Клаб». Киевское шоссе, 20 минут до метро. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа, МГИМО, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Апрелевка Клаб». Загородная жизнь начинается здесь. Застройщик ООО «Парк Апрель-2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой. Сторонние банки не привлекаются.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
5: А это слон. Самое большое животное на Земле.
6: Мам, ты все путаешь. Самое большое животное – синий кит. Он может вырасти до 30 метров в длину и весить больше 150 тонн. Один его язык тяжелее, чем этот слон целиком. В следующий раз слушай со мной детское радио.
7: В эфире детского радио много познавательных программ для юных эрудитов.
8: Детское радио. Слушаю каждый день.

всем физкульт-привет! С вами Захар, спортивный комментатор детского радио. Есть у меня для вас интересная история, почти сказочная. Как-то раз королю Шотландии Малькольму понадобился гонец. Ну, письма важные доставлять, вести о победах, ну и домашних предупреждать, мол, скоро буду во дворце, готовьте ужин. Стал Малькольм думать, кого бы гонцом позвать. Думал-думал и... I came up with it. То есть придумал. И позвал маленького Мука. «Не-не-не-не-не», — сказал маленький Мук. «Холодно в этой вашей Шотландии, а туфли-скороходы у меня на босу ногу надеты». «I have an idea», то есть «есть идея», — вновь воскликнул король Малькольм и написал письмо во Францию мальчику с пальчик. «Занят я, занят, занят», — ответил мальчик с пальчик. «Крошки разбрасываю, чтобы из лесу выйти». Делать нечего. Пришлось Малькольму искать гонца среди своих подданных. И тут вдруг в голову короля пришла мысль. An idea came up. Надо устроить the competition, то есть состязание. И король тут же написал указ. Кто быстрее всех заберется на вершину крутого горного склона, тот и станет королевским гонцом. Азартные шотландцы идею оценили и стали лезть на горную кручу уже не ради трудоустройства, а просто так. Так и веселились бы себе потихоньку, пока в 18 веке Шотландия не стала частью Великобритании. Прошло лет 100, и вот однажды тогдашняя британская королева Виктория, отдыхавшая в своем шотландском замке, выпив с утра пораньше чашечку чая, пошла прогуляться. А вокруг низкие облачка, холодный ветерок и такой же холодный мелкий дождик. Ну, прям красота. Идет себе королева Виктория, любуется природой, вдруг видит, мужчины в килтах, это такие юбки в клетку, кидают молот. Dear moms, мамочки родные, подумала королева, сейчас как прилетит, и со страху бросилась она в кусты. А горцы, как увидали это, тут же молоты свои побросали, королеву из кустов достали, отряхнули и говорят: Sorry, Your Royal Majesty. Простите, Ваше Величество. Мы тут просто силой меряемся. Please, просим вас, приходите завтра посмотреть наше соревнование. Мы вам даже стул отдельный выделим. В первом ряду. Королева не смогла отказаться от такого предложения и пришла. Хотя и думала, а оно мне надо. Пришла, села, посмотрела и как закричит I really like it. А ведь здорово. И тут же издала указ. Повелеваю всем своим потомкам, всей своей свите и мне самой регулярно присутствовать на состязаниях горцев. Как прознал о том простой люд, так и повалили туристы поглядеть на спорт диковинный. Ну, а теперь о соревнованиях. Сперва о форме. Никаких кроссовок и спортивных штанов. Клетчатые юбки-килты в складочку, ботинки и гольфы. Это такие уж традиции. Про забег на вершину холма и метание молота вы уже знаете. Только вот молот этот необычный. Тонкая длинная палка, к одному концу которой прикреплен металлический шар. Весит эта красота, как ведро с картошкой. Взял молот, раскрутил над головой и... Кто дальше всех швырнул, тот и молодец. А что еще можно кидать в горах? Верно, Алеша, камни. А еще можно швырять бревна. Так, как это в давние времена лесорубы делали, когда бросали бревна в реку, чтобы сделать из них переправу. Неизвестно, насколько хорошая выходила переправа, а вот соревнование из этого получилось прекрасное. У бревна, как известно, два конца. Одно делают узким, другое широким. Силач

0: в юбке подкидывает бревно над собой так, чтобы бревно прокрутилось в воздухе и коснулось земли широким концом. «Ай! Ай!» – так кричат шотландцы, но не в смысле «осторожно». «Ай! Ай!» – это у них значит «здорово». Как далеко улетит бревно, вообще никому не интересно. Главное, чтобы оно легло ровно перед силачом. Молот метали, камни и бревна швыряли, пора взяться за гирю. Правда, в отличие от русских силачей, шотландские ее не выжимают, а бросают вверх, через перекладину, одной рукой. Перебросил. Молодец, поднимаем планку выше. Не добросил, иди тренируйся. Кстати, рекорд в этой дисциплине больше 6 метров. Это как двухэтажный дом. Есть у горцев и командные соревнования. Самое главное – это перетягивание каната. 8 человек с одной стороны и 8 с другой. Казалось бы, чего проще? Тянем, потянем, перетянем. Просто, ну, почти. Канат тянут над канавой с грязью, куда проигравшая восьмерка и сваливается на радость соперникам и зрителям. Чтобы уж точно не упасть в грязь лицом, надо, конечно же, тренироваться. С вами был спортивный комментатор детского радио Захар. Всем оле-оле!
1: Спортивная программа.

Tanzanita, happy chonky, silly chonky, a paripa e a cripa. Помогут вот эти козявочки, мои дорогие, весьма.

0: Спасибо, дорогие пиявочки.
1: Но от жадности ква-ква и от скупости, но от подлости ква-ква и от глупости, и еще от хвостовства ква-ква-ква, ква-ква-ква, не поможет твой товар. Можь отсюда дыма!
2: Далее в нашей программе
3: «Уроки любопытства»

0: слушаете на детском радио в новом выпуске программы «Оле-оле-оле».
1: Стал Малькольм думать. Думал и «I came up with it», то есть придумал и позвал маленького Мука. «Не-не-не-не-не», — сказал маленький Мук. «Холодно в этой вашей Шотландии, а туфли-скороходы у меня на босу ногу надеты».
0: Оле, оле, оле! Каждую неделю новая программа! И таким противным-противным голосом! Это я придумала! Лишь бы похвастаться. В общем, утки — это не круто. Болото ей надоело. Любит путешествовать и обо всем, что видела, всем рассказывает. «Каникулы лягушки-путешественницы» — так называется этот сериал.
2: Слушайте на детском радио. 0+. Реклама. Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob. ОРВ, УКРН, 124, 77, 00, 47, 19, 19, Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob 18+.

0: lenteta.com.
1: Акция с 20 августа по 7 октября 2026 года.
2: Реклама.
3: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры – детям. Смотрите, не перепутайте. «Барская усадьба», Тверская область, «Все включено». Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.
2: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно, чудо-юдо». В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
1: ОКПМ радио. ОКРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
5: А знаете ли вы, что...
6: Роботы бывают жидкими.
4: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
5: «Ужасно интересно».
7: Все то, что неизвестно.
4: По выходным на детском радио.

0: Друг мой весел и умен, знает сказок миллион, а еще поет, играет. Мне с ним скучно не бывает. Назови-ка его.
1: В Москве 10 часов.
2: В эфире Детское радио. Детское радио.
3: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Ну что, уроки?
4: Нет.
3: Уроки любопытства? Уроки любопытства. С почтальоном дядей Сашей.
1: Ну, здравствуйте, мои дорогие. Всем привет, это я, дядь Саша. Начинаем наши любимые, долгожданные, самые первые в этом сезоне уроки любопытства. Ура! Ну, как же я рад с вами встретиться после самых длинных в мире каникул. Сколько всего хочется вам рассказать, сколько всего у вас узнать, ребятки. Как вы провели лето? Что видели, что делали, чему успели научиться? А как вы, друзья, за лето выросли? Ой, я представляю. Ну, теперь наши с вами любимые путешествия еще интересней, еще удивительней станут, правда? Как же все-таки замечательно все в этой жизни устроено, а? Вот мы с вами ждали лета, и, наконец-то, все вдруг зазеленело, солнышко стало припекать, начались каникулы, и мы занялись прекрасными летними делами. Купались, по лесу гуляли, путешествовали. Ну, когда еще можно вдоволь накататься на велосипеде, в речке или в море наплаваться? А, ребятки, я, знаете, огромный список летних дел себе составлял и почти все успел. И вот в августе мне уже такие мысли приходили в голову. А ведь скоро, наверное, ну вот все, уже все. Новое прекрасное время начинается. Осень приходит и приносит с собой особую тишину. Свежий воздух такой, знаете, особенный осенний. Яркие краски и встречи с вами. Вот думал я так, и хотелось мне, чтобы скорее осень наступила. И, наконец-то, ура!
2: Лето!

0: вот, друзья, пришла осень, и появились у нас с вами новые дела. А самое первое, самое главное дело у нас какое, а? А вот такое, ребятки, посмотреть, как же вы за лето изменились, а? Ведь каждый теперь стал выглядеть немножко по-другому. Ну, просто, может быть, не все это заметили пока. А вот скажите, а кто из вас успел загореть за эти каникулы, а? Или, может, у кого-то из вас веснушек прибавилось? Есть такое дело? Отлично, ребятки, значит, солнышком вы зарядились. И этого заряда нам с вами должно хватить на долгую зиму. А вот скажите, кто летом много бегал, прыгал, на велосипеде и самокате катался, еще плавал, а? Ну вот я же говорю, почти все вы очень активно провели эти каникулы. А значит что? А это значит, что вы стали сильнее, крепче и здоровее. Кто-то новые книжки прочел, подкасты послушал какие-то интересные, на экскурсиях побывал. Значит, и запасы знаний у нас с вами тоже пополнились, а? Стали мы не только здоровее и сильнее, но и умнее. И выше ростом, конечно же. Ну а сейчас позвоните и расскажите, что за это лето вы успели. Как вас это лето изменило? 8-495-134-5664.
1: Зачем человеку каникулы? Задумывался

0: И вот нам смогла дозвониться Ульяна из Ногинска. Ульенька, здравствуй.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуй, здравствуй. Ну, я надеюсь, что ты нам подробно все расскажешь. Что ты успела за эти каникулы?
1: Много чего успела.
0: Ну, давай по порядку.
1: Ну, я научилась хорошо очень играть в теннис.
0: А где училась-то?
1: Я не знаю, как именно школа называется, но где-то училась.
0: Ну, скажи, пожалуйста, у тебя голос такой немножко сонный. Ты, наверное, недавно проснулась?
1: Нет, недавно.
0: Недавно? Нет, недавно или нет давно?
1: Недавно.
0: Давно. Ну, а вот трудно было встраиваться в режим. Сейчас же нам вставать надо рано.
1: Нет, я очень хорошо встаю.
0: Ага, значит, ты на каникулах соблюдала режим, научилась играть в теннис. А на сколько подросла? На 20 сантиметров, может быть, или на 15?

0: На 5 сантиметров.
1: Понимаете, ребятки, конечно, я шучу. На 20 сантиметров за 3 месяца никто не подрастет. Ну, разве что слон. А мы, нормальные люди, обычные такие, мы, конечно же, если... А вот 5 сантиметров, это вы представляете сколько? Ну, вот линейку возьмите и посмотрите. Не 1 сантиметр, и даже не 2. Не 3, не 4, а 5. Вот это да. Это ж как тебя мама кормила, что ты так подросла.
0: Это я сама кормилась.
1: Ну, каким образом? Что ж ты такое ела волшебное, что так вытянулось?
0: Омлет и кашу.
1: Ребятки, слышали? Надо есть кашу. В этом весь секрет. В каше вся сила. Спасибо, спасибо. Ульяночка, поздравляю тебя с началом нового учебного года. Ребятки, ну что, оставайтесь с нами. Уроки любопытства начинаются.

0: Уроки любопытства.
1: Друзья мои, ребятки, самое первое осеннее дело мы с вами сделали, выяснили, как мы за это лето изменились. Осень, время собирать урожай, и это, конечно, можно сказать, наш с вами первый урожай. Урожай перемен, новых умений и впечатлений. Ну, а дальше осень нам уже фрукты, овощи принесет, будем мы витаминами запасаться. Ой, так, тут кто-то нам пишет, пишет о своих каникулах, хочет рассказать. А, нет, подождите, это поздравление. Так, минутку. Пишут жители Сиреневого Королевства. Поздравляют нас с началом учебного года, с началом нового сезона. Минуточку, сейчас прочитаю. Дорогой дядь Саша, дорогие ребятки, поздравляем вас, раз для вас это такое радостное событие. У нас в Сиреневом Королевстве, конечно, сейчас не так весело, но весной, когда у нас наконец-то будет хорошее настроение, ждем вас к нам в гости. С уважением, жители Сиреневого Королевства. Постойте, ребятки. Что-то я ничего не понял. А это же... Что ж получается? У них там у всех до весны плохое настроение, что ли, а? И так и будет, а? Ну, прям вот у всех? Ну, это же какая-то ерунда получается. Ну-ка, напишу им и спрошу, а почему же так вышло?

И вот, ребятки, пришел ответ от жителей Сиреневого королевства. Читаю. Так, дело в том, что наша королева, и все мы очень любим весну, когда цветет сирень. Но это же недолго бывает. Весь год приходится ждать. Правда, королева распорядилась все вокруг выкрасить в сиреневый цвет, и получилось очень красиво. Но все равно нам от чего-то грустно. Ребятки, такой вот ответ прислали жители сказочного королевства, и еще несколько фото приложили, действительно. Я смотрю, красивые сиреневые дома, деревья, сиреневые дорожки в парке, даже травка сиреневая, а? Да уж, похоже, тут не обошлось без колдовства. Необычненько. И в самом деле сиреневый цвет создает такое, знаете, задумчивое, немножко печальное настроение. Но, ребятки, по-моему, когда все одного цвета, это же скучно, а? А напишу-ка я им ответ, а? Так, дорогие жители Сиреневого королевства, очень разумеется, осень, конечно, кроме урожая, приносит нам... Что нам приносит осень? Похолодание, дождики... А еще солнечного света становится меньше. Так и пишу. Меньше. Ну, так, конечно, настроение у кого угодно может испортиться. Но ведь есть средства, а, друзья? Очень действенные средства и очень осенние. Я предлагаю вам устроить особый праздник. Оранжевый день. Оранжевый цвет. Цвет волшебный, честное слово. И всего на один день попробуйте с ним подружиться. А если понравится, то, может быть, и не на один день. Ведь именно этот цвет спасает нас, жителей обычного, несказочного мира, от осенней грусти. Так, спасает нас, пишу, от осенней грусти. Так, все, написал, готово, отправляю. Ребятки, а сейчас у меня к вам вопрос, дорогие радиослушатели. Сегодня у нас 5 сентября, самая ранняя осень, кругом еще зелени полно, и вот только в воздухе осенние ароматы витают. Ну а день уже становится...

Короче, в ноябре поздняя осень наступит, кое-где она уже больше будет на зиму похожая, в некоторых районах уже снег ляжет, но уж дожди-то проливные точно пойдут, да, почти везде. А вот самая замечательная пора – это когда все кругом оранжевым становится и таким ярким-ярким-ярким, а в багрец и золото, одетые леса, как сказал поэт. Да как эта пора называется-то, а? Знаете? Знаете? Тогда звоните. Плюс, так, 8-495-134-5-6-6-4.

0: Ну и вот, друзья, да, есть у нас дозвонившийся, это Вова из Тюмени. Вова, здравствуй.
1: Здравствуйте, дядя Саша.
0: Как поживаешь?
1: Хорошо.
0: Если поживаешь хорошо, рассказывай, надеюсь, ты всю картину нам обрисуешь и все объяснишь. Что же за пора такая золотая, оранжевая, есть осенью, и всем это время очень нравится?
1: «Золотая осень» называется.
0: Точно, точно, точно. Ну, абсолютно верный ответ, Володенька. «Золотая осень». Еще вот бывает «бабье лето». Что же это за бабье-то такое? Почему оно так называется? И когда наступает?
1: Я знаю.
0: Что?
1: Я знаю.
0: Рассказывай.
1: Бабье лето наступает, когда обычно... Вот сначала у нас в конце лета холодно, а потом начинается магия лета и начинает все теплеть, и тогда начинается сборка урожая. Это называется бабье лето.
0: Ну как ты объясняешь, что все хорошо, а? Володя, ну правда, действительно, все так. 2 недели часто, ну бывает и 3 даже, хорошие погоды выдаются именно в сентябре. Говорят, что бабье лето как раз-таки... идет до 16 сентября, где-то вот так вот. Но потом уже погода-то меняется. У вас в Тюмени сейчас как, тепло?

0: Или уже холодно?
1: Ну, у нас средний сейчас, сегодня где-то плюс 18, плюс 16.
0: Ну и у нас только же, вот. Так что тут у нас все одинаково. Спасибо, дорогой Володя. Оставайся с нами, ребятки. Ну что ж, нам еще жителям Сиреневого королевства надо бы ответ написать. Да? Так что сейчас это и сделаем.
2: Уроки любопытства. Уроки любопытства. С почтальоном дядей Сашей.

0: что ведущая перед эфиром делает специальную зарядку.
1: И как в сундучке с секретом подарки появляются.
2: А мегафон сам кончается.
1: Вот бы все это узнать.
3: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+.
4: Есть такое дело, которым каждый мальчик и каждая девочка готовы заниматься хоть целый день. Есть мороженое сладкое, или цветные мармеладки, или с барсиком играть, или на улице гулять. Нет. Каждый мальчик и девочка готовы целый день смотреть
5: мультики!
4: Но ведь, как известно, это не полезно. Ты испортишь зрение, мама вам кричит. Не надо портить глазки, глядя эти сказки. Радио послушай. Мультконцерт включи. Мультконцерт. Песни и отрывки из ваших любимых мультиков. Каждый день на детском радио. Реклама.
6: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай. Куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
7: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
8: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены в сервисы безопасный интернет. МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
9: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sps/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
10: Привет, вы кто?
11: Мы мини-лента.
10: Оу, вы что, вернулись?

0: 8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-
1: воздуха. Жилой комплекс «Жаворонки Клаб». 20 минут от Москва-Сити. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа МГИМО, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Жаворонки Клаб». Загородная жизнь начинается здесь.
2: Застройщик ООО «СЗ Маглстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой. Сторонние банки не привлекаются.
3: А я рыба, я рыба. Карибия.
4: Аквапарк «Карибия». Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
5: Карибия.рф.
6: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
7: А знаете ли вы, что...
8: Акулы – отличные акробаты.
9: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
10: «Ужасно интересно».
11: Я то, что неизвестно.
9: По выходным на детском радио.

0: Уроки любопытства
1: с почтальоном дядей Сашей.
2: Да, ребятки, согласитесь, что золотая осень самая долгожданная. Все мы любим собирать листья, правда же? Да чего же они бывают чудесные? Просто невозможно удержаться. Поднимешь один, потом другой листочек, и вот уже дома у тебя в кувшине пышный букет.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Ребятки, эти золотые вещества в листиках еще называются каротиноиды. Запомните, такое вот волшебное преображение, зеленый мир превращается в оранжевый, в золотой, а потом в белый, в серебряный, но это когда уже зима настанет. Эх, ребятки, до нее еще далеко, так что давайте пока немножко поиграем. Игра у нас тоже будет по цвету осени, вернее, посвящена цветам осени, поэтому любители оранжевого, пожалуйста, звоните, сыграем с вами в раз словечко, два словечка. Плюс 8-495-134-5664, номер телефона для связи.

0: А сейчас наступает игра.
1: Раз словечко, два словечко.
0: И играем мы сегодня с Варенькой из Тольятти. Варюша, здравствуй.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуй, как поживаешь?
2: Хорошо.
0: Судя по голосу, настроение у тебя замечательное.
2: Да.
0: А скажи, пожалуйста, что бывает оранжевым?
2: Листья бывают, в радуге есть полоска оранжевая.
0: Да. Лиса, белка рыжего цвета, да?
2: Да.
0: Тыква бывает.
2: Лиса.
0: Оранжевый, тыква. Какая-нибудь игрушка.
2: Лиса.
0: Да, мало ли что. В общем, все что угодно может быть оранжевым. И песня, которую мы сейчас будем слушать, это подтверждает. У тебя, Варенька, непростая задача. Тебе нужно просто послушать и сосчитать, сколько раз в этой песне повторяется этот цвет. Причем считать мы будем все оранжевое, и оранжевые, и оранжевым, и даже оранжево. Ты поняла задачу?
2: Да.
0: Ой, очень сложно придется. Если есть у тебя под рукой блокнотик, ручка, листочек какой-нибудь, ты уж записывай, потому что пальцев на руке точно не хватит. Ну что, готова?
2: Да.
0: Тогда слушаем и считаем, когда песня закончится, я приму твой ответ.

0: вот, песенка у нас закончилась. Принимаю Варин ответ. Сколько раз оранжевые слова повторялись в этой песне, а?
1: 25.
0: Ну, на самом деле, 24, но я скажу, что ты справилась с задачей, все-все-все словечки пересчитала. Ну, там один плюс-минус один, это все, это мелочи уже. Варюша, я тебя поздравляю, ты внимательная, старалась. И вручаю тебе фирменную футболку детского радио.
1: Спасибо.
0: Ура, ура, ура. Пожалуйста, в каком классе ты учишься?
1: Во втором Е.
0: Во втором, и так хорошо считаешь, а? Умница! А вот когда окончишь второй класс, считать будешь еще лучше. Ребятки, конечно, вы пользуетесь разными уже там телефонами, приложениями, счетными машинками в тех же гаджетах. Но, друзья мои, самостоятельно считать надо уметь. Пожалуйста, пожалуйста, Ванька, не вешай трубку, на этом игра завершается, ребятки. А я с вами не прощаюсь, скоро встретимся.
2: Раз, словечко.

0: Пока мы с вами, ребятки, играли, мне пришло сообщение. Оказывается, Сиреневая Королева заинтересовалась нашим предложением, но хочет узнать, почему оранжевый цвет такой волшебный. Ну как же магию объяснить, а, друзья? Хотя, ребятки, а давайте отправимся в путешествие. Такое волшебное научное путешествие и соберем для королевы доказательства волшебной силы оранжевого цвета. Ну а там я уверен, что она уже и другими цветами заинтересуется. Ну, ребятки, что, отправляемся? Знаете, куда мы с вами попали? В страну фруктов и овощей. Нам просто необходимо кое с кем повидаться. Сейчас я спрошу, где нам найти... Кажется, они где-то поблизости. Чувствую этот удивительный аромат. Ну точно, вот надпись. Цитрусовая улица. Тут мы наверняка сможем поболтать с апельсинами, мандаринами и грейпфрутами. Самыми яркими, самыми оранжевыми из всех фруктов. О, добрый день! Здравствуйте, уважаемый апельсин! Здравствуйте! Какая приятная встреча! А позвольте задать вам пару вопросов. Что? Сначала танцы? Ну, подождите. Хорошо. Конечно. Мне и самому почему-то захотелось подвигаться.
1: I like to move it. You like to...

0: One.
1: Просто удивительно, друзья мои. Почему-то, как только я свернул на эту цитрусовую улицу, то сразу почувствовал прилив энергии. Будто меня свежие батарейки вставили. Вот. А, друзья, вот оно в чем дело. Апельсины, мандарины и грейпфруты меня окружили и что-то говорят. Слышите? Как они кричат. Дело в том, что в них очень много витаминов, но это еще не все. В их кожуре, ее называют цедрой, содержатся особые эфирные масла. Когда мы даже просто чистим эти фрукты, они выделяют аромат, который способен поднять нам настроение, взбодрить и настроить нас на активную деятельность. Да. Слышите? Жители... Так. Жители Сиреневого Королевства! Всего лишь один оранжевый фрукт способен поднять вам настроение на целый день. Посмотрите, какой он яркий. Начните снимать его, с него эту солнечную кожуру и... Ну-ка... Ой, ну вот. А, слышите? И самое хмурое утро вам нипочем. Апельсины и мандарины передают вам, что их...

оранжевые соседи, абрикосы, персики и тыквы тоже готовы всем помочь с грустью и осенней хандрой справиться. В них тоже море витаминок, которые сил прибавят, а уютный оранжевый цвет любую тоску прогонит. Вот, дорогие апельсины, мандарины, грейпфруты, тыквы, абрикосы, мы с ребятами поздравляем вас с оранжевым днем. И передайте, пожалуйста, наши поздравления своей подружке, которую я не вижу, а? Ребятки, вы догадались, о какой подружке я говорю? Ну, кого еще мы забыли из оранжевых овощей, а? Это наш овощ, у нас часто встречается. Сидит девица в темнице, а коса на улице. Ну, догадались? Скоро будем собирать урожай, так что пора девиц этих из темниц выдергивать. Это морковь. Ну, конечно, конечно! Розовый комбайн.

0: Детское радио.
1: Если я чешу в затылке, не беда. В голове моей опилки, да-да-да. Но хотят-то мы и опилки, но кричалки и мобилки, а также шумилки, пыхтелки и сопилки, сочиняю я неплохо иногда. Да. Хорошо живет на свете Винни-Пух. Оттого поет он эти песни вслух. И неважно, чем он занят, если он худеть не станет, а ведь он худеть не станет, если, конечно, вовремя не подкрепиться. Да.
0: Уроки любопытства.
2: Уроки любопытства.
0: С почтальоном дядей Сашей.

0: Хрум или сказочный детектив. Информация к размышлению.
1: И вы пошли звонить в сказочную полицию?
2: Ну да, пошел. Колыбельная-то моя испорчена, никуда не годится. Помогите, сыщики.
1: Постараемся разобраться.
0: Новое расследование. Слушай на этой неделе.
2: Хрум-хрум.
0: Реклама. Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
3: РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской облак. Народ. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
0: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства Хрум. Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru.
3: ОГПМ радио. ОГРН 112-10-746-79-24-55. Город Москва. 0+.
0: Реклама.
4: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Дубровица Клаб». Метро Анина, городской округ Подольск. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Дубровица Клаб». Загородная жизнь начинается здесь. Застройщик ОСЗ «Восточная проектная декларация» на наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой, сторонние банки не привлекаются.
0: Детское радио рекомендует. С 22 августа по 17 ноября 9-й большой детский фестиваль под руководством Сергея Безрукова в Москве и Санкт-Петербурге. Увлекательные спектакли и книги, кино и анимации для всей семьи, мастер-классы для детей и подростков. Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры Российской Федерации. Подробности на сайте grandkidsfest.ru.
3: 6+.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Ни рыба на крючке, ни бабочка в сачке, но кто его поймает, тот многое узнает. Назови-ка его.
1: В Москве 11 часов.
2: В эфире Детское радио. Детское радио.

0: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Ну что, уроки?
1: Нет!
0: Уроки любопытства? Уроки любопытства.
2: Уроки любопытства.
0: С почтальоном дядей Сашей.
3: Друзья, да чего же красивым наш город выглядит с высоты птичьего полета? Я предупреждал, ребята, что у нас же волшебное научно-волшебное путешествие. И сегодня я кое-что хотел выяснить. Только нужно еще выше подняться, туда, куда птица не долетит. А пока поднимаюсь, объясняю. Мы с вами солнышко обычно рисуем оранжевым, правда? Или желтым. Почему? Ну, потому что таким его на небе видим. Оранжевый веселый колобок по небу катится. Иногда, правда, на закате он нам и вовсе красным боком показывается, но чаще все-таки оранжевым. Вот. Ученые утверждают, что на самом деле солнце имеет белый цвет. Но чтобы это увидеть, надо подняться еще выше. И я сейчас там, где самолеты летают, но нужно, видимо, туда, куда только космический корабль поднимается. Так, ну вот, друзья, я уже в космосе. Да чего же я за каникулы истосковался по путешествиям, а, на волшебных радиоволнах. Но как иначе нам с вами в космосе побывать, а, друзья мои? Никак.

С помощью волшебных радиоволн, дорогие ребятки, поднялся я туда, где летают ракеты. И правда, друзья, отсюда наше солнце смотрится совсем иначе. Огромное, белое и какое-то, знаете, холодное на вид. Хоть мы с вами знаем, что на самом-то деле температура на солнце очень высокая, а все равно выглядит оно, ну, если смотреть вблизи, как и другие небесные тела.

чужим и холодным, неуютным каким-то. Вот это чудеса! Ну, хорошо, направляюсь обратно к Земле, хоть мой полет и волшебный, а в безвоздушном пространстве долго находиться все равно сложновато. Так, сейчас пока солнечные лучи мне видятся абсолютно белыми, а вот теперь я стал ниже, ближе к Земле, и лучи поменяли цвет, они стали золотисто-желтыми, даже на вид такими уже теплыми и радостными. Ага, так вот оно в чем дело. Планета наша окружена атмосферой, воздухом, которым мы с вами дышим. Лучи, проходя сквозь слои атмосферного, вот этой самой атмосферы, они рассеиваются. И вот так получается. Жители Сиреневого Королевства тоже наверняка, как и мы, наблюдали, как солнечный луч, проходя сквозь каплю воды или через искривленное стеклышко, превращается в радугу, распадаясь на 7 цветов. Так и с солнечным светом происходит, ребята, который летит к Земле. Поэтому к нам с вами долетают самые длинные световые волны, желтые и оранжевые. Поэтому мы солнышко оранжевым видим, вот таким радостным и уютным. А кто из вас, ребятки, может по порядку назвать цвета радуги? Расскажите жителям Сиреневого Королевства, как их проще запомнить. Ну, звоните 8-495-134-5664.

0: Алло.
1: Алло.
0: Юленька, здравствуй. Здравствуй. Как меня слышно? Вот смотри.
1: Хорошо.
0: Связь-то у нас хорошая какая, а? А ведь я нахожусь, ой, как высоко. Юль, скажи, пожалуйста, как мы можем быстро запомнить цвета радуги? Они же у нас по порядку идут, да?
1: Да.
0: Красный, оранжевый, что там еще? Рассказывай, как это сделать?
1: Каждый охотник желает знать, где сидит
0: козел. Есть такая поговорка, пословица. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Получается, фазан. У нас сколько слов-то? Раз, два, три, четыре, пять, шесть.
1: Семь.
0: Семь слов. И каждое слово начинается с определенной буквы. К. Каждый. Красный. Охотник. О.
1: Оранжевый.
0: Оранжевый. Ж.
1: Желает. Желтый.
0: Желтый, конечно. З. Знать.
1: Зеленый.
0: Зеленый. Г. Где? Голубой.
1: Голубой.
0: Потом синий сидит, а фазан это у нас...
1: Фиолетовый.
0: Фиолетовый цвет. Все верно. Тебе какой цвет больше всего нравится?
1: Голубой.
0: Голубой, красивый. Ой, а мне нравился зеленый когда-то, потом синий, когда я маленький был. Но мне кажется, самый веселый цвет это оранжевый, Юленька. Согласна?
1: Да.
0: Вот и отлично.

Так, дорогие ребятки, а ведь вот согласитесь, хорошо после космического полета по лесу прогуляться. Ведь этот лес, он тоже совсем-совсем скоро станет оранжевым. И многих его рыжих обитателей среди золотой листвы будет заметить трудновато. Ой, друзья, я вспомнил такое, знаете, замечательное еще одно осеннее дело. Совсем скоро оно нам с вами предстоит. Мы пойдем за грибами, а? Среди оранжевых, желтых, коричневых листьев вдруг отыскать шляпку пузатенького подберезовика, а?

Это ж так увлекательно. Будто клад ищешь. Словно игра, как веселый листой квест со вкусными призами. А игры с призами мы с вами любим. Конечно, ребятки, кто умеет внимательно слушать и отвечать на вопросы, причем быстро. Если есть такие, тогда скорее давайте звоните, сыграем в игру «Минутка». 8495-134-5664 – это номер телефона для связи.

0: И вот, друзья мои, приступаем к игре.
1: Так, тик, так, тик.
2: Сможет так, ответить тик, на так, эти тик, вопросы?
3: И взрослый, так, и даже малютка.
2: Чем больше ответов, тем круче приз. В эфире игра. Тик. Минутка.
1: Так.
2: Минутка.
3: Минутка.
0: Да, игра наша называется «Минутка». С этим не буду спорить. И в игру вступает Иван из Подмосковья. Здравствуй, Ваня.
4: Здравствуйте.
0: Как настроение?
4: Хорошо.
0: Несмотря на то, что у вас там идет дождь в Подмосковье, да?
4: Да.
0: За окном идет дождь, а у тебя, ты сидишь дома, и у тебя прекрасное настроение. Иван,
4: да.
0: Смотри, у нас замечательная игра, посвящена она оранжевому цвету. У тебя какие цвета самые любимые?
4: Синий.
0: Синий тоже, вот да, у меня был синий и зеленый в детстве. Ну, а значит, одинаковые вкусы, предпочтения. Вань, смотри, но игра посвящена, повторю, оранжевому цвету. Тебе нужно будет ответить на мои вопросы. Отвечать надо быстро, чтобы уложиться в минуту. И там все связано с оранжевым цветом. Понятно?
4: Да.
0: Тогда, внимание, начали! Листья становятся оранжевыми весной или осенью?
4: Осенью.
0: Верно. Летом рыжую шубку носит белка или енот?
4: Белка.
0: Верно. Зимой белка меняет окраску, чтобы стать незаметной.

0: незаметный или просто так, для разнообразия?
1: Незаметный.
0: Да. Ярко-оранжевый гриб называется лисичкой или ежиком?
1: Лисичка.
0: Верно. Самые большие яркие листья у березы или у клена? Дерево такое.
1: Клен,
0: там, где клен шумит. В зоопарке, чтобы фламинго сохранили яркие перья, им в корм добавляют огурец или морковку?
1: Морковку.
0: Верно. Рыжая плутовка – это пантера или лиса?
1: Лиса.
0: Точно. Самый новогодний фрукт – это банан или мандарин?
1: Мандарин.
0: Конечно. Оранжевое настроение – это хорошее настроение или плохое?
1: Хорошее.
0: Да. Время, когда листья становятся желтыми и оранжевыми, называется желтая весна или золотая осень?
1: Золотая осень.
0: Ну, конечно, смотри, я специально дотянул. Мы ответили на 10 вопросов. Точнее, ты ответил, дал 10 правильных ответов. Поздравляю. Ваня, ты получаешь 2 билета на новый музыкальный спектакль о приключениях знаменитых детективов. Хрум, осторожно, чудо-юдо, который пройдет у нас на театральной сцене в Москве и Санкт-Петербурге. Для всех заинтересовавшихся, подробная информация на сайте детского радио дети.fm.ru. Ну вот, категория 6+. Это важно помнить. Ванечка, спасибо за игру. Ты рад?
1: Да.
0: Все, у нас замечательная игра завершилась, ребятки. Возвращаемся к разговору об оранжевом цвете.
2: Минутка.
3: Минутка.

0: знать, что вы услышите в очередном выпуске программы
1: «Хрум. Школа юного детектива».
2: А какая погода была, когда вы, Кощей, за царской дочерью летали?
3: Погода? Какая погода? Погода, говорите. Вспомнил.
0: «Хрум. Школа юного детектива» на детском радио.
4: Гвоздь, галстук, батарейка, варежка, коньки, зонтик,
5: матрешка, очки, пальто, ножницы, утюг, хлопушка, спички, лямки, отчеты.
6: Ух, и это еще не все вещи, которые с удовольствием сами о себе рассказывают.
7: Вы даже не представляете, сколько интересного можно узнать о самых, казалось бы, обыкновенных вещах. Не верите? Так послушайте программу «Необыкновенные истории обычных вещей» каждый день с понедельника по пятницу на детском радио. Реклама.
8: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с сос-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователям МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис сос-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
4: Реклама.
9: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Апрелевка Клаб». Киевское шоссе, 20 минут до метро. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа, МГИМО, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Апрелевка Клаб». Загородная жизнь начинается здесь. Застройщик ООО «Парк Апрель-2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой. Сторонние банки не привлекаются.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495-921-4041.
10: А знаете ли вы, что...
0: Первая игрушка на Марсе будет тюлень.
4: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
10: «Ужасно интересно».
0: Все то, что неизвестно.
4: По выходным на детском радио.

0: Уроки любопытства с почтальоном дядей Сашей.
1: Всем, кто присоединился к нашей компании, рассказываю. Дорогие ребятки, я, дядь Саша, наши уроки любопытства решил посвятить оранжевому цвету, потому что у нас золотая осень уже наступила, а оранжевый цвет, знаете, он радостный, он очень такой позитивный. И вот теперь, ребята, я решил отправиться в джунгли, потому что меня давно интересует один вопрос. Вот смотрите, мы знаем, что в природе зверушки... Они же неспроста имеют разный окрас, да? Некоторые маскируются так, чтобы их было не видно. Хищники скрываются, чтобы добыча их не заметила. Ну, а всякие мелкие безобидные животные, они, соответственно, прячутся тоже от хищников. Вот, и тут вроде бы ясно. И рыжую белку среди веток и пожелтевшей листвы не особенно заметишь. У нее такой же рыжий цвет и не слишком яркий. А зимой она вообще в серенькое переодевается, да? Лисица рыжая, она старается...

Пытается маскироваться на фоне пожухлой травы и кустов. Так что ее рыжий окрас мешает, вернее, даже... Что мешает? Нет, он помогает зверю. А бывает наоборот, что животное небольшое, но настолько опасное, скажем, ядовитое, что оно нарочно какую-то яркую окраску наносит и предупреждает: лучше меня обойти стороной. Вот. Ну, тут тоже вроде все ясно. А вот ребята тигра, он же уж до того ярко-рыжий, что, по идее, добыча его за версту должна видеть и бежать без оглядки, а? Но ему-то, как же ему удается охотиться? Вот я давно хотел спросить, почему так вышло. Ну, надеюсь, повстречать здесь тигра и спросить у него вот так.

Уважаемый тигр, здравствуйте. Самый оранжевый из зверей. Вот. Ой, я же забыл включить специальное устройство, которое помогает разговаривать с животными. Так, минуточку. Ага, порядок. Тигр, почему у вас такие ярко-оранжевые полоски? Чтобы прятаться, а? Ну, извините, это же очень странно. Оранжевый цвет, наоборот, привлекает внимание. Почему вы, скажем, не зеленый, как листва, в которой прячетесь? Ах, вот оно что! Оказывается, ребятки, только мы с вами видим тигра таким ярким. А вот его будущий обед, зверушки, на которых он охотится, видят тигра, ну, таким, знаете, сине-зеленым. От того, что грозный хищник, и от этого он в засаде незаметен. Просто у зверей такое зрение. Понимаете? Ой, уважаемый тигр, спасибо. Спасибо, это очень познавательно. Все объяснили. Хорошего вам дня. Эх, друзья, да чего ж здорово, что мы с вами можем видеть все цвета радуги и наслаждаться этим замечательным оранжевым временем, когда у нас при одном только взгляде на яркую листву настроение моментально поднимается. А клумбы, ребятки, а? Да чего же прекрасные осенние клумбы. Золотисто-оранжевые бархатцы, настурции, яркие, как костер, а? А какие еще цветы, ребятки, вы знаете, которые бывают такими вот огненно-оранжевыми, а? Может быть, кто-то у бабушки на даче был, в деревне, и там эти цветы видел? Звоните, рассказывайте. 8495-134-5664.

0: пожалуйста.
1: Ну и говорить мы сейчас будем с Авророй из Подмосковья. Здравствуй, дорогая Аврора.
2: Здрасте.
1: Здравствуй. Ну, скажи, пожалуйста, где ты успела побывать за лето?
2: Ну, в разных местах.
1: Угу. А места-то это какие интересные? Хоть так. Или не очень? Помнишь хоть одно место? Где ты была летом?
2: Летом? Ну, мы составляли с мамой список, как в лагере, и в разные места в разные дни ездили.
1: О, ты ну, молодцы. У тебя мама, наверное, бухгалтером работает.
2: Нет?
1: Хорошо, давай перейдем тогда к оранжевым цветочкам, к ярким таким. Ты знаешь какие-нибудь цветы, которые бывают огненно-оранжевыми?
2: Календула.
1: Да. Их еще называют ноготки. А?
2: Угу.
1: А вот есть такой цветок, в поле он растет, большой-большой, похож на солнышко.
2: Подсолнух.
1: Да, подсолнух. А еще бывают оранжевые розы. Видела такие?
2: Не-а.
1: Георгины, тигровые лилии. Ну, много цветов ярких. Ты наблюдала когда-нибудь за цветочками? Вот где ты была, и там много красивых цветов?
2: Да.
1: Где вот можно найти много красивых цветов?
2: Ну, на клумбах там.
1: Конечно, на клумбах, в парке. Да.
2: Еще в розарии.
1: В розарии, конечно. А можно поехать в ботанический сад. Вот вы там были с мамой? Нет, еще пока не были. Вот поставьте следующим пунктом посещение ботанического сада. Вам так понравится. Ой, девочки, это прекрасно. Мальчикам тоже там понравится. Потому что там же еще и запахи, и яркие краски цвета. Это все поднимает настроение. Вот, Аврочка, спасибо за разговор. Итак, ребятки, мы выяснили, как называются красивые, яркие, такие оранжевые цветы огненные, огненно-яркие. Ну и перейдем сейчас к следующему этапу. Пожалуйста, оставайтесь тут.

Надеюсь, ребятки, нам с вами сегодня удалось убедить жителей Сиреневого Королевства в том, что оранжевый цвет замечательный, жизнерадостный и волшебный. Ну, вообще-то все цвета хороши. Но сейчас, когда наступает осень, становится холоднее, дождик нет-нет, да и начинает моросить, солнышко уже не так греет, и вот самое время добавить в нашу жизнь веселой оранжевой краски. Этот цвет — цвет огня. А ведь огонь с древних времен давал человеку тепло, защиту и вкусную пищу. Тот самый уют, который нам сейчас осенью особенно необходим, а? И потом жители Сиреневого Королевства. Вот я к вам обращаюсь. Вы меня слышите, а? Только вслушайтесь, только послушайте, как звучат названия оттенков оранжевого цвета. Персиковый, абрикосовый, морковный, карамельный, медовый, а? Даже сами эти слова звучат вкусно, сладко. Когда смотришь на эти оттенки, глаз отдыхает, честное слово. Глиняный цвет, кирпичный, медный цвет, цвет урожайной тыквы, а? Как приятно звучит. Цвет осеннего заката, коралловый. Это завораживает, и настроение сразу становится такое радостно-мечтательное. Янтарный цвет, а? Янтарь – удивительный камень. Капелька застывшей смолы, в которой иногда можно разглядеть жучка или лепесток. В янтаре, будто в банке с вареньем, сохраняется капля летнего радостного тепла.

Ну вот, ребятки, я же говорил, что новое сообщение обязательно должно прийти, оно пришло. Пришел ответ из Сиреневого Королевства. Так, дорогие ребята, уважаемый дядь Саша, Сиреневой Королеве очень понравилась идея провести в нашем королевстве оранжевый день. Так, ребятки, ну вот, видите, точнее, слышите? Понравилось. Так, читаю дальше. Она внимательно следила за вашим путешествием, слушала радио и убедилась, что оранжевый – это действительно цвет волшебный, способный сделать всех бодрыми и радостными. Королева даже подумывает о том, чтобы переименовать наше королевство в оранжевое. О как, а? Нет, ну подождите. По-моему, это ни к чему. Потому что, ну, лично мне кажется, что... Скучно жить, когда вокруг все однотонное, все одного цвета. Ведь и каждый цвет, он прекрасен по-своему, а? И каждый подходит к нам в назначенный час. Вот скоро будет золотисто-оранжевое время, золотая осень. Она уже наступила. А еще совсем недавно было лето, и все вокруг зеленело. А потом наступит серебристо-белая зима, и мы тоже будем этой белизне радоваться, а? Ночь делает мир... сиренево-синим, таким загадочным, и мы смотрим волшебные сны, а? Так что не стоит, друзья мои, перекрашивать всю свою жизнь в один какой-то цвет. Нужно внимательно смотреть по сторонам, замечать, как мир меняется, и тогда будет по-настоящему интересно и радостно. О, так, еще одно сообщение. Что тут написано? Оранжевый день мы устроим непременно, только вот забыли спросить, где нам взять оранжевый цвет, как его получить. Ага, друзья, ребятки, ну что, поможем жителям Сиреневого Королевства, а? Какие цвета нужно смешать, чтобы получился оранжевый? Звоните 8495 134 56 64.

0: И вот, друзья, с нами Ярослава из Нижнего Новгорода. Добрый день. Здравствуй, Ярослава.
1: Здравствуйте.
0: Ну что, поможем жителям Сиреневого Королевства. Расскажем им, какие цвета нужно смешать, чтобы получился оранжевый.
1: Угу.
0: Пожалуйста.
1: Нужно смешать желтую и красную краску. Тогда получится красивый оранжевый цвет.
0: Верно. Точно. Ну, 100% это так. Ты любишь рисовать?
1: Да, мне это нравится.
0: Рисовала когда-нибудь золотую осень?
1: Да.
0: Вот сейчас самое время пойти в парк и сделать такую работу. Нарисовать осеннюю картину, а? И потом подарить ее кому-нибудь. Бабушке, скажем. Которая обрадуется. И тебе будет тоже приятно. То есть всем доставить удовольствие. Время такое сейчас у нас наступило, Ярослава. И учиться еще надо. Но об учебе мы поговорим отдельно. Спасибо огромное за правильный ответ, за звонок. Ребятки, на этом уроке любопытство завершается. Надеюсь, мы помогли жителям Сиреневого Королевства разобраться, что к чему. Впереди у вас сказки, ребятки, сказки... Так. Это сказки народов мира и Хрум, сказочный детектив. Я, дядя Саша, встречусь с вами через час в прямом эфире. Оставайтесь на волне детства! Hello, Mr. Chicken. Back.

0: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
1: И что же, Добрыня?
0: Придумать, что подарить.
2: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
0: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
1: Себе мы...

0: это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
1: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
2: Запомнили?
0: Заходите на наш сайт dtfm.ru
1: и ищите Хрум «Особенный день».
3: Хрум-хрум.
4: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
5: Реклама.
6: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
7: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
8: Кажется, начинается самое интересное.
9: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
8: А ты уже знаешь своих главных героев.
9: Самое время им помочь.
7: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.dfistv.ru и голосуй за своих героев.
10: До встречи в финале!
7: Категория 6+.
5: Реклама.
11: Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте «Прокачу.клаб». Категория 0+.
12: Слушаю.
13: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
12: Что случилось, Добрыня?
13: Чудо-юдо сказки портит.
12: Это чудо-юдо, который из былин?
13: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
14: Новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
15: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Жаворонки Клаб». 20 минут от Москва-Сити. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа МГИМО, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Жаворонки Клаб». Загородная жизнь начинается здесь.
16: Застройщик ООО «СЗ Маглстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой. Сторонние банки не привлекаются.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495-921-40-41.
5: Детское

0: știre. Despre radio. Despre radio.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Привет, ребята! С вами Амелия Карамелькина. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
4: Морщины для слонов очень важны. Хобот слона – это гораздо больше, чем нос. С помощью хобота слоны подбирают пищу, разбрызгивают воду, разбрасывают песок по спине, чтобы охладиться, а также общаются с сородичами. Например, трубят, чтобы передать сигнал другим слонам. Так что кожа на хоботе постоянно сжимается и разжимается. Недавно ученые выяснили, чем больше складочек на хоботе, тем слону удобнее им пользоваться. Морщины на

0: этом важном органе появляются уже тогда, когда слоненок находится в животике у мамы, и эти складочки удваиваются каждые 20 дней. Потом процесс замедляется. У азиатских слонов морщинки добавляются быстрее, чем у африканских, и становятся более глубокими и широкими. Мало того, оказывается, слоны делятся на правшей и левшей, в зависимости от того, с какой стороны они захватывают предметы с помощью хобота.
1: А знаете ли вы, что...
0: Собаки – верные друзья не только людей, но и деревьев. Ученые обучили спаниеля по имени Айвор находить опасные болезни у растений, а именно определять по запаху гриб, который поражает деревья и может уничтожить целый лес. Айвор очень умный и внимательный пес. Он может обнаружить гриб-вредитель не только на земле, но и на листьях и ветках. Теперь ученые планируют использовать собак для поиска других вредителей, например, насекомых, которые тоже опасны для лесов. Так что скоро у деревьев появятся свои пушистые защитники.
1: Ужасно интересно.
2: Я то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
0: Обезьяны – отличные лекари! Ученые следили за поведением больных животных в дикой природе в заповеднике Будонга в Уганде и увидели, как один шимпанзе, у которого была рана на лапе, ел листья лечебного папоротника. Это растение снимает боль и заживляет раны. А одна самка как-то жевала сердцевину коры дерева, чтобы справиться с паразитами. Оба выздоровели. По наблюдениям исследователей, в целом для лечения обезьяны используют 13 видов растений. Оказывается, они не только самые умные животные на планете, но и первые лекари среди зверей. На этом все. С вами была Амелия Карамелькина и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.

0: Сказки народов мира. Узелки чулячаки. Перуанские сказки.
1: У подножия высоких гор, где парят в небесах, широко раскинув крылья гордые кондоры, в густых джунглях, где и в ясный день царит сумрак, живет лесной дух по имени Чулячаки. Бродит он среди зарослей и слушает зверей, людей, деревья, слушает и завязывает узелки на разноцветных шнурках, кипу. Что не узелок, то новая история. Вон, глядите, еще один завязал. Это сказка «Горный гном Нуна». Издавна в Перу люди добывали золото и рассказывали друг другу легенды о Нуне. Нуна – это гном. Он живет в горах. Ростом с ребенка, у него золотистые волосы и густая седая борода. Живет Нуна в горе и больше всего любит подшучивать над старателями. Так называют тех, кто добывает золото. Гном прячет их инструменты, кирки да лопаты, и пугает странными звуками. Говорят, что тот, кто поймает Нуну, станет самым богатым человеком на свете. Гном будет день и ночь добывать для него золото.
2: Золото на языке кечуа называется кори. В столице государства инков в городе Куско было место под названием Кори-Канча, что можно перевести как «золотой двор». Там были животные, птицы и растения, все сделаны из золота. Даже метелочки початков кукурузы состояли из тончайших золотых волосков. А когда испанские конкистадоры пришли в страну инков за золотом, то индейцы спрятали все свои золотые сокровища в тайном месте, которое называют «затерянным городом Пайтити». Золото кори.
1: Однажды старатель по имени Сонка Йох взял с собой в шахту маленького сына. Его мама заболела, и мальчика не с кем было оставить. Малыша звали Сами Йох, что означает «счастливый». Отец посадил его в углу шахты, насыпал перед ним горку камешков и сказал: «Смотри, какие красивые, Сами Йох! Сиди здесь и играй!» Поначалу отец поглядывал на сына, но потом заработался и забыл о нем. Когда Сонку Йох вспомнил о сыне и посмотрел в угол шахты, мальчика на месте не было. «Сами Йох, сынок, где ты?» – закричал отец. Но в ответ услышал только эхо. Сонку Йох тут же отправился на поиски. Он надеялся, что мальчик не ушел далеко. Вдруг старателю показалось, что вдалеке мерцает свет. Подойдя ближе, он увидел своего сына. Он играл сверкающими драгоценными камнями с другим мальчиком и беззаботно смеялся.
2: Драгоценные камни на кечуа – уминья. А вот изумруд называют зеленым драгоценным камнем – комир уминья. Рубин – красным драгоценным камнем – пука уминья. Алмаз, бриллиант – прозрачным драгоценным камнем – кэспи уминья. А топаз называют желтым драгоценным камнем – кэлю уминья. Драгоценные камни – уминья.
1: Удивленный отец пригляделся. Кто это? Как он сюда попал? Подумал он и в ту же минуту понял. Его сын играл с гномом. Тот действительно был ростом с ребенка. На нем было шерстяное пончо, а на ногах кожаные сапоги.

0: Сон Куёх бросился к гному, связал его веревкой и схватил сына на руки. «Злобный гном, зачем ты украл моего ребенка?» – закричал он.
1: «Я украл. Это ты оставил его одного без присмотра. Я его спас», – ответил Нуна низким голосом. Стыдно стало отцу. Увлекшись работой, он и правда забыл о сыне.
0: «Ты прав», – сказал он гному. «Прости меня. Спасибо, что приглядел за мальчиком. Я знаю, раз я поймал тебя, ты должен стать моим слугой. Но я освобождаю тебя от заклятия. Ты свободен».
2: «Извини» на кечуа – «ля кикуним». Кечуа редко говорят «извини». Видимо, потому что стараются не делать ничего такого, за что потом надо просить прощения. Но когда это требуется, можно сказать «ля кикуним». Это буквально означает «я сожалею о том, что произошло». «Извини» – «ля кикуним».
0: Тут малыш радостно заулыбался и протянул гному ручки.
1: «Ты благородный человек», – сказал гном Нуна. «И у тебя замечательный сын. За твое благородство я скоро награжу тебя».
0: И гном исчез, а отец с сыном отправились домой. Прошли годы. Мальчик вырос и, как отец, стал горняком. Но не простым. У него была одна необыкновенная способность. Он чувствовал места, где есть золото. Поэтому сами Йох и вся его семья всегда жили в достатке. Такова была благодарность гнома Нуно. Он всегда наказывает и награждает людей по справедливости.
3: Повторяем, запоминаем.
2: Сегодня мы узнали новые слова на древнем языке кечуа. Золото – кори. Драгоценные камни – уминья. Извини – ля кикуним.
3: Сказки народов мира. Узелки – чуля-чаки. Перуанские сказки.

понравилась песня? Можно послушать ее в эфире детского радио на Яндекс.Музыке и других цифровых платформах, а также добавить свой плейлист. Или просто сказать умной колонке: включи песни группы «Пуговки» рука.

0: Радио.
1: Светофоров отвечает. Радиочат о правилах дорожного движения. Выпуск 10. Ужасная несправедливость.
2: Это инспектор безопасности дорожного движения Иван Светофоров. Да-да, тот самый, который уже не раз приходил на помощь детям, оказавшимся в опасной ситуации.
3: Да, я слежу за порядком на дорогах, а еще провожу занятия с ребятами из отряда ЮИД, юных инспекторов движения. Мы даже специальный радиочат создали, куда ребята в любую минуту могут отправить свой вопрос и любую непонятную дорожную ситуацию со мной обсудить.
2: Светофоров всегда готов дать ответ и тем, кто в чате, и нам с вами, радиослушателям.
3: Сегодня в чат юных инспекторов движения кто-то новенький добавился и сообщение прислал. Номер незнакомый.
4: Уважаемый инспектор Светофоров, здравствуйте. Меня Сева зовут. Я хочу рассказать про ужасную несправедливость. У меня вчера день рождения был. Дядя с тетей подарили мне скейт, но родители сегодня не дали на нем покататься. Папа сказал, что в выходные пойдем, и что надо что-то там еще докупить, сходить на разведку, чтобы выбрать безопасные места для катания. Правда, ерунда какая-то. Мне ребята во дворе давали свои скейты попробовать. Я умею кататься. Что я, маленький что ли? И что еще надо покупать? Скейт же есть, ну и все. И зачем какие-то места для катания специальные? Это же не машина.
3: Любопытно, очень любопытно. А что по этому поводу ребята думают, интересно? Как они считают, справедливо ли Сева возмущается? Так, новые сообщения в чате. Пока хохочущий смайлик Вася прислал. И от Гриши смеющаяся рожица. Лиза аудио записала.
5: Здравствуй, Сева. Что значит «скейт – это не машина»? И водители транспорта, и пешеходы, и велосипедисты, и те, кто на скейте – все являются участниками дорожного движения, между прочим. И для каждого правила установлены. И если ты не маленький, как ты говоришь, то должен это знать.
3: Лиза права. Так, от Лёвы что-то пришло.
6: Для каждого участника движения есть правила и установлены места, где они могут передвигаться, а где не могут. Например, просто по городу на самокатах, роликовых коньках и скейтах ездить опасно.
3: Совершенно верно, Лёва. В городе везде люди ходят, а в местах скопления людей лучше передвигаться по велопешеходным дорожкам. А для трюков так вообще нужно специальные площадки использовать. Эти правила и для больших, и для маленьких.
5: Кстати, да. А то ребята иногда на самокатах прямо посреди тротуара всякие штуки проделывают. Самокаты за руль крутят или на скейтах подпрыгивают прямо на тротуаре. Хотят крутыми показаться, чтобы прохожие восхищались, а все, наоборот, отскакивают в стороны и ругаются.
3: Действительно, такие трюкачи на тротуаре выглядят, мягко говоря, глупо. И вдобавок могут травмировать пешеходов. А вот где-то на спортивной площадке впечатляюще. Или в рампе. Это такой двусторонний вогнутый трамплин для роллеров. В нем можно от одной стороны к другой перекатываться и трюки делать. Вот там прохожие, кстати, останавливаются и любуются ловкостью этих ребят. Так что, Сева, поверь, выбрать правильное место для тренировки, катания и трюков очень важно. И еще правила безопасности соблюдать надо. Когда дорогу, например, переходишь, проезжую часть пересекать нужно непременно пешком. Ни в коем случае не переезжать на скейте, роликовых коньках или самокате. Только пешком. Кирилл пишет, конечно, люди на роликах, на скейте, на самокате приравниваются к пешеходам. И 5 восклицательных знаков поставил. Надеюсь, теперь, Сева, ты все понял. Ребята, а мы точно все-все Севе рассказали? Или забыли о чем-то? Лёва?
6: А, самое главное забыли. Защитная экипировка же. Прежде чем кататься отправиться, надо специальную защиту с собой взять. А лучше сразу надеть шлем защитный, наколенники, налокотники, перчатки. А у тебя, Сева, пока, насколько я понял, только скейт имеется.
4: Видимо, про покупку защиты папа Сева и говорил.
3: Молодец, Лёва, что про защитную экипировку вспомнил. Ну что, Сева, теперь тебе понятно, что еще докупить нужно для того, чтобы катание было и безопасным?
5: Да, Сева, точно. У меня скейта нет, но я на роликах катаюсь и всегда защитную экипировку надеваю. И вот вспоминаю, что когда роллеры в рампе катаются, трюки интересные всякие делают. Ребята там в защите. И я думаю, какие они классные, вот бы мне когда-нибудь так научиться. А когда какой-нибудь парень на скейте посреди тротуара прыгает передо мной, я отскакиваю и глаза закрываю, потому что прямо страшно. А вдруг он сейчас упадет и сломает что-нибудь? Не хочется это видеть. Бррр. И я всегда думаю, что он какой-то глупый, наверное. А ведь он уверен, что он такой же классный, как те в рампе.
3: Все правильно ты, Лиза, говоришь. Одни серьезно тренируются без риска для здоровья и достигают прекрасных результатов. А другие хотят впечатление произвести. Правила безопасности не соблюдают и вместо спортивных успехов получают травмы, иногда очень серьезные. Так что, Сева, не торопись на скейт прыгать. Выходные уже скоро. Купите защиту, проведете с папой разведку, найдете подходящие места сначала для тренировки, а потом и для катания. И первые тренировки лучше под папиным присмотром провести, когда вы оба будете уверены, что ты катаешься ловко, умело и соблюдаешь все правила безопасности. Тогда уже можешь переходить к самостоятельным прогулкам со скейтом. Так что подарок твой никуда от тебя не денется. Кстати, прими от нас поздравления с днем рождения.
4: Да, Сев, мы все тебя поздравляем с прошедшим днем рождения и с тем, что у тебя теперь есть скейтборд. И желаем тебе...
3: Помогайте, ребята. Гриша добавляет. Успехов, здоровья. Еще чего пожелаем? Спортивных достижений.
5: Всегда правила безопасности соблюдать желаем. И тогда все у тебя хорошо будет.
3: Точно! С днем рождения, Сева! Ура! До связи!
1: Светофоров отвечает. Радиочат о правилах дорожного движения.
0: Программа создана по заказу госавтоинспекции МВД России 6+.

0: добавляй этот трек в свой плейлист в Яндекс.Музыке, ВК-музыке, в Звуке и в других музыкальных сервисах. Или просто скажи умной колонке «Включи гимн детского радио».
1: И не выключай.
0: 0+. Реклама.
2: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва, ОГРН 118-774-649-49-80, 12+, 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
0: Реклама.
4: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karuseldefis.tv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец «Фегабук», ГКД, ОГРН 102-770-057-87-40, адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
5: А знаете ли вы что?
6: Лучший подарок для лося – это соль.
7: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
5: «Ужасно интересно».
8: Все то, что неизвестно.
7: По выходным на детском радио.
9: Радио.

0: Хрум или сказочный детектив. Дело номер 173. Семеро серых. Часть первая.
1: Да-да, войдите.
2: Здравствуйте, Мария Петровна. Можно?
3: Здрасте, Мария Петровна.
1: Здравствуйте. Входите.
3: Мы так просто зашли. Вдруг от Добрыни какое сообщение пришло? Или в сказках? Наша помощь требуется.
1: Требуется, коллеги, требуется. Слушайте, только что пришло.
4: Мария Петровна, это я. Здравствуйте. Тут у нас в сказках событие загадочное. Волк сообщил, что голос перековать не может. Кто-то украл наковальню у кузнеца из сказки «Волк и семеро козлят». Так что жду вас, Марья Петровна.
3: Это тот самый волк, который... Козлятушки, ребятушки, отопритесь, отворитесь. Ваша мать пришла, молочка принесла.
1: Да, Любаня, волк подслушал, что поет своим козлятам мама-коза. И решил, что если споет ее песню, козлята откроют дверь. Но они ему не открыли. Голос-то узнаваемый. Вот он и отправился к кузнецу перековать голос на тоненький.
2: Кому же понадобилось похищать наковальню?
1: Думаю, скоро узнаем. Перемещаемся в сказку братьев Гримм «Волк и семеро козлят».

0: никогда и не видела.
1: Хрум, хрум, хрум, хрум.
2: Да, Хрум, в сказке сказано только: пошел волк в кузницу и велел себе горло перековать, чтобы петь тоненьким голосом. Кузнец ему горло и перековал.
0: А оказывается,

0: кузнец обод чинил на телеге старика из сказки «Лисичка-сестричка и волк».
1: Это та, где наловил старик рыбы целый воз и увидел лежащую на дороге лисичку?
0: Из этой.
2: А дальше было «Ловись, рыбка большая и маленькая, и мерзни-мерзни волчий хвост».
0: Все правильно. Так вот, чинил кузнец колесо, как вдруг слышит, будто кличет его кто-то.
3: Кличет, значит, зовет. И что за голос?
0: Ласковый, да нежный. Смотрит кузнец. Девица, откуда ни возьмись, перед ним появилась. Сейчас я его позову, пусть сам расскажет. Кузнец!
4: Иду, иду. Детективы, мое почтение.
3: Добрый день. Что сказала вам эта девица и как она выглядела?
4: Позволь, говорит, добрый человек, передохнуть тут у тебя. Устал я, красивая такая. И мне сразу видно, не из наших мест. Наряд на ней такой был, блести, значит, переливается. Сарафан жемчугом шит, а на голове что-то вроде высокой шапки. И та тоже, значит, каменьями расшита.
2: Может, кокошник?
4: Да не ведаю я, что такое кокошник.
1: Кокошник — это русский женский головной убор, праздничный.
4: Да. Волосы русые, чистое золото, в косу заплетены.
2: Сарафан, коса, глаза голубые, кокошник на голове.
4: Да.
1: И что дальше?
4: Ну, а что дальше-то? Говорю, отдыхайте, красавица. Скамеечку ей, значит, пододвинул. Она села, значит, расспрашивает, значит, делом, значит, моим кузнечным интересуется. Да что, да как я вот, значит, делаю. А я ей все рассказываю. Вот, мол, наковальня, вот это вот, значит, молот. Она кивает, а потом и говорит, мол, не нальете ли водицы студеной? Уж больно жарко в кузне вашей, пить хочется. Ну вот я, значит, колодцу, а как вернулся, ни девицы, ни наковальни. Но я добрый Никитчи вызвал. Вы уж сыщите наковальню мою. Без нее ни коня подковать, ни голос выковать.
3: Ты осмотрел место происшествия, Добрыня?
0: Осмотрел, Марья Петровна. Ни следов, ни улик, никаких. И теперь волку о козлятах можно забыть. Не то чтобы я его жалею, но сказка-то испорчена.
2: Хрум, хрум!
3: Согласна с тобой, Хрум. Без волшебства тут не обошлось. Хрупкая девица не смогла бы так запросто взять тяжеленную наковальню и исчезнуть.
1: Я думаю, что к делу причастна какая-то колдунья или волшебница из русских сказок.
2: А что? Может быть. Сарафан, коса, глаза голубые, кокошник на голове.
0: Василиса Премудрая, Варвара Краса, Марья Царевна.
3: Царевна-лебедь из сказки о царе Салтане Александра Сергеевича Пушкина.
0: Если всех проверять, потеряем время. Да и для чего Василисе и остальным похищать наковальню? Ума не приложу. Начальник сказочной полиции Добрыня Никитич слушает.
5: Это волк, Добрыня. Что делается? Что делается? Свинство! Форменное свинство! Унижают мое волчье достоинство! Имущество похитили!
0: Кто унижает? Что похитили?
5: Как кто? Эти трое? Наф-наф у них заводила. Разберись с ним, Добрыня! Ты у нас власть сказочная. Жду.
2: Хрум? Это волк из английской сказки «Три поросенка»?
0: Да, из этой.
3: Мы знаем ее в пересказе Сергея Михалкова.
1: В английской сказке не было ниф-нифа, нуф-нуфа и наф-нафа.
0: Разберемся. И с волком, и с поросятами.
6: Детективы! Ха-ха, ну наконец-то! Это что же делается, люди добрые?
3: Подождите, волк, расскажите, что случилось? Все по порядку?
6: Да какой уж тут порядок, если вокруг такие непорядочные поросята. Точнее, поросенок.
0: И что же он сделал?
6: А вот что. Спал я вот тут под сосной, как мне и полагается.
7: Вдруг слышу визг поросячий. Ну, думаю, обед сам ко мне в лапы идет. Ни за кем бегать.

0: Не придется. Открыл глаза, а поросенок этот, ай-яй, свинтус, бежит мимо моего логова дальше в лес и в копытцах своих шкуру овечью держит.
1: Овечью шкуру? Что за шкура?
2: Хром?
3: Когда волк пришел к каменному домику Наф-Нафа, поросята не пустили его. Но потом волк нацепил на себя овечью шкуру и прикинулся овечкой. И тогда братья-поросята открыли ему дверь.
2: Хрум!
4: И вы его не догнали.
0: Ай, шустрый! Прям уже почти готов был за ноги его схватить, как он будто споткнулся, перекувырнулся через голову и прыг в сторону, в кусты. И нет его. Вы уж разберитесь, детективы, а то тяжко мне без завтрака, обеда и ужина. И без шкуры. Говори, не говори, это я, бедная маленькая овечка. Пустите меня переночевать, я отбилась от стада и очень устала. Как увидит, что это не овечка. Ай.
5: Разберемся, волк, не переживай.
2: Странно, что поросенок решился на такое похищение. Ведь в сказке все по-другому было.
1: Хрум!
3: Ниф-ниф и нуф-нуф шли по лесу и так сильно шумели, что разбудили волка. Но шкуру они точно не брали.
4: Они и не знали о шкуре. Надо с ними поговорить.
6: Это здесь, недалеко. За мной. Вот, солома. Все, что осталось от домика Ниф-нифа.
2: Так его же по сказке волк издул.
3: Но волк, как мы знаем, не гнался за поросятами.
4: Верно, Макс. Кто-то разрушил домик Ниф-Нифа до прихода волка.
1: Хрум, хрум, хрум, хрум.
6: Хрум, ты что-то нашел?
1: Хрум.
6: Иду, иду. Ветки разбросаны. Это бывший дом Нуф-Нуфа. Он же построил дом из тонких прутьев и веточек.
4: Веточки есть, а дома нет. Видимо, его тоже кто-то разрушил. И это был не волк.
2: Следы маленьких копытец. Они ведут в лес.
3: Скорее всего, Ниф-Ниф и Нуф-Нуф направились к каменному домику своего брата, Наф-Нафа. Идем туда.
4: Идем.
1: Хрум-хрум.
4: А вот и хижина Наф-Нафа. Каменные стены, тяжелая дубовая дверь с засовом.
7: Никакой на свете зверь не откроет эту дверь. Хитрый, страшный, страшный зверь не откроет эту дверь.
2: Тише, братцы. Кто там?
6: Сказочная полиция и детективы Хрум.
2: О, сыщики!
8: Здравствуйте, я Наф-Наф.
9: А я Ниф-Ниф.
10: А я Нуф-Нуф. Яблочко хотите?
9: Хотим. Спасибо большое, не откажусь.
10: Угощайтесь, у нас их много.
9: Много-много.
3: Ух, какие красивые яблочки!
8: Очень! Вот это возьмите!
3: Спасибо!
4: Вы тут пели песенку про волка. Скажите, он гнался за вами?
2: Сначала он развалил мою хижину из соломы. Хижина была почти готова. И вот, делаю я крышу. Вдруг, что такое? Мне показалось, будто ветер подул. Сильный-пресильный. Но это был не ветер, а огромный волк. Он как дунет на мою хижину. Хижина тут же разлетелась во все стороны. А я быстрее молнии помчался к Нуф-Нуфу, чтобы спрятаться в его домике из веток.
10: Да, Ниф-Ниф прибежал ко мне, а волк прибежал за Ниф-Нифом. Мы дверь крепко держали, ой, вдвоем. Ой, только не удержали. Волк как дунет на мой домик. Потом еще как дунет. А потом еще. И домик мой зашатался и развалился. Мы с Ниф-Нифом помчали к Наф-Нафу.
2: Да,
10: ой, мы быстро бежали.
8: Прибежали. Я дверь сразу запер. И мы затаились.
4: Волк стучал в вашу дверь?
10: Нет, не стучал. Мы прислушивались. Что там за дверью делается? Даже не дышал никто.
3: И что же было дальше?
10: Мы открыли дверь.
2: Никого.
10: Только вот яблочки в корзинке.
8: А, вкусные. очень вкусные яблочки.
2: Хрум-хрум.
6: А в лесу вы ходили? Волка песнями будили?
10: Да никуда мы не ходили, никого мы не будили.
8: Мы домики строили.
4: Спасибо вам, поросята, нам пора.
8: Да не за что. До свидания, детективы.
2: До свидания, сыщики. Хрум-хрум.
4: Странно.
9: Что странно, Марья Петровна?
3: По сюжету сказки поросята сначала достроили свои домики, потом отправились к Наф-Нафу и уже на обратном пути разбудили волка.
4: Верно, Макс. И два храбрых братца пошли гулять. По дороге они пели и плясали, а когда вошли в лес, то так расшумелись, что разбудили волка, который спал под сосной.
8: Хрум-хрум!
2: То есть за поросятами гнался волк не из этой сказки?
4: Именно так, Любаня.
3: А потом яблоки откуда-то появились. В сказке о яблоках ни слова.
6: Яблочки, что надо. Где-то я такие уже пробовал. Вот только не помню где. Просто так и светятся. Золотые, вкусные.
4: Да, яблоки – главная загадка этого дела.
9: А остальное вам понятно? Да, Марья Петровна?
4: Не все. Для чего кому-то могла понадобиться наковальня кузнеца?
6: Может быть, чтобы не дать волку съесть козлят.
3: А в сказке «Три поросенка» пропала овечья шкура, с помощью которой волк должен был зайти в домик Наф-Нафа.
9: Но какой-то другой волк все-таки гнался за поросятами.
8: Хрум!
4: Вполне вероятно, Хрум, что это не волк.
6: Вы думаете, кто-то принял обличие волка?
4: А почему бы и нет?
3: Вот только может быть и другая версия.
6: Какая, Макс?
3: А что, если этот неизвестный решил не дать волкам съесть козлят и поросят? Для того, чтобы самому их проглотить?
9: Да, волк из сказки «Красная шапочка».
6: Нет, этот ни в кого превращаться не умеет. А вот людоед из сказки «Кот в сапогах» тот мог.
2: Хрум!
3: Ну да, Хрум. Людоед, он же может превращаться в животных. Мог и в волка превратиться.
9: И в девицу-красавицу. А учитывая его силищу, утащить наковальню кузнеца для него не проблема.
4: Хорошая версия. Вот только, к счастью, и козлята, и поросята живы-здоровы.
6: Загадка. Может, кто спугнул его?
4: Побеседуем и поймем. Перемещаемся в сказку Шарля Перро «Кот в сапогах».
8: Хрум!
9: Согласна, Хрум.
8: Бррр. Неуютное местечко.
6: Сколько раз здесь был, ничего не меняется.
8: Хрум!
4: Я помню замок людоеда. Сейчас за поворотом будет дверь в зал, где он обычно обедает. Судя по всему, мы успели появиться до того, как к людоеду зашел кот в сапогах.
11: Я никаких котов в гости не жду и вас не приглашал.
2: Лев! Огромный какой!
6: Ну-ка, людоед, ты эти свои животные эксперименты прекращай.
11: Мой замок. Если не хотите неприятностей, выход найдете сами.
4: Разумеется, выход мы найдем. Только прежде один небольшой вопрос. Правда ли, что вы столь искусны в волшебстве, что можете превратиться в любое животное, даже в человека?
11: Да я в кого угодно превратиться могу. Хотите, стану слоном или драконом.
3: Огнедышащим?
11: А хотя бы огнедышащим. О трех головах.
6: Нас и девятиголовыми драконами не испугаешь.
11: Желаете попробовать?
2: Нет-нет. У нас нет сомнений в ваших способностях. Вот только...
11: Что только?
2: В большое превратиться несложно. А вот в маленькое... Хрум!
11: В вашу эту зверушку, что ли?
2: Нет, не в зверушку. А может, в мышку, например?
11: В мышку?
2: Ну да. Можете вы стать мышкой, Хрум?
11: Для меня это как-то мелковато. Я крупная фигура в сказочном мире.
4: И все же, можете ли...

0: вы превратиться в человека?
1: В человека, конечно, превращаться сложнее всего. Но иногда получается.
2: Особенно в плохого какого-нибудь.
3: А вот, скажем, взять и превратиться в прекрасную принцессу сможете? Или королевну? Или...
2: В девчонку? Или с собой быть? Или уж каким-то солидным страшилищем?
4: И страшилищами нас не испугаешь.
2: Я что-то не понял. А вы, господа детективы, зачем пожаловали-то? Что, кто-то в сказочном мире нашем опять какую-то сказку испортил? И вы решили, что это я?
4: Мы, людоед, волка одного ищем.
5: Или двоих.
6: Хрум!
0: Скажите, вам не приходилось недавно превращаться в волка?
3: Или, может, в поросенка?
2: Что? Да я вас за такое ко мне неуважение! Да я сейчас...
4: Погоди, погоди, людоед, не превращайся. Тут у меня звонок один, очень важный, ответить надо. Добрый Никитич слушает. Какой еще волк? Ах, из басни. Что? Кто? Почему? Принято. Выезжаем.
0: Что случилось, Добрыня?
4: Звонил волк из басни «Волк и ягненок». Говорит, без добычи остался.
2: Без добычи. Значит, судя по этому происшествию, я уже неподозреваемый.
0: Подозревать вас в этом сказочном преступлении нельзя.
2: А в другом что? Можно?
4: Сказочное расследование покажет.
0: Чуть позже. Коллеги, перемещаемся в басню Ивана Андреевича Крылова «Волк и ягненок».
6: А я помню эту басню. Мы ее учили наизусть на уроках литературы.
5: Хрум?
6: Да-да, вместе учили. Ягненок в жаркий день зашел к ручью напиться. И надобно ж беде случиться, что около тех мест голодный рыскал волк.
3: У сильного всегда бессильный виноват. Стал волк говорить, что ягненок ему нагрубил. Хотя тот не грубил.
6: Ах, я чем виноват?
7: Молчи, устал я слушать. Досуг мне разбирать вины твои, щенок.
4: Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. Знаю я этого.
8: Вот так о нас всегда и всем твердят. Мол, волки гадости творят. Готовы проглотить любого в шапочке или без. К ягнятам, мол, питают кулинарный интерес. Готовы с чепчиками бабушек глотать. Козлят и поросят без счета уплетать. Съесть колобка, пасть широко раскрыв. Мир к нам, волкам, несправедлив.
0: Да, репутация волков подмочена изрядно.
8: Ну что вы, Марья Петровна. Ладно, ну может скажешь, что в шутейном разговоре не может шутка поводом быть к ссоре.
4: Это вот эта шутка? Как смеешь ты, наглец, нечистым рылом здесь чистое мутить питье мое с песком и сылом? За дерзость такову я голову с тебя сорву.
3: Ваши волк слова.
6: Хрум!
8: Мои? Мои, не отпираюсь. Да, виноват. И каюсь. Мой юмор грубоват бывает, но это же не означает, что надо сразу бить мне в лоб копытом.
3: Кто вас ударил по лбу копытом? Ягненок?
8: Ягненок? Нет, ягненок ускакал. Какой-то незнакомый конь мне нападал.
4: Какой еще конь?
6: Как это случилось?
8: Не дать не взять, история печальна. Ягненка встретил у ручья случайно. С ним разговор завел о том, о сём, и никого вокруг. Лишь мы вдвоем. И только я хотел его спросить, мол, воду кто в ручье пытается мутить? Как топот, пыль клубами. Я с шишкой, а ягненка, поминай, как звали.
6: Действительно, огромная шишка.
0: Постарайтесь вспомнить, как выглядел тот конь.
8: Как конь? Есть грива, хвост, копыта.
4: Может, были у него какие-то особые приметы?
8: О, вспомнил я. камень ими.

0: и уздечка вся покрыта. И грива, и уздечка золотом блестят. Приметы эти вам о чем-то говорят?
1: Пока не знаю. Впрочем...
0: Детективы, должны вы мне помочь. Жить в одиночестве не в мочь. Тоскливо, без ягненка у ручья. С ягненком мы почти уже семья. Я ужин разделить готов с ним и обед. С ним вместе приготовить котлеты и паштет, жаркое, антрикоты, борщ сварить. Должны ягненка вы найти.
2: Ох, спасать сказки — наша работа. Найдем.
3: Хрум? Хрум?
4: Хрум, ты что-то видел?
3: Хрум, Хрум, Хрум, Хрум.
5: Да, мы тут осмотрели с Хрумом берег ручья. Конь действительно был. Следы подков видели.
4: Значит, конь не дикий, а домашний.
1: Правильно, Любаня. И кто-то в него превратился.
2: И спас ягненка. Кто-то, владеющий волшебством, спасает беззащитных сказочных персонажей, которые могут пострадать от волков в своих сказках.
5: Царевна-лебедь из сказки о царе Салтане. Мы о ней уже думали.
3: Значит, пора с ней поговорить.
1: Да, перемещаемся.
2: Погодите, Марья Петровна. Чувствую, перемещение откладывается. Начальник сказочной полиции Добрын Никитич, слушаю. Да погодите вы, погодите, не войте, не рычите. Кто-то один может толком рассказать, что случилось. Ну, конечно, знаю. Бабушка любила погулять. Как это пришел не один? Должен же был один прийти. Разберемся. Ждите, скоро будем.
3: Опять что-то с волком?
2: С волками.
5: Из какой сказки?
2: Не из сказки, а из песни.
3: Хрум!
1: Согласна с тобой, Хрум. И я подумала именно о ней. Жил-был у бабушки серенький козлик. Это песня Добрыня.
2: Удивительно, Марья Петровна. Как это вы обо всем сразу догадываетесь?
6: Хрум или сказочный детектив. Продолжение расследования завтра в это же время. Слушайте это и другие расследования Хрум на сайте детифм.ру, на канале Детского радио в Рутюбе, а также в Яндекс.Музыке, Apple подкастах, подкастах ВКонтакте и на других платформах.

0: Это вроде школа, потому что уроки есть. А вроде и не школа, потому как это и не урок вовсе. И рассказывает этот дяденька так здорово. Говорит, что приготовил нам столько всего интересного. Закачаешься. Уроки любопытства с дядей Сашей в субботу и воскресенье.
1: Слушайте на Детском радио. 0+. Реклама.
2: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries.
3: Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
4: ООО РБВ. ОГРН 124 77 00 47.

0: 18-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
1: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
2: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
3: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus, включенные сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
4: Привет, вы кто?

0: 8-88-32-04-86-05.
1: Реклама.
2: Вторую пачку пельменей «Сибирская коллекция» ты зачем взяла?
3: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 399,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
4: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на «Глобус.ру».
5: А я рыба, я рыба. Всей семьей я обыскаюсь в январе, в марте, в июле, в ноябре. Это Карибия.
6: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
7: Карибия.рф.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
8: А знаете ли вы что?
9: Собака может рисовать не хуже человека.
1: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
8: «Ужасно интересно».
10: Все то, что неизвестно.
1: По выходным на детском радио.

0: В Москве час дня.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Музыкальный привет.
0: Дорогие ребята, юные слушатели Детского радио, это я, дядя Саша. Но прежде чем начать наше общение в прямом эфире, я хотел бы ознакомить вас с одной странной новостью. Послушайте. Итак, в сказочном мире появилось загадочное существо. Понимаете? Загадочное. И в сказках, где оно побывало, все пошло не так. В сказке «Аленький цветочек» похищена младшая дочь. В восточных сказках испорчены магические предметы. И даже спящая Белоснежка исчезла. Куда она подевалась? Никто не знает. И знаете, везде следы загадочного чудовища, которого прозвали Чудо-Юдо. Сказочный мир в опасности. Смогут ли детективы агентства Хрум разобраться в этом деле, самым запутанным в их истории, это неизвестно. Узнать, как оно все было, можно только посмотрев новый спектакль, этой осенью на сцене «Хрум, осторожно, Чудо-Юдо!» Новый музыкальный спектакль этой осенью в Москве и Петербурге. Рекомендуем, кстати, всем, кто пойдет, приходить пораньше, за полчаса до начала представления. Зрителей ждет веселая игровая программа с сюрпризами. Подробная информация, как обычно, на сайте детского радио детифм.ру. Категория 6+. Вот такая новость, ребятки. Ну как вам? Интересно. Согласен побывать на час-полтора.

полтора настоящими юными сыщиками, это, знаете ли, дорогого стоит. Ну а сейчас мы переходим к приветам. Вы же уже помните номер телефона прямого эфира 8495-134-5664. Для чего я вам его повторяю? Для того, что прямо сейчас каждый может дозвониться в прямой эфир и передать свои сентябрьские приветы.

0: Музыкальный привет.
1: Друзья, ну вот так это все у нас происходит. Обычно вы дозваниваетесь, прямой эфир. Тут мы общаемся, вы передаете свои приветы, потом заказываете любимую песенку, ну и дальше уже следующий дозвонившийся появляется тут. С нами Володя из Тюменской области. Вов, привет! Как слышно меня? Владимир? Да, ну вот был, знаете, Вова... Что-то там случилось на связи, наверное, реле там с ячейкой шалят, или как там, я не знаю, устроено все это в области мобильной связи, как там работает техника, спутниковая связь у нас, да, ребятки? Спутниковая, мобильная, сотовая, конечно, сотовая. Вот, и получается так, что из Тюменской области Володенька набирает наш номер, и вот так он здесь оказывается в Москве в студии. Есть еще один дозвонившийся, я думаю, что Вова перезвонит нам. Обязательно сейчас встречаем Артемия. Приветствую тебя, Артемий.
2: Здравствуйте.
1: Ты у нас живешь ведь как? Живешь хорошо?
2: Да.
1: А почему ты хорошо живешь, а? Ты задумывался об этом когда-нибудь?
2: Ну, хорошо, я живу, потому что есть друзья рядом, с кем погулять, и есть кто поможет мне с окнами и с другими делами.
1: Слушай-ка, Артемий, вообще ответ на пятерку мне очень понравился. Я думал, ты будешь говорить... папе, маме спасибо за то, что я хорошо живу. А оказывается, ты о друзьях в первую очередь вспомнил. Круто, здорово. Артемий, ты можешь передать, кстати, и друзьям, и родителям своим любимым, и бабушкам, дедушкам приветы. Готов?
2: Да.
1: Пожалуйста, давай.
2: Я хочу передать маме, папе, своей сестре Полине, бабушке Дине, деду Мише и своим друзьям.
1: А деду... Дедушка Миша, где живет у нас? Далеко от вас?
2: Ну, в городе.
1: Вот. Дедушка, наверное, когда он был таким же юным, как и ты, слушал разные программы с помощью радиоприемника. А может быть, даже и делал такие радиоприемники, собирал. Ты что-нибудь об этом знаешь, нет? Ты спроси,
2: нет,
1: как...
2: Он не рассказывал. Он, наверное, в командировке сейчас работает.
1: Ну, ты как-нибудь у дедушки-то поинтересуйся, спроси деда, а как вот вы раньше радио слушали? На каких приемниках? Он тебе столько всего удивительного расскажет. Заслушаешься. Артемий, привет, и ты передал. Ну, а сейчас я хочу твоим друзьям подарить вот такую песню.

0: Нормальный. Привет.
1: Да, ребятки, вы слушаете программу «Музыкальный привет». С вами я, почтальон, старший почтальон дядь Саша. Вот я теперь уже в прямом эфире. Вы дозваниваетесь нам по номеру 8495-134-5664, передаете свои приветы и заказываете любимые песни. Сейчас с нами Даня из Москвы. Здравствуй, Даня.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуй. Судя по голосу, ты учишься уже, наверное, в классе в пятом или в четвертом?
2: Практически в шестом.
1: Ага. Вот, сначала я подумал, что про шестой класс, но потом все-таки думаю, нет, ну, наверное, пятый. Пятый. Ну, почти не ошибся. Так, хорошо. И вот учишься ты, и...

0: что в итоге-то? Оценки вам еще пока не поставили никакие, да?
1: Ну, пока у нас временное расписание, оценок как таковых пока нет.
0: Вы только раскачиваетесь. Учитель-то что вам говорит классный руководитель?
1: Ну, у нас новые учителя, мы там знакомимся со всеми учителями.
0: Ясно. Ты пошел в новую школу? Или весь класс как-то у вас сейчас больше учителей новых получается, да?
1: Но у нас новые учителя по математике, у нас новый учитель по истории.
0: Ага. Ну да, конечно, конечно. Так, ну ты настроен-то серьезно на обучение?
1: Ну да.
0: А кроме учебы, скажи, есть какие-то увлечения, занятия?
1: Ну, занимаюсь еще плаванием у меня. Я плаванием занимаюсь.
0: Вот. Давно?
1: И еще единоборство.
0: Угу. Значит, тебя родители все-таки нагрузили. Но это ты сам выбрал эти занятия? Или все-таки с родителями посоветовался?
1: Да,
0: вот,
1: сам.
0: Вот скажи, летом-то ты плавал где-нибудь в открытых водоемах?
1: Да, плавал.
0: А где?
1: Я летал на Мадагаскар, я там плавал с аквалангом.
0: Что там за акватория? Расскажи подробнее.
1: Мы видели большую черепаху, примерно 1.5 метра длиной, плюс-минус. Много рыб мы увидели, большого ската мы видели.
0: Это опасный скат.
1: Кальмаров мы еще видели.
0: Скажи, а берег какой был, песчаный или каменистый?
1: Песчаные. Иногда был сильный отлив, что даже корабли стояли на песке.
0: А вода какого цвета? Бирюзового или больше такого зеленого?
1: Примерно голубого.
0: Ну, ты всем советуешь там побывать, на Мадагаскаре, да?
1: Ну, да.
0: Хорошо, Дайчка, передавай приветы.
1: Передаю привет моим родителям, а именно маме Наталье, папе Алексею, еще бабушке Ирине, всей школе интеграции, особенно 6-му классу. Моим друзьям Дане и Пауле Резник, Ване и Насте Лесных, Лизе Новиковой и команде по плаванию Игнатьева Тима и всему Хруму.
0: И родителей давай поблагодарим за то, что они подарили тебе такое прекрасное лето какой-нибудь песенкой. Только выбери какую.
1: Песня «Миллион сердец».
0: Ставлю.

Музыкальный привет. Ребятки, вы можете не только говорить, но и писать нам на номер 8-916-968-0968. Сообщения уже сыплются, я вижу. Здравствуйте, детское радио. Здравствуй, дядь Саша. Передаю привет своей семье, своей кошечке Эльзе, моей подружке Вике из воскресной школы, в особенности. Она моя лучшая подруга. Поздравляю все детское радио и всех, кто слушает, с наступившим сентябрем. Это пишет Ира Ханафиева, 5-й Б-класс из Люберец. Далее Вика из Кемерово, ей 10 лет. Она шлет привет родителям, бабушке и собачке Бусе. Хочет послушать песенку «Танцуй тайком» Миланы Учайкиной. Так, Ульяна у нас из Раменского. Также маме и папе наилучшие пожелания отправила Матвею и Ире Леонидовне, кошечкам. Сколько здесь кошечек хороших: Маруси, Дани, Белочки, Чебупелю. Так. Здравствуйте, дядь Саша. Шлю привет своей семье. И да, ребята, сообщения продолжают поступать. Анечка из Читы всем привет большой отправляет. Ну что ж, вот «Танцуй тайком» Милана Учайкина. Эту песню просила послушать нас Вика. Ее я и поставлю. На это прервусь приветами. Ребята, на этом впереди у нас ярмарка талантов. Оставайтесь с детским радио.

0: слушаете на детском радио в новом выпуске программы «Оле-оле-оле».
1: Стал Малькольм думать. Думал-думал и «I came up with it», то есть придумал и позвал маленького Мука. «Не-не-не-не-не», — сказал маленький Мук. «Холодно в этой вашей Шотландии, а туфли-скороходы у меня на босу ногу надеты».
0: Оле, оле, оле! Каждую неделю новая программа.
2: Реклама. В «Магниту дома» за монстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте magnit.ru/monstroyenie. АО «Тандер». ОПРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край, Краснодар, улица имени Леваневского, 185-6+.
3: Привет, вы кто?
4: Мы мини-ленты.

0: 78-32-04-86-05.
1: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф согласно исследованию X-Consulting в июле.

0: 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
1: По бескрайним просторам Великой Сибири шел герой.
2: Анимационное приключение для всей семьи.
1: И моры?
3: Он про нас знает?
1: Это же я вас придумал.
2: Край чудес. В кино с 10 сентября.
0: Категория 6+.
4: Реклама.
5: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.tv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГПУК ГКД ОГРН 102770 057 87 40. Адрес 109012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
6: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры – детям. Смотрите, не перепутайте. «Барская усадьба», Тверская область, все включено. Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
7: А знаете ли вы, что...
8: Роботы бывают жидкими.
4: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
7: «Ужасно интересно».
9: Все то, что неизвестно.
4: По выходным на детском радио.

0: Ярмарка талантов.
1: Дорогие ребятки, сегодня мы слушаем самые лучшие песни, веселимся, встречаем золотую осень. А вот какая песня в эфире детского радио лучше всех, это решаете вы, как обычно, наши слушатели, в детском музыкальном голосовании. Хит-парад детского радио ТОП-20. Вы, наверное, слышали, каждую неделю ребята голосуют за лучшие песни, а наш супермузыкальный коллега диджей Микрофоша рассказывает о них в эфире каждую субботу в программе «Хит-парад детского радио». Какую песню Микрофоша назовет победителем хит-парада уже в следующую субботу, ребятки, зависит от вас. Голосуйте за любимую песню на сайте детифм.ру. А сегодня, кстати, вы можете услышать хит-парад детского радио в 17 часов по московскому времени. Ну а сейчас я напомню номер телефона прямого эфира 8495-134-5664. Ярмарка талантов открывает двери для всех желающих. Ребятки, вы можете сейчас выступить со стихами, исполнить какую-нибудь песню, сыграть на музыкальном инструменте или рассказать о своих каких-то успехах, как творческих, так и спортивных. Вы же все где-то занимаетесь. Пора приходить в себя, ребятки. Все, вы пошли на занятия. Давайте, приходите в ярмарку талантов.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Ярмарка талантов.
1: И первая участница нашей программы – Настя из Вологодской области. Добрый день, Настя.
2: Здравствуйте.
1: Рассказывай, чем ты увлекаешься, чем занимаешься.
2: Я увлекаюсь так музыкой и рисованием.
1: Угу. А музыкой ты занимаешься в музыкальной школе или дома?
2: В музыкальной школе.
1: Твой инструмент – это фортепиано или скрипка?
2: Фортепиано.
1: Ну, замечательно. Универсальный инструмент, согласись.
2: Угу.
1: Он может звучать и как многие инструменты.
2: Да.
1: По-разному. А как вот говорят, клавишные инструменты, а струнный инструмент. Получается, фортепиано-то у нас какой?
2: Он и со струнными инструментами, и с клавишами.
1: Он у нас и клавишный, и струнный, потому что если крышку открыть сверху, то мы увидим там много-много разных толстых струн. Одни потолще. Да-да-да.
2: И молоточки еще там. Когда нажимаешь на клавишу, они стучат по струнам, и так есть звук.
1: Да, и звук-то какой интересный ведь получается, да?
2: Ага.
1: Ну, сейчас появились уже и электронные пианино, электрические. Но все-таки классический инструмент, это да. У тебя большой инструмент. Дома стоит пианино.
2: Да.
1: Так?
2: Да.
1: Как оно выглядит? Коричневое, черное?
2: Оно коричневое, черное. Темно-коричневую.
1: И там золотые педальки есть.
2: Да.
1: А ты...
2: Есть педаль.
1: Так, ты будешь выступать у нас, Настя?
2: Да.
1: Значит, я представлю, ты что будешь исполнять?
2: Я, конечно, не знаю, как это называется, но ноты у меня есть.
1: Отлично. Этюд, значит. Это этюд исполняет Настя. Слушай внимательно. Дорогие друзья, приготовились? Приготовились? Слушаем!

получается. Мы не на сцене выступаем, а по телефону. Поэтому звук, чувствуете, искажение какое-то идет. И бывает, что электронное пианино сложно отличить от настоящего инструмента, да, где струны у нас. Ну, это дело такое. Мы пожелаем Насте творческих успехов в новом учебном году. Сейчас она будет заниматься в школе и разучит много новых гамм, композиций. А вы, ребятки, чем занимаетесь, чем увлекаетесь? Звоните, рассказывайте, выступайте. Может быть, кто-то уже и песню подготовил. Я знаю, среди вас есть много певцов. А, собственно, и не надо быть певцом, чтобы спеть на детском радио. Достаточно просто иметь желание петь. Это «Ярмарка талантов», та самая программа, где вы можете блеснуть своими способностями. 8495-134-564. Звоните, и, ребятки, вы также можете присылать наши сообщалки, фото своих замечательных поделок, рисунков, аппликаций. 8-916-968-0968. А я о них расскажу миру. Обязательно!

Ну, друзья, я, да, у нас же ведь, понимаете, как...

0: Ярмарка талантов.
1: Ребята, у нас появилась еще одна участница программы. Зовут ее Пелагея. Она у нас из Москвы. Здравствуй. Алло. Ребятки, согласитесь, даже в имени Пелагеи уже заложена песня «Пела». Пелагея только что связалась со студией детского радио. Я не знаю, вот она отзывается, не отзывается. Все может быть. Связь иногда прерывается. Пелагея хотела исполнить песенку, которую сама сочинила. А песня у нее про осень. Вот она здесь, да, Пелагея? Ты здесь?
2: Да, я тут.
1: Замечательно. Это правда? Все верно? Ты хотела спеть песню, которую сама сочинила, и песенка эта про осень?
2: Угу.
1: Ну, давай.
2: Да. Осень золотая, очень красивая. Осень золотая, очень нарядная. Листья на деревьях золотые. Листья на деревьях красные.
1: Очень красивая
2: эта осень. Очень нарядная эта осень. Очень красивая эта осень. Да.
1: Ребята, вы аплодировали Пелагее, а девочка, между прочим, сама сочиняет песни. А вот как она придумалась, эта песенка?
2: Не знаю. Вот просто в машине сидела, вот скучно было, и посмотрела вот на деревья, не знаю, песню что ли сочинить.
1: Да.
2: И вот придумала.
1: И появилась какая-то музыка в голове. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. А потом уже и слова подобрались. Как-то сами они пришли в голову. Интересно, откуда приходят эти слова и эта музыка? Откуда они появляются у нас в голове? Ведь не было ее еще недавно, а вот она появилась. Как это так? Как ты думаешь, вот как это так бывает-то? Не иначе что-то волшебное происходит?
2: Наверное.
1: Вот. Значит, мы волшебники, получается, Пелагея, немножко, да?
2: Ну да.
1: Слышали, ребята, мы все немножко с вами волшебники, потому что мы можем придумывать много разного и всякое, и песенки сочиняем, и стихи, и рассказы, и сказки. Придумываем даже какие-то изобретения. Есть ли среди вас, ребята, те, кто придумал, скажем, ракету какую-нибудь интересную, модель, маленькую ракетку? Или, может быть, собрал из конструктора какой-то город самостоятельно, не по бумажке, не по инструкции, не по плану? Я уверен, среди вас есть такие. Звоните, рассказывайте о своих изобретениях. Пелагею мы благодарим еще раз. 8495-134-5664, номер телефона для связи.

0: Ярмарка талантов.
1: И вот уже, ребята, после летнего перерыва начали поступать фотографии ваших работ, я вижу. Вика пишет из Кемерово. Здравствуйте, дядь Саша. Я раскрасила фиксиков и нарисовала такую картину. Причем здесь две картины. Здесь раскрашенные фиксики у нас получается. А тут, в общем-то, сцена из жизни этих маленьких человечков. Вот они сидят на столе, отмечают день рождения. У них и ракеты здесь я вижу, и гости вот приходят. Так, отлично. Есть еще одна работа. Ее отправила Дарья. Сердечко, выполненное из подручных материалов. Это ткань. Это, видимо, еще то ли резиночки, то ли такой мягкий пластилин, розочки сделанные и форма сердечка. Такой подарок. А причем по окантовке идут кофейные зернышки, ребятки. Очень красиво. Все в таких кофейно-пастельных тонах. Спасибо, Дарья. Она ничего не написала, ребятки. Вы также можете прислать фото своих работ и опишите, пожалуйста, что вы сделали, как вам в голову пришла такая идея. Долго ли вы работали над созданием поделки или рисунка? И, конечно, звоните, выступайте, пойте, играйте на детском радио, читайте стихи, плюс, 8495-134-564, это ярмарка талантов со мной, дядей Сашей.

0: Ярмарка талантов.
1: Друзья, мы встречаем Алену из Вологды. Здравствуй, Аленушка.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуй, здравствуй. Ты к нам пожаловала не просто так, а желаешь прочесть стихотворение собственного сочинения. Так ведь?
2: Да.
1: О чем твой стих?
2: О летнем вечере.
1: Пожалуйста.
2: Небо синее, как море, облака белым-белом. Птицы-ласточки летают, ручеек бежит-журчит. Травка заливная вся, и цветы, и ромашки. Все вокруг отсеребрят, все в округе стихнет.
1: Аплодисменты! Вот за то, что воображение твое хорошо, замечательно работает, за то, что ты учишься, я бы сказал так, сочинять стихи, мы... говорим тебе спасибо большое, выражаем благодарность за выступление и желаем новых и ярких строчек. Тем более, что осень — это время поэтов. Ты уже об этом, наверное, слышала, да?
2: А?
1: Какой у нас поэт, который очень любил осень? Александр Сергеевич Пушкин.
2: Да.
1: Он много написал о золотой осени. «Мне грустно и легко, печаль моя светла». Любил он бродить где-то там в парке у себя или в лесу, в поле выезжал на лошадке. Вот. Наблюдал за природой и потом приезжал домой и все это записывал. Вот так же и ты у нас, Аленушка. Спасибо еще раз, ребятки. Ну что ж, ярмарка талантов на время закрывает свои двери. Впереди вы помните, что у нас? Да. Большая и очень интересная игра. Называется она «Сундучок с секретом». Подождите, мне нужно узнать, здесь ли у нас сундук. Волшебный сундучок! Ау! Здесь он, ребятки, здесь вижу. Вот здесь он спрятался под нашим рабочим столом. Ну, давай я тебя на ручки возьму, подниму сейчас, поставлю сюда и будем играть. А вы... звоните через несколько минут. У нас есть загадки. Загадку разгадаете, приз получаете. А если не разгадаете, ничего страшного, потому что все равно мы ее разгадаем. Вот так.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: детское радио.
1: А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку?
0: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
2: А мегафон сам кончается.
0: Вот бы все это узнать!
3: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+.
4: Руки на ширине плеч, спина ровная, ноги, пятки вместе, носки врозь. Что там еще? А, ну наклоны, приседания, вращения, размахивания. Делай раз, делай два, делай три. И закончили упражнение. Что нужно делать по утрам, как проснулся? Ну, конечно, зарядку. Вот мы ее и делаем вместе с детским радио. Каждое утро по будням. Здоровье в порядке? Спасибо, зарядке!
3: 0+. Реклама.
5: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
6: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru.
6: ОГПМ радио. ОГРН 1177-46-79-24-55. Город Москва. 0+.
3: Реклама.
7: Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте «Прокачу.клаб». Категория 0+.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
8: А знаете ли вы, что
9: на Марсе тоже есть медведи?
3: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
8: «Ужасно интересно».
10: Все то, что неизвестно.
3: По выходным на детском радио.

0: радио.
1: Скрыт подарок в сундучке. Сундучок тот на замке. Чтобы открыть его секрет, нужен правильный ответ. Сундучок с секретом.
2: Здравствуйте всем, кто присоединился к нашей дружной компании. Сегодня у нас суббота, можно наконец уже поиграть, поразгадывать загадки, ребятки. Вы помните, волшебный сундучок придумывает загадки, а вы их разгадываете. Кто загадку угадает, тот приз забирает. И вот у нас со вчерашнего дня есть одна загадочка, которую надо разгадать. Кое-что уже мы выяснили про это. Пожалуйста, я напомню все подробности тому, кто первый дозвонится по номеру 8495-134-5664. А загадка звучит так. Всех займет, всех развлечет, прыгнула к нам в сундучок. Что же это говори, подарок забери. Звоните.

0: сундучок с секретом.
1: Ребятки, встречайте первого дозвонившегося. Это Денис из Москвы. Здравствуй, дорогой Денис.
2: Здравствуйте.
1: Сразу приступим к игре, если ты не возражаешь. А ты не возражаешь, да? Не возражаешь. Тогда да. Слушай. Всех займет, всех развлечет. Прыгнула к нам в сундучок. Что же это, говори и подарок забери. А теперь я расскажу то, что уже узнали мы об этом. Мы выяснили, что это не электронная, не игрушка, не пластиковая, не стеклянная, не карандаши, не конструктор. Бумажная, не летает, к спорту не относится, может нас развивать. Вот. Теперь задавай вопросы.
2: В этом можно рисовать?
1: Рисовать в этом... Нет. Точно нет.
2: А

0: Это у него есть обложка?
1: Ну, бывает, знаешь, есть, а бывает-то и нет. Но какая-то есть упаковка, да?
0: Ага.
1: То есть, если вот представить это себе, обложка, ну, где-то есть, знаешь, а вот именно подумай-ка, а вот где-то и нет. Там просто упаковка.
0: Просто упаковка.
1: Да, бывает. Но бывает с обложкой. Согласен. Ну, тогда там просто это берешь и... Ой, сундучок уже посмотрел на меня неодобрительно. Так.
0: Так, если это что-то с обложкой...
1: Да, три вопроса нам же... Можешь еще один вопрос задать.
0: Это расслабляет?
1: Нет, это наоборот, я бы сказал, как-то так собирает, сосредотачивает. Вот. Догадался?
0: Можно посвящаться?
1: Да, вы совещаетесь, у вас там команда большая, да? И все хотят высказать свое мнение. Ну что ж, на совещании у нас всегда отпущено не больше 3 секунд. Ну, ребятки, вы сами понимаете, потому что нечем нам занять это время. Конечно, сундучок мог бы спел и сплясать, пока вы совещаетесь. Но по законам нашего времени, ребятки, он не говорит. Сундучок молчит. Говорить он может только после программы. Поэтому петь и плясать только мне остается. Но я уже в ярмарке талантов. Иной раз и напоюсь, и напляшусь, и стихи рассказываю вместе с вами. Нет, давайте так. Все, время совещания истекает у нас. И ждем от Дениса ответ. Что же это такое? Всех займет, всех развлечет. Прыгнула к нам в сундучок. Что же это? Говори. Подарок забери.
0: Это... Как это называется правильно? Это головоломка?
1: Головоломка твой ответ, сундучок. Открой секрет. Вот так вот, ребятки. Но ведь Денис близко подобрался к ответу. Он предложил вариант головоломка. Я вот даже себе записал головоломка. Но нет, сундучок поскрипел крышкой, но не открылся. Облегченно так рассмеялся, вы слышали. Значит, что играть мы будем дальше, а я должен Дениса поблагодарить. И начали мы, стартовали неплохо, но пока... Правильный ответ не прозвучал. Так кто же заберет то, что лежит внутри? Три вопроса вы можете задать, а потом приз забрать. Если, конечно, правильно дадите ответ, звоните 84-95-134-5664. Наша игра продолжается.

0: летом.
1: Друзья, игра продолжается. Я, дядя Саша, предлагаю вам звонить в прямой эфир. И дозвонился Миша сейчас из Москвы. Здравствуй. Михаил, приветствую тебя.
2: Здравствуйте.
1: Мы продолжаем разгадывать загадку и уже подобрались к ответу, я так думаю. Ну, лично мне так кажется. Послушай загадку, а потом все, что мы узнали об этом. Всех займет, всех развлечет. Прыгнула к нам в сундучок. Что же это, говори и подарок забери. Мы выяснили, что это не электронная, не игрушка, не пластиковая, не стеклянная, не карандаши и не конструктор. Из бумаги не летает, к спорту не относится. Может нас развивать. Это важно. На этом не рисуют. Это не головоломка. Хотя... Все, сундучок, молчу, не подсказываю. Итак, Михаил, три вопроса ты задаешь, а потом только приз берешь, если угадаешь и дашь правильный ответ. Пожалуйста, вопросы.
2: Оттуда можно извлекать знания?
1: Нет, оттуда ты знания извлекать не будешь. Ты, это тебе как-то поможет, что-то там разовьет, но... Ну, вот так, наверное, развитие какое-то это даст. Но я уже, ты понимаешь, Михаил, я уже как бы тебе подсказываю, что делать нельзя. Но такой ты задал вопрос, я такой вот развертый дал ответ. И так это не дает каких-то вот знаний, когда ты что-то изучаешь, потом знания получаешь. Понятно, да? На, давай дальше.
2: Мама.
1: Мы уже узнали, Мишенька, что это бумажное и может нас развивать. Не головоломка, но плюс-минус там сундучок.
2: Это бумажное?
1: Да,
2: это
1: ну мы уже, смотри, мы выяснили, что это бумажное. Вот даже вопрос можешь не задавать. Не трать вопрос. Задай так вопрос. Ну что, еще надо придумать же два вопроса, получается. Конечно, можно и сразу свой ответ, свой вариант сказать, дать. Но тут уж на твое усмотрение. Хочешь, называй сразу. Вот вдруг угадаешь, всякое бывает. Или вопрос задавай.
2: Это можно напечатать? Это можно найти в интернете?
1: Ну, в интернете можно, да. В интернете сейчас можно найти все. Как раньше поговорка такая была, в Греции все есть. Так и в интернете есть все. Там ты можешь это заказать, тебе привезут, доставят. Ну, а потом ты уже этим, с этим можешь заниматься. Понимаешь? Давай еще один вопрос. Так. Михаил задумался. А ответ-то, может, дашь ответ? Как, вот ты подумал, что бы это могло быть? Всех займет, всех развлечет.
2: Туда можно вставить ключ?
1: Нет. Нет, там все проще. Там все гораздо проще. Вот это бумажное...

0: это что еще? Может развивать. Ты это получил. Обложка бывает есть у этого, иногда нет обложки, просто упаковка. Достаешь и занимаешься. Итак, что же это такое? Давай.
1: Учебник.
0: Учебник. Будет твой ответ. Сундучок, открой секрет.

Да, ребятки, да, учебник может нас развивать, и часто он из бумаги, да почти всегда из бумаги, но нет, сундучок не открылся, значит, не подходит учебник. Спасибо за игру, Михаил. Учебник вычеркиваем из вариантов, ребятки. А что у нас остается в сухом остатке? А у нас то же самое остается, что и было выше, загадка. И факты, которые ребятам удалось выяснить. Но давайте мы сейчас превратимся на несколько минут в юных сыщиков. Как Шерлок Холмс говорил, воспользуемся методом дедукции и поймем, что же там такое могло бы быть. Идите по этому лабиринту мыслей дальше. Бумажное может нас развивать. Ну, не головоломка, это что-то немножко другое, но где-то тут рядом. Вот все, ребятки, думайте. Сундучок очень напрягается, когда я вам помогаю. Звоните 8495-134-5664. Предлагайте свои варианты. Если угадаете, приз забираете.

0: Сундучок с секретом.
1: Ну и Дарья из Краснодара сейчас с нами, она вступает в игру, и вот до этого мальчики звонили, может быть, как раз девочка справится с заданием. Здравствуй, Дарья.
2: Здравствуйте.
1: Я повторяю загадку. Загадка такая, ну, не сказать, чтобы простая, хотя мы уже многое узнали, о многом догадались. Всех займет, всех развлечет. Прыгнула к нам в сундучок, что же это, говори, подарок забери. Это не электронная, не игрушка, не пластиковая, не стеклянная, не карандаши, не учебник. Это бумажное. Рисовать в нем нельзя. Ну, не рисуют, по крайней мере, да? Это не летает, может нас развивать. Ну и не головоломка, это в обычном понимании этого слова, хотя все оно где-то рядом, где-то близко. Все рассказал. Задавай свои вопросы.
2: А это можно читать?

0: Нет, вот как раз это не читают.
1: Так.

0: Так, ну, еще вопросик. Еще вопросик. Там на самом деле не все так сложно. Или сразу ответ?
1: В это можно играть?
0: Ну да, можно. Еще вопрос?
1: В этом есть карты?
0: Нет. Карт нет. Бывает, что обложка есть, а бывает, что обложки нет. Сразу упаковка идет, берешь, достаешь и занимаешься с этим. Итак, ребятки, Дарья дает ответ. Что же это такое, что всех займет, всех развлечет? Молчи, сундучок. Итак, пожалуйста.
1: Это настольная игра.
0: Настольная игра. Ваш ответ, сундучок, открой секрет. Ну, ребятки, сундучок, этот ответ, это словосочетание не принимает, друзья. Ну что ж, будем думать, да? Игра не окончена.

0: секретом.
1: Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
2: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
3: А я Алина.
2: А это наш верный друг Робопес.
3: В 2126 году тут такое происходит. Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
2: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
1: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте Детского радио. 0+.
4: При поддержке Карачаровского механического завода.
5: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.

0: Трум или сказочный детектив. Информация к размышлению.
1: И вы пошли звонить в сказочную полицию?
2: Ну да, пошел. Колыбельная-то моя испорчена, никуда не годится. Помогите, сыщики.
1: Постараемся разобраться.
0: Новое расследование. Слушай на этой неделе.
3: Хрум-хрум.
4: В некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 39 земель в 39-м царстве жили-были девочки и мальчики.
0: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
4: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
0: 0+. Реклама.
5: В «Магнит у дома» за монстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте magnit.ru/monstroyenie. АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-89-45. Краснодарский край, Краснодар, улица имени Леваневского, 185-6+.
6: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи, что попало, не смотри. Фух.
7: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
8: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс, включенные сервисы безопасный интернет и МТС-защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-консалтинг в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
0: Реклама.
9: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Дубровица Клаб». Метро Анина, городской округ Подольск. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Дубровица Клаб». Загородная жизнь начинается здесь.
8: Застройщик ОСЗ «Восточная проектная декларация» на наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой, сторонние банки не привлекают.
10: Второй ароматический блок для унитаза «Бреф» ты зачем взяла?
11: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 539,99, а беру два. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
12: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: скрыт подарок в сундучке. Сундучок тот на замке. Чтобы открыть его секрет, нужен правильный ответ. Сундучок с секретом.
1: И снова это я, дядя Саша, а рядом со мной волшебный сундучок. Через полчаса к нам в студию детского радио придут гости. Это ребята, записавшиеся на экскурсию, во время которой они познакомятся с самыми интересными экспонатами нашего музея детского радио, узнают, как радио вообще появилось, зайдут в студию, попадут в прямой эфир, передадут приветы и обязательно откроют сундучок с секретом. Ну а именинники могут также ярко и необычно отметить день рождения. Мы организуем увлекательную праздничную программу.

Маму. Именинника и его друзей ждут поздравления, веселые игры в компании ведущего, море отличного настроения, множество ярких фото на память и, конечно, эксклюзивная возможность выйти в прямой эфир на всю страну. Подробности на сайте detifm.ru. А сейчас, ребятки, продолжаем нашу игру. Мы разгадываем загадку. Не самую сложную, может быть, уже множество вариантов перебрали, но пока нет, пока тот самый ответ не назвали. Сундучок закрыт, ничего не говорит. По правилам игры говорить ему нельзя. Он только смеется или охает, пыхтит еще иногда. Говорю за него я. Ну и вы еще говорите, задаете свои вопросы. Дозвонившись, можете задать 3 вопроса наводящих, после чего дадите ответ, что же, по-вашему, это такое. Если угадаете, приз забираете, а не угадаете, ну ничего страшного, не стоит переживать. Мы играем дальше, и обязательно загадка будет разгадана. Итак, друзья мои, загадка у нас, ну, вы слышали. Я ее повторю тому, кто дозвонится нам по номеру 8495-134-5664. Хотя почему? Давайте сразу повторю. Всех займет, всех развлечет. Это самое главное. Прыгнуло к нам в сундучок, что же это, говори, подарок забери. Но вот первое предложение в этой загадке. Самое важное –

0: секретом.
1: Дорогие друзья, наша игра продолжается. В игру вступает Тимур из Ярославля. Здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: Приветствую тебя, Тимур. Ты с кем играешь? С мамой, с бабушкой, с папой?
2: Мамой.
1: Очень хорошо. Я для тебя и для твоей мамы повторю загадку. Всех займет, всех развлечет, прыгнула к нам в сундучок. Что же это? Говори, подарок забери.
2: Это можно складывать?
1: Можно ли складывать? А я тебе так скажу. Можно.
2: Это получается фигурки.
1: Ну как же, а что ж еще, пап? Конечно. Да.
2: Это древнее искусство.
1: Ну, говорят, что древнее.
2: Оригами.
1: Оригами, твой ответ. Сундучок, открой секрет. Все-то вы с мамой знаете. Милые зверята. Так называется оригами. 10 фигурок. Собака, лиса. Вырезай, сгибай, играй. И вот так вот это все очень-очень яркая обложка, упаковочка. Ну, по-разному это можно назвать. 3+. Мои первые оригами. Я слышу, Тимур радуется, а? Ну, конечно. Как не радоваться, как не визжать и не подпрыгивать на месте, и не вертеться волчком, когда загадка разгадана. А сундучок у нас остался с носом. Друзья, пожалуйста, Тимур, не вешай трубочку. Ребятки, я сейчас посмотрю в глаза волшебного сундучка. И что я вижу в них, ребята? А вижу, что он не сдается. Он предлагает еще одну загадку. Он думает, что он может выиграть, но я так не считаю. Ребята, может быть, когда-нибудь волшебный сундучок обыграет всех нас? И вас, и меня, и мы никогда не узнаем ответ. Потому что загадка будет такая, такая сложная. Но все-таки не хотелось бы в это верить, ребята. Да что там, надо не верить или не верить, надо думать и отгадывать. Поэтому звоните, загадку я зачитаю тому, кто первый дозвонится по номеру 84-95-134-566-4.

0: секретом.
1: А вот сейчас, ребятки, ой, что сейчас будет? Сейчас такая загадка появилась. Загадка простейшая, друзья мои. Я думаю, что первый дозвонившийся разгадает ее сходу, даже вопросы не будет задавать. Хотя, ну, это как посмотреть. Может быть, для кого-то она не такая простая. Ну, я-то думаю, что, ну, попроще вам все-таки будет. С нами Вера. Так ведь?
2: Здравствуйте.
1: Верочка, да. Вер, здравствуй. Здравствуй. Любишь загадки разгадывать?
2: Да.
1: А много ты за свою жизнь разгадала загадок?
2: Ну,
1: средняя. А сколько не разгадала? Тоже, наверное, столько же?
2: Да.
1: Ну, вот есть загадка. Ты ее послушай, а потом скажи, что это такое, ладно?
2: Угу.
1: Это лучший из друзей. Назови его скорей.
2: Это рыжего цвета?
1: Рыжего цвета, ну, есть там что-то такое. Есть рыжие, не только рыжие.
2: Угу. Это игрушка?
1: Да.
2: Можно сразу ответ?
1: Да.
2: Это лисенок?
1: Лисенок будет твой ответ, сундучок. Открой секрет. Нет, сундучок, ну ты подожди, ну что ты смеешься? Ну это же, ну что это такое? Ну, лисенок тебе не нравится, не подошел лисенок, не открылся сундучок, не открылся, Ари.

ребятки. А какие еще могут быть друзья? Вариант-то мне нравится. Вот как бы сейчас хорошо, как бы радовался я, доставая из-под крышки лисенка, маленького, рыжего, но, увы и ах. Крышка закрыта, замок не шелохнется. Однако же мне очень понравилось, как Вера играла. И вот она предложила свой вариант, а? Надо же, она так хотела бы, наверное, подружиться с лисенком. Но спасибо, Верочка, спасибо огромное. Играем-то мы неплохо, ребятки, но мне почему-то кажется, что уже завтра займемся мы этой загадкой, причем плотненько, и завтра уже этот приз будет разыгран, а впереди у нас гости в студии детского радио, и, ребятки, час без правил, оставайтесь с нами!

0: секретом.
1: Детское радио представляет. Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. В Москве 2126 года живут брат и сестра Марат и Полина Смекалкины. У ребят есть верный робопес Робик. Он хоть и инопланетный, но отлично чувствует себя в современном мегаполисе, где крутые изобретения встречаются буквально на каждом шагу. Беспилотные автобусы выстраивают маршруты без пробок. Лифты узнают жильцов дома в лицо и отправляют сразу на нужный этаж. А освещение в квартирах подстраивается под погоду за окном. Но в этот раз что-то пошло не так. Система умного дома вдруг начала сбоить, интеллектуальный помощник перевел квартиру Смекалкиных в автономный режим и отключил от внешней интернет-сети. Робик перестал получать команды и замер. Вернувшаяся домой мама Ирина Смекалкина хочет узнать, что произошло. Но ребята явно что-то скрывают. Не настало ли время выяснить, что?
2: История 17-я. Умная ручка.
3: Так, рассказывайте, что случилось?
1: Марат сидел на полу в своей комнате и что-то быстро набирал на планшете.
4: Мам, все в порядке? Наверное. Просто умный дом сломался. Но я починю. Так, это мы сюда, а это... Так, вот еще. Нет связи. Сейчас наладим.
1: Стоящий рядом с ним неподвижно робопес шевельнулся. На голове у него загорелась зеленая лампа.

0: Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Рядом с ним неподвижно робопес шевельнулся. На голове у него загорелась зеленая лампочка.
3: Работает!
4: Ура! Ты ко всему подключился?
3: Сейчас посмотрим. Так, умный дом изолировал нас от внешней связи, но внутренняя система работает. Да, я создал локальную сеть. Робик!
4: А мой планшет ты видишь?
3: Что-то не могу к нему пробиться. Ну-ка рассказывай, что произошло?
5: Да-да, и почему умный дом вдруг перешел в автономный режим?
4: Я тут ни при чем, оно само.
2: Марат строго посмотрел на сестру.
4: Ладно, у нас конкурс на лучшее видео о себе. Я тоже сделала, но его почти никто не смотрит. А я хотела, чтобы мой ролик завирусился.
3: И ты скачала программу, где тебе обещали 100 тысяч миллионов просмотров?
4: Ко мне реклама прилетела, и я...
3: Поймала вирус на планшет и принесла его домой. Да уж, вот и завирусили.
4: Я думала, что умный дом почистит мне планшет, а система почему-то зависла. Но не из-за меня, она сама.
3: Понятно. Ничего больше не трогай. Сейчас кое-что закончу и займусь твоим планшетом. Посиди без дела пока.
5: Как это посиди без дела? У Полины есть очень даже важное дело.
4: Ну, мама, тут такое!
5: С таким разберется папа. Марат сейчас с ним свяжется. А ты иди заниматься. Смотри, что я тебе принесла с работы.
2: Мама показала Полине коробочку. В ней лежала толстенькая ручка, на одном конце ее был экран со значками программ.
4: Это же ручка?
5: Не простая ручка, а умная ручка. 100 лет назад такую придумали наши студенты. Видишь, у нее чуть толще корпус, потому что внутри программа. Она помогает при письме выводить буквы правильно.
4: Ну зачем? Я же умею писать.
5: Умеешь, но как? Буквы скачут. Надо развивать мелкую моторику с помощью письма. Тогда и голова будет лучше работать. Ручка тебе поможет научиться писать хорошо.
4: Ладно.
5: Наши инженеры ее доработали немного. Теперь у нее есть 2 режима. Можно писать на бумаге или на планшете. Выбери пока планшет, чтобы я сразу могла видеть, что получается. Где, кстати, он?
4: Сейчас принесу.
2: Полина пошла в свою комнату. Взяла планшет.
4: Мама мыла раму. Мне только этого не хватает. Как же не хочется всем этим заниматься. Точно! Робик, ручку же можно запрограммировать. Пускай сама пишет и отправляет маме.
2: В комнату Полины вошел робопес, замигал лампочкой приема, давая понять, что готов к работе.
4: Робик, помоги. Подключи ручку к моему планшету. Пусть она все сама без меня делает.
2: Свет в комнате начал мигать.
6: А вот и я.
4: Что это? Марат!
2: В комнату вбежал Марат.
3: Что за светомузыка? Что ты сделала?
4: Я ничего не сделала. Я только хотела ручку перепрограммировать и планшет.
3: Ты подключила свой планшет к Робику?
4: Ну ты тоже так делаешь.
6: Рад вас приветствовать.
2: На всех экранах в доме и на смарт-браслетах, и на планшетах, и на телефонах, и даже на дисплее робопса появилось изображение парня с растрепанными волосами в красной кепке.
3: Полинка, что же ты наделала? Умный дом блокировал планшет, а ты пустила вирус в систему.
4: Ой, я забыла.
6: Ну что, повеселимся? Я у вас надолго.
2: Робопес замер. Свет погас. Наступила тишина.
7: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Продолжение следует. Проект выходит при поддержке Карачаровского механического завода. 0+.

0: Тихое радио.
1: Отворите поскорее, мамаша, дверь. Я устала, я голодная, как зверь.

0: поила, я поила молоком. А теперь мой голос даже не знаком. Бу-бу-бу-бу, бу-бу-бу-ба, ба-ба-ба.
1: Твой голос на мамин совсем не похож. Ты голосом толстым фальшиво поешь.
0: У порога, видно, буду помирать. Не пускайте домой, родную мать. Открывайте, не валяйте дурака. Я козлиха, но хрен слегка.

0: знать, что вы услышите в очередном выпуске программы
1: «Хрум. Школа юного детектива».
2: А какая погода была, когда вы, Кощей, за царской дочерью улетали?
3: Погода? Какая погода? Погода, говорите. Вспомнил.
0: «Хрум. Школа юного детектива» на детском радио.
4: И таким противным-противным голосом. Это я придумала. Лишь бы похвастаться. В общем, утки — это не круто. Болото ей надоело. Любит путешествовать и обо всем, что видела, всем рассказывает. «Каникулы лягушки-путешественницы» — так называется этот сериал.
1: Слушайте на детском радио. 0+. Реклама.
5: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуска и выпуска, доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
0: Кажется, начинается самое интересное.
7: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
8: А ты уже знаешь своих главных героев.
9: Самое время им помочь.
6: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.tv.ru и голосуй за своих героев.
10: До встречи в финале!
6: Категория 6+.
1: Реклама.
11: Детское радио рекомендует. С 22 августа по 17 ноября 9-й Большой детский фестиваль под руководством Сергея Безрукова в Москве и Санкт-Петербурге. Увлекательные спектакли и книги, кино и анимация для всей семьи, мастер-классы для детей и подростков. Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры Российской Федерации. Подробности на сайте grandkidsfest.ru. 6+.
12: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Апрелевка Клаб». Киевское шоссе, 20 минут до метро. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа, МГИМО, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Апрелевка Клаб». Загородная жизнь начинается здесь. Застройщик ООО «Парк Апрель-2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой. Сторонние банки не привлекаются.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: В Москве 15 часов.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Час без правил.
0: Доброй субботы, дорогие друзья, на нашем календаре 5 число, 5 сентября, и я, дядь Саша, в эфире. Сейчас у нас начинается та самая программа, где вы можете ответить и на мои вопросы, мы можем с вами и поиграть в разные игры, придумать для себя разные занятия, это час без правил. Дорогие мальчишки и девчонки, я еще хочу напомнить, что у нас на сайте детифм.ру и на канале

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: На канале детского радио в Рутубе вышел концерт артиста лейбла детского радио «Рамузыка» Сони Звоновой. Вот, песенка там очень достойная. Вы послушаете и сами оцените. Можно зайти на канал детского радио в Рутуб или на сайт детского радио и, кстати, посмотреть. Там есть и видео. Послушать песни Сони Звоновой можно в эфире детского радио и на всех цифровых платформах. Ставьте лайки, добавляйте в свой плейлист. Ну и номер телефона прямого эфира 8495-134-5664. Кто не запомнил, прошу записать, но у вас память-то хорошая, а? Ребятки, память цепкая в молодости. Я думаю, что запомнили. Ну а задание будет таким, друзья мои. Колобок, представляете, разленился за лето так, что не хочет учиться. Сможете ли вы его убедить, что учиться все-таки нужно? Хотя лежать на диване гораздо проще. Однако же это не дело. Только Илья Муромец лежал на печи 30 лет и 3 года, но потом-то встал и стал делать великие дела. Но ведь, во-первых, у нас и печи-то нет русской, только диваны у всех теперь. Ну а во-вторых, Колобок, как же ему лежать-то? Ему кататься надо по делам. Делом заняться, грамоту выучить. Вот. Ну и как убедить Колобка, что учиться все-таки нужно, ребятки? Звоните, рассказывайте. 8495-134-5664.
2: Час без правил.
4: На детском радио.

0: «Час без правил».
1: На детском радио.
2: Друзья мои, Колобок так обленился за лето, что не хочет идти учиться. Представляете? Ну, что-то с этим надо делать, а как-то надо ему объяснить, внушить, что он поступает неправильно. С нами Вика из Кемерово. Здравствуй, Виктория.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуй. Ну, ты поняла проблему.
3: Да.
2: Что же делать-то, как ты думаешь?
3: Ему надо какую-нибудь историю смешную рассказать про школу.
2: Смешную? Ты думаешь, что он сразу захочет туда покатиться?
3: Да.
2: Ага. А если он скажет, что я пойду в школу, но только на перемены?
3: Ну, тогда ему надо объяснить, что надо ходить в школу.
2: А почему туда надо ходить? Вот давай. Нет, я понимаю, почему надо ходить в школу, но как это объяснить? Давай-ка, наверняка сейчас слушает нас.
3: Потому что это полезно, интересно и очень-очень увлекательно.
2: Угу. А потом, если не будешь ходить в школу, то что хорошего у тебя в жизни может приключиться? Вот Колобок, допустим. Что у него было в жизни? Он же убежал из дома.
3: Да.
2: Ну и что получилось?
3: Его съела лиса.
2: Конечно, потому что он же ничего не знал ровным счетом. Ладно, что тогда потом люди подоспели и разобрались, решили вопрос. Колобка освободили. Но ведь он-то опять ведет себя точно так же. Он же должен измениться, вырасти. Представляешь, это... Да, вот он такой веселый. Это он пока маленький колобок. А вырастет и будет большой-большой колоб. Красивый, румяный. Но надо, чтобы еще в этой колобковой голове был и ум, согласись.
3: Да.
2: Ну, да-да, говори, потому что у этого колобка, у него же только голова.
3: Зато, а больше ничего.
2: Да, зато какая голова. Если она набита опилками, как у Винни-Пуха, то это не очень весело, мне кажется. А какие предметы должен бы изучить колобок в первую очередь, как ты думаешь?
3: Ну, про безопасность, математику, русский и литературу.
2: Да. Он не только песенки должен петь, но еще и понимать, с кем разговаривает. Что, допустим, медведя лучше обойти стороной. С лисой лучше не связываться, потому что она хитрая. Вот. Ну, а, допустим, с зайчиком можно и подружиться.
3: Да.
2: Это как минимум. Поэтому колобок еще должен научиться считать. Так ведь? Вот так тут себе и пометим. Значит, он должен считать научиться. Читать. Потому что если он не будет читать, он опять попадет в какую-нибудь неприятную ситуацию. А то, знаешь, он недавно, вот я наблюдал за ним, он ухватил телефон и носится, смотрит, что там, и смеется все время. Понимаешь, что там он видит. Но нельзя же только всю жизнь сидеть с телефоном. Книжки-то тоже нужны, а? Вик,
3: ну да, конечно. Ну, я люблю больше читать.
2: Ох, вот это правильное. Вот это абсолютно правильная позиция. Давай, что мы ему скажем? Готова сказать? Вот впрямую. Сейчас я, подожди, посмотрю. Так, колобок зелененьким светится. Слушает нас. Говори.
3: Колобок, нужно ходить в школу, чтобы быть всегда в безопасности. Нужно уметь читать и русский язык знать.
2: Да, читать и дурака не валять. Вот это будет такой наш ему сказ. Это будет даже формула, я бы сказал, это лозунг будет, которым Колобок должен вооружиться на весь учебный год. Это мы спасибо говорим Вике, потому что она смогла доходчиво все ему объяснить. Мы вот сформулировали лозунг для Колобка на будущий, на весь будущий год. Вот. И я надеюсь, ребятки, если кто-то хочет добавить что-то для Колобка, пожалуйста, звоните 8495-134-5664. Ну и если дозвонитесь, то рассказывайте о том, каким было ваше лето.

0: без правил.
1: На детском радио.
2: Маша из Красноярска тут дозвонилась, и она хочет что-то еще добавить для Колобка. Здравствуй, Маша.
3: Здравствуйте.
2: Вот слушаем тебя внимательно.
3: Колобок, если не пойдешь в школу и останешься лежать на диване, тебя волк сзади подкрадется и съест.
2: Да.
3: Или это, клумы придут, в полицию посадят за то, что ты это, сказку свою не делаешь. Ну, ты, я слышала, конечно, что тебя из лисы достали. Ну, ты снова это, пропадешь. Тебя второй раз из лисы доставать не будут.
2: Никто не будет. И потом, знаешь, это же, он может оказаться абсолютно один в глухом лесу на тропинке. И там кто же за ним будет присматривать? Ну, это не дело, конечно.
3: Никто.
2: Слушай, а я вот подумал, ладно, Колобок, у нас же еще сколько неученых там живет в лесу-то. И леший, и кикимора в болоте сидит, и водяной в реке булькает. А им же тоже надо знания получать.
3: Ну, тогда это, тоже им скажите, что иначе, это, не получат знания. И вот, я же знаю вот сказку «Диво дивное, чудо чудное», там мужик же спас лешего от чертей. Что тогда черти быстрее лешего найдут, там мужик не успеет прийти его от чертей спасти, там уже все.
2: Да и потом время-то, смотри, какое у нас новое наступает. Сейчас люди все перемещаются в города, в большие многоэтажные дома. Уже в болото никто не ходит. И что они там будут одни-то делать? Ну, сидишь ты там, булькаешь где-то там в камышах. И скучно тебе, не весело. А ты приезжай в город, пойдешь на концерт. Может быть, даже выступать научишься. Вот водяной, допустим, он же красивый. Смотри, зеленый, в тени.
3: Как... Летать хочет.
2: Да, еще и летать хочет. А ведь, чтобы летать, это же не просто надо крылья отрастить. Ну, вот видишь, да.
3: Надо, блин, школу полетов закончить.
2: Надо школу закончить полетов. Представлять, как и самолеты-то в небе держатся. За счет чего? Вот, кстати, знаешь... Маш, завтра мы как раз будем о самолетах говорить, и не только, и даже в полет отправимся, потому что у нас день завтра особенный. Какой? Я рассказывать сейчас не буду. Вы завтра уроки любопытства включите в 10 утра. Включите в 10 утра по московскому времени. Вот, и включив все сами и поймете, и даже сами пообщаетесь, и мы с вами полетаем вместе, Маш. Ну, смотри, хорошо, с водяным мы, в общем, все поняли.
3: А можно вот вообще-то это... Сказать, чтобы он в болоте себе город построил. Ну, что-то болотный город, типа, для всей нечисти.
2: Да все, болотный. Слушай, ну как-то это... Вот знаешь, среди них из всех домовой мне нравится. Он же вот взялся за ум, он пошел учиться, он с компьютером разбирается, потому что...
3: Реально, он... единственный нормальный этот сказочный персонаж, который хотя бы, блин,

0: дома уборщиком.
1: Слушай, ну, потому что он же дома у нас живет, в квартире. Он же видит, как дети в компьютере занимаются, и все понимает, что так уже нельзя жить в лесу, как раньше. Вот, обидно быть лохматыми и воду пить из луж, когда вся сила в атоме и в химии, к тому ж. Песня такая есть у нас, да, ребята, вы помните. Ну что ж, а сейчас звоните, рассказывайте, каким было ваше лето. Может быть, вы Водянова видели, мы в гостях у дедушки Лешего были, ягодки собирали. А может быть, на даче просидели за забором все это время и лакомились кабачками. Ну, не знаю, звоните, рассказывайте. Это будет всем интересно услышать. 8495-134-5664 номер нашего телефона.

0: без правил.
1: На детском радио.
2: Ну что, ребятки, продолжаем наше общение. Значит, расскажите о своем лете. У нас есть дозвонившиеся. И здесь Оля. Здравствуй, Оля.
3: Здравствуйте.
2: Ты у нас откуда?
3: Из Ульяновска.
2: Расскажи о своем лете. Каким оно у тебя было?
3: Хорошим.
2: Хорошим.
3: Где мы только там не были этим летом.
2: Да, все не перечислишь или не знаешь, чего начать?
3: Ну, могу перечислить.
2: Давай, рассказывай.
3: Ну, мы сначала отдыхали на пансионате в Яльчике, потом мы ездили в Вятские поляны.
2: Ну, в Яльчике-то в Яльчике хорошо, да?
3: Ага.
2: А где тебе больше понравилось?
3: Мне везде понравилось.
2: А родителям где больше понравилось?
3: Не говори. Им тоже везде понравилось. Везде.
2: Ну, конечно, отдыхать — это же не работать, да?
3: Угу.
2: Хотя отдохнуть надо так, чтобы потом очень захотелось поехать на работу.
3: Ага.
2: Поменять картинку, увидеть сослуживцев. А в школу-то как хочется пойти в конце лета, а? Там же как, приходишь, друзья сидят.
3: Однокласснички.
2: Да, однокласснички. Ну, а у тебя подруги, друзья есть там такие вот самые надежные?
3: Да.
2: Угу. И что они рассказывают?
3: Они тоже отдыхали в лагерях были.
2: Что, соскучились? Соскучились они по классу? Ну, наверное, соскучились, да, Оленька? Ну что ж, прекрасное у тебя было лето, мы это усвоили. Ребятки, оставайтесь с нами и звоните, рассказывайте о своем лете. 8-495-134-5664. Скоро мы встретимся в эфире детского радио. Ну и номер сообщений 8-916-968-0968. Сюда вы можете отправлять свои послания.

0: вас без правил.
1: На детском радио.

0: знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
1: И что же, Добрыня?
0: Придумать, что подарить.
2: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
0: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
1: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
2: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
0: Запомнили?
1: Заходите на наш сайт dtfm.ru
2: и ищите Хрум «Особенный день».
3: Хрум-хрум.
4: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
5: Реклама.

0: регистрации с 20 августа по 7 октября 2026 года.
1: В «Магнит у дома» за монстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте magnit.ru/monstroyenie. АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185. 6+.
2: Реклама.

0: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
1: Карибия.рф.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
3: А знаете ли вы что?
4: Лучший подарок для лося – это соль.
5: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
3: «Ужасно интересно».
6: Все то, что неизвестно.
5: По выходным на детском радио.

0: «Час без правил».
1: Ну, дорогие мальчишки и девчонки, как говорил один мультипликационный персонаж, продолжаем наш разговор. Да-да-да, это «Час без правил». Сейчас вы можете дозвониться в студию детского радио по номеру 8495-134-5664 и рассказать о своем лете. Вы так прекрасно отдыхали три летних месяца – июнь, июль и август. И вот это время пролетает очень быстро – и теперь уже вы пошли учиться, кто-то отправился в детский сад, но память о лете у вас должна остаться. Знаете, как бывает, вот апельсин, ты апельсин-то уже съел вроде как, а корочка осталась. И остался этот чудесный оранжевый запах. Так же и лето, ребятки. Вот оно еще недалеко ушло. Мы все помним. Вы помните, как это было, а? Кто-то поехал в интересные места, кто-то сидел на даче вместе с бабушкой, кто-то, значит, играл с друзьями, поехал в лагерь пионерский или там школьный другой какой-то лагерь. У всех масса впечатлений. Поделитесь с нами своими историями.

0: Я знаю, что вы и подросли значительно. Вот девочка одна сегодня утром звонила. На 5 сантиметров за лето подросла, представляете? Я ее спрашивал, чем же ты питалась? Чем тебя мама кормила, что ты выросла не на 3 сантиметра, не на 4, а на 5? А она сказала, я ела кашу, понимаете? Так может быть, весь секрет в каше, а, ребятки? А может, еще в чем-то? Может быть, просто надо было активно бегать и прыгать повыше, тогда и расти будешь быстрее. А? Вообще, вы хотите вырасти? У нас сейчас придут очень большие ребята, как вот одна мама говорит, подрощенные. Они придут к нам сюда в эфир и расскажут, я думаю, много интересного, а также передадут свои приветы. Ну, а я еще раз вам повторю номер телефона прямого эфира 8495-134-5664. Вы можете дозвониться и здесь у нас рассказать все подробно, как вы провели свое лето. А можете нам написать. Сюда 8-916-968-0968. Также коротенько пишите о своем лете.
1: Час без правил.
2: На детском радио.

0: «Час без правил».
1: На детском радио.
2: Ну и сейчас, дорогие наши радиослушатели, как я предупреждал, представляю гостей студии детского радио. Это Иван и Василиса, это Маша и Даня, Даша, Глеб, Никита и Рома. Здравствуйте, ребятки! Здравствуйте!
3: Здравствуйте!
2: Здравствуйте! Василий, хорошо спалось? Да?
4: Да.
2: Что видели во сне? Вот ты что видел во сне? Может быть, сказочную страну какую-нибудь? Или велосипед свой любимый?
4: Да.
2: А вот тебе кто сегодня снился?
4: Корова.
2: Так. Она была, конечно же, зеленая. Да? Потому что почему коровы коричневые, когда они едят зеленую траву? А молоко у них вообще белое. Непонятно. Да?
4: Да.
2: Вот
4: да.
2: Так-то коровы должны быть зелеными, и молоко должно быть зеленое. Ну, видите, как бывает в природе, все необычно. А для того, чтобы понять все это, надо что делать? Надо ходить в школу, изучать разные науки. Ребятки, ну, во-первых, поздравляю вас. Учебный год начался, кто-то в садик отправился, кто-то пошел в первый класс, а кто-то уже и не в первый. А вот сегодня вы пришли в студию детского радио, и у нас первый субботний эфир. Я... После летних каникул сегодня первый раз я с вами. Ну что, вам нравится у нас в новой студии, а?
4: Да.
2: Как все
4: да.
2: здесь продумано, смотрите.
4: Да.
2: И очень светло, и просторно. Вот девочка у нас принесла поделки свои. Это собачка с удивительным беретом на одном ухе. У нее и косточка в миске есть. Миска и косточка выполнены отдельно. А есть еще веселый жаб. Конечно, он не веселый с виду, но мне кажется, внутри он веселый. Он просто удивленный немножко. Он же тоже не был в студии. Он даже не знает, как его зовут. И только теперь он узнал, что это веселый жаб. Да? Кто автор этой красоты? Как тебя зовут? Рассказывай.
5: Василиса.
2: Василиса, это ты?
5: Да.
2: Ты творец и скульптор. А? А ты где у нас живешь? Где-то недалеко, наверное, да? Но наверняка Василиса видела...
5: В Апрелевке,
2: когда ехала сюда, в студию детского радио, видела большую скульптуру металлическую. Там, там у нас стоят монументальные такие мужчины и женщины с серпом и молотом. Может быть, когда вырастешь, ты будешь ваять такие же скульптуры... А еще у нас Ваня есть, тоже мастер на все руки. Это ты принимал участие? Ты делал большого жаба, прекрасного, замечательного большого жаба, который вот отправится домой, он тоже посетил экскурсию. В общем, ребята, я так понял, что вам все понравилось. С вами пришел Супер Гарри. Он очень загорелый. Как вы думаете, почему? Почему он такой загорелый?
5: Потому что он был на пляже.
2: И на пляжу. Да. И лежу на... Он не терял просто драгоценное летнее время и использовал его по назначению. Так ведь? И вы тоже, я смотрю, некоторые загорелые. Но все в целом румяные и веселые. И теперь загорелый Супер Гарик поведет вас дальше и покажет вам кое-что интересное. А может быть, даже и расскажет. Да? А мы, ребятки, продолжим эфир, но сначала передадим огромный привет всем родным и близким. Представьте себе бабушку. Представили свою бабушку?
4: Да.
2: Которая улыбается, когда вас видит. Представьте дедушку, друзей. Представили? У всех
4: да.
2: же воображение работает, а? Работает. И значит, мы сейчас дружно передадим им всем большой привет. И с помощью радиоволн он отправится к адресатам. Приготовились 3-4.
6: Привет!
2: Привет!
4: У нас привет,
2: такой привет,
4: привет
2: получился. Он такой спокойный, как ковер у Джина. Летит себе по радиоволнам. Супер Гарик, ну что ж, ведите свою команду утят дальше. А мы, ребятки, продолжаем наш эфир. Звоните 84-95-134-5664. Я понимаю, что многие из вас пока еще не очень раскачались, не могут в красках рассказать, что и как у них было. После лета многие такие, знаете, еще вот сейчас, наверное, холода наступают уже. Многие еще не до конца проснулись. Но если кто-то проснулся, конечно, звоните, пообщаемся.
7: Если меркнет свет в

0: час без правил.
1: На детском радио.
2: Алина из Домодедово здесь. Здравствуй, Алиночка.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуй. Ты хочешь рассказать нам о своем лете, да?
3: Да.
2: Рассказывай.
3: Я провела лето, гуляла с подружками, играла вместе с ними очень долго. Еще очень любила гулять.
2: А где вы гуляете?
3: Да?
2: А где вы гуляете с подружками?
3: Мы на площадке.
2: Есть у вас у дома такая веселая площадка, замечательная.
3: Да.
2: Там и качели есть, и горки есть.
3: Да, резиновое, много чего есть.
2: И резиновое покрытие все есть. И площадка эта полна детворы. И зимой, и летом, правильно?
3: Да.
2: Но лето все-таки повеселее, согласна?
3: Да.
2: А вот если придумать, сочинить такую сказку про лето и про девочку. Вот жила-была Алина. И пришло лето. А дальше придумывай.
3: Я начала гулять с подружками, играть там в мячик, в баскетбол, теннис.
2: Да, и тут не заметила девочка Алина, как лето-то и закончилось.
3: И наступила осень.
2: Да, но девочка не унывала, потому что осенью тоже появилось очень много замечательных дел, несмотря на то, что с неба часто идет дождик. Но можно же надеть и сапожки теперь, и плащ разноцветный с капюшоном, и шлепать по лужам.
3: Гулять под зонтиком.
2: Да. Можно листочки собрать красивые, можно посмотреть на голубое, на синее-синее небо. Можно... Что еще можно сейчас? Сейчас, в данный момент.
3: Даже не знаю.
2: Ну, а вот об этом, ребятки, что сейчас, да, куда можно пойти, чем заняться, мы и поговорим, но уже завтра. Алиночка, спасибо за беседу. Дорогие ребятки, я хочу напомнить, что у нас этой осенью, вот можно куда пойти, на новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». Так вот, рассказываю. В сказочном мире появляется загадочное существо. В сказках, где оно побывало, все идет не так. В маленьком цветочке похищена младшая дочь. В восточных сказках испорчены магические предметы. И даже спящая Белоснежка куда-то подевалась, а? Везде следы загадочного чудища, которого прозвали Чудо-Юдо, но никто его не поймал. Сказочный мир в опасности. И вот тогда... На тропу выходят детективы агентства «Хрум» и желают разобраться в этом деле. Самым запутанным, одним из самых запутанных в их истории. И вот, друзья мои, внимание, «Хрум. Осторожно. Чудо-Юдо» уже этой осенью на сценах в Москве и Санкт-Петербурге. Пожалуйста, приходите заранее, за полчаса до начала спектакля. Там вас будет ждать веселая игровая программа с сюрпризами. А подробная информация на сайте детифм.ру, категория 6+. Ребятки, да, хотя, кстати, зачем же откладывать-то на завтра то, что можно сделать сегодня? Давайте-ка вы сейчас дозвонитесь и расскажите нам о том, куда вот в это самое время, вот сегодня или завтра можно пойти, что посмотреть, чем интересным заняться. 8495-134-5664.

0: без правил.
1: На детском радио.
2: Ребята, встречайте Мефодия из Санкт-Петербурга. Здравствуй, дорогой Мефодий.
3: Здравствуйте.
2: Привет, привет. Говорим о том, куда бы пойти сегодня, завтра, вот в эти прекрасные сентябрьские дни. Чем заняться, где погулять, где подышать свежим воздухом. Рассказывай.
3: Сегодня мы собираемся поехать на дачу. И вам советую, тоже можно поехать на дачу.
2: А у вас какая...
3: Можно устроить...
2: Погода-то сегодня какая у вас?
3: Солнечно-дождливая.
2: У нас в Москве такой дождь был с утра, знаешь, просто стеной. Сейчас просветлело.
3: Дошло со вчера.
2: Наверное. Ну вот у нас в Москве-то я понимаю, куда можно пойти. Сегодня и завтра столица наша отмечает День города. Везде весело, я думаю. А у вас, вот я так понимаю, тоже же. Вот Петербург, это же какой город-то красивый, а? Мефодий, наверняка ты живешь в Петербурге и не нарадуешься, да?
3: Ну да.
2: Особенно, когда попадаешь в старую часть города, там же... И с одной стороны Невы, и с другой стороны Невы старые вот эти старинные районы. У каждого дома история отдельная. Ты где больше всего?

0: всего любишь бывать в своем городе?
1: Больше всего я люблю бывать в своем городе в центре.
0: Угу. Куда там ходите? Просто прогуливаетесь по улицам?
1: Ну, да, прогуливаемся.
0: Обязательно, конечно. Если уж приехал в центр, надо пойти по Невскому проспекту. У тебя, наверное, там и какие-то...
1: Особенно в день города.
0: Да, переулки есть свои, которые тебе больше всего нравятся. Вот вдоль каналов пройтись. Это же вот сейчас, ну, у вас золотое время. Причем в Петербурге, он, хотя и севернее гораздо находится Москвы, но там именно в сентябре теплее. Как ты думаешь, почему?
1: Не знаю.
0: А вот потому, что там же у вас рядом Финский залив, большая вода. И вот эта вода за лето нагревается.
1: Обогревает. Нагревается, а потом обогревает в сентябре.
0: Да.
1: Все вокруг.
0: И медленно дает свое тепло уже вам, жителям Петербурга и его гостям. Вот так и получается, что у вас в сентябре теплее, чем у нас. Мефодий, значит, нам посоветовал на дачу отправиться, ребятки. Еще есть время, может быть, папа с мамой соберутся. Завтра воскресенье, отдохните хорошо. Спасибо Мефодию. Спасибо всем, кто сумел дозвониться, всем, кто слушал нас внимательно. Завтра мы продолжим наш разговор. Завтра, кстати, мы летать отправимся, ребята, во время уроков любопытства. Если кто мечтает полетать, подняться в небо, это к нам, друзья мои, завтра в 10 утра по московскому времени. Напоминаю, включайте свои радиоприемники, телефоны, настраивайтесь на волну детства и взлетайте. Я, дядя Саша, да, со всеми прощаюсь, а впереди у вас что? Программа «Вот ведь удивили». Оставайтесь с нами. И «Покажи язык», кстати, это тоже интересная программа. Не смейтесь.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: детское радио.
1: Час без правил.
2: На детском радио.

0: Реклама.
1: Наш лес населен множеством видов уникальных существ.
2: Новая удивительная вселенная от режиссера Смешариков и Финика.
3: И Мора? Он про нас знает?
2: Анимационное приключение «Край чудес» в кино с 10 сентября. Категория 6+.
0: Реклама.
4: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры – детям. Смотрите, не перепутайте. «Барская усадьба», Тверская область, «Все включено». Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
5: Раньше было очень трудно маме вырастить ребенка. Утром в садик не разбудишь, спать до ночи не уложишь. То поешь ему, то пляшешь, чтобы супом накормить. Ну а чтобы хоть минутку в тишине передохнуть, надо было незаметно пробираться в темный шкаф. А теперь другое дело. Сам встает и сам ложится. Сам себе на стол накроет, даже вещи приберет. Потому что в нашем доме...
6: Мам, только не выключай!
5: Детское радио живет.
7: Детское радио любит вся семья.

0: Детское.
1: Детское радио.
2: Не котенок поиграет, все на свете сказки знает. Не корабль, а на волне. Лучший друг тебе и мне. Назови-ка его.
1: Детское радио.
3: В эфире Детское радио.
4: Детское радио. Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Много песен на детском радио.

0: Покажи язык. А ну-ка, покажи язык.
1: А ну, покажи язык.
2: Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
3: Пистошка, чего мурлычешь ты себе под нос? Давай погромче, я хоть пою.
2: Ну я стесняюсь, ты же знаешь. Да мы с мамой тут старые мультики смотрели. Какие же там песенки классные, добрые.
3: Чего стесняться? Давай, изобрази нам что-нибудь.
2: Ну, вот кот Леопольд, например. Кручу, кручу, кручу, педали кручу, помнишь?
3: Как же, с горы, как птица лечу.
2: А еще водяной, ну он такой забавный. Эх, жесть моя жестянка, а ну ее в болото. Живу я как поганка.
3: А мне летать, охота. Но мне, кстати, и злые песенки из мультиков тоже нравятся. Песня рыбы-пилы.

0: например. Это дело я люблю, это дело я люблю, все на свете я пелю.
1: Да, отлично. А песню из бременских музыкантов помнишь? Как известно, мы народ горячий и не выносим нежности телячьих, но любим мы зато телячьи души.
0: Любим бить людей, любим бить людей, любим бить людей и бить баклуши.
1: О, Кипятош, как ты вовремя. Я ж давно хотела тебя спросить, а что значит бить в баклуши? Это как бить в барабан, что ли? Хотя при чем тут барабан? Я не понимаю.
0: Правильно не понимаешь. Потому что не в баклуши, а просто баклуши. Бить баклуши. Это такое устойчивое выражение в русском языке.
1: И что оно означает? То есть я вроде и знаю, а вроде и не уверена.
0: А раз сомневаешься, значит, самое время уточнить, как родилось это устойчивое выражение и что оно означает. Обо всем этом нам расскажет, главное, по запяточечкам, склонениям и ударениям, преподаватель Института русского языка Александра Матрусова.
2: А ну, покажи язык!
3: Здравствуйте, дорогие ребята! Здравствуйте, Веснушка и Кипятоша! Выражение «бить баклуши» означает бездельничать, ничего не делать. Ну а теперь про эти самые баклуши и поговорим. Давайте вспомним, что когда-то на Руси посуда была в основном деревянная. Ели деревянными ложками из деревянных мисок. А ложку из дерева сначала надо вырезать, но не из целого дерева, а из куска дерева, то есть из заготовки. Опытный мастер вырезал саму ложку. А вот чтобы подготовить заготовку, особого умения не требовалось. Такая работа считалась очень легкой, и мог ее выполнять даже ребенок. Заготовки эти и назывались баклушами. Бить баклуши значит откалывать заготовки от большого бревна. Со временем не только посуда изменилась, но и выражение изменило свое значение. И теперь мы говорим «бьет баклуши», когда человек бездельничает. А чтобы запомнить это выражение, ловите подсказку-запоминалку и никогда так не делайте. Я учителя прослушал, потому что бил баклуши. Изучайте и любите русский язык. Говорите красиво и правильно.
2: А ну, покажи язык!
1: Вот это да! Теперь я знаю еще одно устойчивое выражение в русском языке со значением «бездельничать».
0: Да ты что! А до этого какие знала?
1: Ну вот смотри, валять дурака, например, плевать в потолок, палец о палец не ударить.
0: И все это означает ничего не делать.
1: И все это бить баклуши.
0: Но мы тут не баклуши бьем, а русский язык учим. И подсказка-запоминалка нам в этом помогает.
4: Я учителя прослушал, потому что бил баклуши.
5: Покажи

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: песен на детском радио. Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
1: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
2: А я Алина.
1: А это наш верный друг Робопес.
2: В 2126 году тут такое происходит. Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
1: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
0: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте детского радио. 0+.
3: При поддержке Карачаровского механического завода. В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.

0: Реклама.
1: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
2: То, что начинается, самое интересное.
3: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
2: А ты уже знаешь своих главных героев.
3: Самое время им помочь.
1: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.tv.ru и голосуй за своих героев.
4: До встречи в финале!
1: Категория 6+.
0: Реклама.
5: Миллионы тарелочки с золотой каемочкой в гипермаркете «Глобус». Со 2 сентября по 17 ноября выигрывай за покупки технику, сертификаты, сувениры «Глобус» и миллион для жизни со вкусом. 20 ноября выберем 22 миллионера.
6: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на «Глобус.ру».
7: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Жаворонки Клаб». 20 минут от Москва-Сити. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа МГИМО, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Жаворонки Клаб». Загородная жизнь начинается здесь.
8: Застройщик ООО «СЗ Маклстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой. Сторонние банки не привлекаются.
9: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль. Хрум. Осторожно. Чудо-юдо. В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
10: ОГПМ радио. ОГРН 115-77, 46-79, 24-55. Город Москва.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Вот ведь удивили!
1: С Алексеем Лысенковым.
2: Всем привет! Друзья, с вами Алексей Лысенков, и как всегда в это время мы слушаем 12 невыдуманных, веселых и удивительных историй. И первое, как обычно, от меня.
1: История первая.
2: Вот что приключилось недавно со мной и моими внуками. Их у меня двое – Тима и Женя. Как и всякий любящий дед, я их частенько балую. Например, разрешаю смотреть мультики перед сном. И вот как-то вечером посадил я Тиму на диван и включил мультфильм. Но что-то сбилось в настройках, и герои вместо русского языка заговорили на английском. Тима смотрел, а потом и спрашивает.
3: «Дед, а почему я ничего не понимаю, что они говорят?»
4: «Ну, это потому что ты устал», — придумал я ответ на ходу. «Вот отдохнешь, поспишь, а завтра утром снова попробуем посмотреть».
2: Утром я показал этот же мультик, но уже на русском языке. И теперь Тима верит, что от усталости можно перестать понимать, что говорят герои мультфильмов.
5: Прям как в пословице. Утро вечера мудренее.
2: Ну а теперь перейдем к историям, которые прислали мне вы специально для программы.
0: Вот ведь удивили!
2: Ну что, готовы?
1: История вторая
2: под названием «Страдание». Насте 6 лет, она еще ходит в садик. Каждый вечер, вернувшись домой, она делится с мамой новостями. На днях Настя говорит:
6: «А у нас в садике решили поставить спектакль «Муха-цокотуха». Сегодня роли раздавали».
2: «О, это очень хорошо», — говорит мама. «И какая роль досталась тебе?»
6: «Я буду играть бабочку»,
2: — гордо отвечает Настя.
6: «Буду красивая, с крыльями, ходить по сцене».
2: «А тебе разве не хотелось бы сыграть муху?» — спрашивает мама.
6: «Зачем? Ее паучок уволок в уголок. Не нужны мне эти страдания».
2: За эту историю я говорю спасибо Алине из Костромы, маме главного.

0: И тут Тихон спрашивает:
1: «Пап, мы сейчас шли с тобой по улице. Погода была какая-то непонятная. Вот интересно, а сколько там градусов?»
0: Ну, я стал смотреть прогноз погоды в телефоне и читаю:
1: «Сейчас на улице -2, но ощущается как -5.
0: Тихон подумал и говорит:
1: «Понятно. Знаешь, пап, мне сегодня в школе за поведение 2 поставили, но ощущается как 5».
2: История четвертая.
3: Под названием «Почему Санкт-Петербург так называется?» Мама и ее сын Арсений живут в Санкт-Петербурге. И вот как-то осенью в городе установилась удивительно сухая и солнечная погода. Идут Арсений с мамой по улице, и мама говорит:
4: «Ну надо же, как у нас в Петербурге солнечно!»
1: «Неудивительно», — отвечает Арсений. «Разве ты не знаешь, почему наш город так называется, Санкт-Петербург?»
0: Мама сделала вид, что не знает, и говорит:
5: «Нет, не знаю, сынок. Расскажи».
1: «Да все просто, мам. Сан по-английски солнце, то есть Санкт-Петербург – солнечный город».
3: За эту историю я говорю спасибо маме Ольге и ее сыну Арсению из солнечного Санкт-Петербурга. С вами Алексей Лысенков и 12 невыдуманных, удивительных историй от наших слушателей в программе...
2: Вот ведь удивили!
3: Как известно, попасть в историю может абсолютно любой человек. И знаменитости здесь не исключение. Пожалуй, в их жизни они случаются даже чаще. Так почему бы им эти истории нам не рассказать? Давайте позвоним певице Ёлке, обаятельной обладательнице красивого голоса и отличного чувства юмора. Все вы прекрасно ее знаете и любите ее песни. Звоню!
2: История пятая. Звезды удивляют.
3: Привет, Ёлка. Я очень рад, что мы тебе дозвонились. И уверен, что ты нам расскажешь очень интересную историю.
6: Можем. Здравствуйте.
3: Мы тебя слушаем.
6: В детском саду, я очень хорошо помню, я вот прям оскорбилась. Это была первая моя серьезная обида в жизни. На тихий час нас уложили всех, как обычно, на раскладушечке. И воспитательница вышла со словами: «Ведите себя хорошо». Это была ошибка, естественно, потому что, как обычно, все повскакивали, начали барагозить. А я была каким-то очень послушным ребенком. Мне казалось, что если взрослый сказал, что надо вести себя хорошо, то надо постараться вести себя обязательно хорошо. То есть я вжала голову в подушку, я зажмурилась, и я пыталась не реагировать на провокацию. И кто-то из девчуль, прыгая на раскладушке, орал какую-то песню. Вот прям во все горло, очень громко. И воспитательница, когда вернулась, она всех, конечно же, наказала, на всех наругалась. И говорит: «И вот громко так петь зачем было, Лиза?» И поставила меня в угол, как поющего человека, то есть как бы по умолчанию. Она меня наказала. И мне было очень обидно. Не потому что я этого не делала, а потому что... Как она могла подумать, что я так отвратительно пою?
3: Это была певица Ёлка, и ее история «Пострадала за талант» или «Я так плохо не пою».
2: Вот ведь удивили!
3: С вами Алексей Лысенков, и я продолжаю знакомить вас с удивительными и забавными историями, о которых мы узнали благодаря вам, нашим слушателям. Следующую историю, которую прислали Марина и ее дочка Снежана из Зеленограда, я назвал «Перелетные птицы».
2: История шестая.
3: У нас в семье две дочки. Младшей Снежане 4 годика, а старшая уже студентка. Дело было осенью. Старшая поступила в институт в Москве, и мы, родители, очень переживали, как же наша студентка будет самостоятельно добираться, ведь живем мы в Подмосковье. Дочь нас успокаивала: «Не волнуйтесь, родители, час до Москвы на «Ласточке», а дальше на метро, и я на месте». Для тех, кто не знает, «Ласточка» — это название электрички. Младшая Снежана слушала, а потом и говорит: –

0: Ничего у тебя не выйдет, сестренка. Все ласточки уже на юг улетели.
1: История седьмая. Настоящий руководитель. Наш папа работает руководителем, пишет нам Сережа. Когда ему звонят с работы, он громко говорит и машет руками. А мама над ним подшучивает. Папа у нас настоящий руководитель. А еще, продолжает Сережа, у меня есть сестренка. Ей 4 года, и она ходит в детский сад. Однажды в садике детям дали задание рассказать, кем работают их родители. И вот сестренка говорит: «Мой папа работает руководителем». «Ну, хорошо», — отвечает воспитательница. «А что он делает?» «Как что?» — гордо говорит сестра. «Руководитель? Он руками водит». За эту историю мы говорим спасибо Сереже. Ему 10 лет, и живет он в Краснодаре. История восьмая.
0: Я назвал ее «Домашняя муха». В нашей семье недавно появилась собака. Маленькая, черненькая, суетливая. Ну и кличку мы ей дали «Муха». Однажды отмечали мы день рождения моей младшей сестры Кати. Приехали гости, а муху заперли в детской, чтоб под ногами не вертелось. И вот один из гостей, что пришел позже всех, спрашивает сестру: «Катя, а у тебя есть какое-нибудь домашнее животное?»
2: «Конечно», — отвечает сестра.
0: «И что же это за зверь?» — продолжает расспрашивать гость.
2: «Муха».
0: «Просто домашняя муха?» — удивленно спрашивает гость.
2: «И что же она у тебя ест?»
3: «Ну, когда косточки, когда сухой корм».
0: Сестра позвала: «Муха, муха!» И в этот момент в комнату ворвалась наша собаченция. Все поняли и засмеялись. Эту историю нам прислала Катя из Калининграда, за что ей большое спасибо. Вы слушаете «Детское радио». С вами Алексей Лысенков и 12 невыдуманных, удивительных историй от наших слушателей в программе...
4: Вот ведь удивили!
0: Вы знаете, я очень люблю узнавать всякие интересные факты из жизни великих людей. Порой попадаются очень забавные истории. Одной такой историей я с вами сейчас поделюсь.
1: История девятая. История из истории.
0: Речь пойдет об Энрико Карузо. Это был выдающийся итальянский оперный певец. Тенор. Ну, так называется его голос. Он, кстати, стал первым певцом, творчество которого было записано на пластинку и осталось для потомков. Так что попросите у родителей, чтобы они дали вам послушать, как он пел. Уверен, вам понравится. Ну а теперь я расскажу, что однажды произошло с этим знаменитейшим человеком Энрико Карузо. Как-то раз всемирно известный певец Карузо пришел в банк. Он хотел снять со своего счета деньги. Когда он подошел к окошку кассы, то обнаружил, что забыл свои документы. А кассир говорит: «Сеньор, я не могу выдать вам деньги без документов. Вдруг вы мошенник?» Как вы думаете, что сделал Карузо? Побежал домой за паспортом? Нет, он начал

0: «Браво! Браво!» – восторженно сказал кассир. «Это лучшее подтверждение вашей личности!» Сам Каруза позже сознался. «Еще ни разу в жизни я так не старался петь!»
1: Вот ведь удивили!
0: Впереди вас ждут еще три истории. Я назвал их «Талантище», «Трудности перевода» и «Дачная зоология». Как вы думаете, о чем они? Ха-ха, не будем гадать, начинаю рассказывать. Предлагаю вашему вниманию историю, которую прислала мне мама Люба и ее дочка Света из Новосибирска.
2: История 10-я.

0: талантище. Дочка Света очень хорошо рисует. Ее папа гордится этим и часто гладит Свету по голове, приговаривая: «Ты у меня талант». И вот как-то папа спрашивает Свету: «Света, мы хотим, чтобы ты ходила в кружок рисования. Будешь учиться рисовать? Как ты к этому относишься?» Света удивленно смотрит на папу и говорит: «Ходить в кружок? Зачем? У меня талант уже есть».
1: История 11.
0: Трудности перевода. Эту историю нам прислал Михаил из Хабаровска. Он папа главной героини. Как-то к нам в гости приехал знакомый американец. Его пригласила мама. Американец этот изучает русский язык. Особенно его интересует русский фольклор. Сказки, пословицы, поговорки и такие выражения, которые не переводятся на английский слово в слово. Как-то сидели мы на кухне, дочка тоже была с нами, и стали говорить о русских песнях. Американец спрашивает у мамы: «А ваш ребенок любит петь?» «Любит, только не может», — говорит мама. «Ей же медведь на ухо наступил». Американец притих, перестал улыбаться. Потом встал, подошел к дочке, погладил ее по голове и говорит: «Бедняжка, как же это могло случиться? Медведь наступил на ухо. Тебе, наверное, больно было». Финальную историю сегодняшнего выпуска нашей программы прислали слушатели из Санкт-Петербурга. 6-летний Гриша и его папа Вадим.
1: История 12.
0: Дачная зоология. У нас есть дача. Она хоть и старенькая, но очень уютная и теплая, особенно когда топим печку. Мы всей семьей очень любим туда ездить. Зимой встречаем на даче Новый год. Наряжаем елку, она у нас прямо во дворе растет. Вокруг все белым-бело. Красотища. И вот как-то приехали мы перед Новым годом на дачу. Мама зашла в дом первой. И тут мы услышали страшный визг. Вбежали в дом и видим. Мама сидит на диване, поджав ноги. Папа спрашивает: «Что случилось?» «Там в углу мыши», — дрожа отвечает мама. Папа сел к маме на диван, обнял за плечи и стал успокаивать. «Да нет, успокойся, это не мыши, это тараканы». «А почему они тогда такие пушистые?» – спрашивает мама.
2: «Так здесь же холодно», – спокойно отвечает папа. «Вот они в шубке и приоделись».
0: Ну вот и все на сегодня. С вами был Алексей Лысенков и 12 невыдуманных, удивительных историй в программе.
1: Вот ведь удивили!
0: Встретимся на детском радио. Пока!
3: Хочешь послушать и другие программы? Заходи на сайт dtifm.ru. А еще ищи любимые программы детского радио на Яндекс.Музыке, Apple подкастах и подкастах ВКонтакте.
4: Детское радио!
5: Детское радио!
6: Детское радио!

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: слушаете на детском радио в новом выпуске программы «Оле, оле, оле».
1: Стал Малькольм думать. Думал и «I came up with it», то есть придумал, и позвал маленького Мука. «Не-не-не-не-не», — сказал маленький Мук, — «холодно в этой вашей Шотландии, а туфли-скороходы у меня на босу ногу надеты».
0: Оле, оле, оле! Каждую неделю новая программа!
2: А тебе кто больше нравится?
3: Мне Кипитоша.
4: А мне Веснушка.
2: А мне Кипитоша.
4: Нет, Веснушка.
2: Кипитоша.
4: Веснушка.
2: Кипитоша.
4: Веснушка, Веснушка, Веснушка.
2: Ладно, ладно, хорошо, будь по-твоему, Веснушка.
4: А может и Кипитоша.
5: Утро с Веснушкой и Кипитошей. По будням с 7 до 10. А вам кто больше нравится? Реклама.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Утро с Веснушкой и Кипитошей. По будням с 7 до 10. А вам кто больше нравится?
3: Реклама. Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
4: ООО РВВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
3: Реклама.
5: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Дубровица Клаб». Метро Анина, городской округ Подольск. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Дубровица Клаб». Загородная жизнь начинается здесь.
6: Застройщик ОСЗ. Восточная проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой. Сторонние банки не привлекают.
7: Слушаю.
8: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
7: Что случилось, Добрыня?
8: Чудо-юдо сказки портит.
7: Это чудо-юдо, который из былин?
8: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
9: Новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
10: Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте прокачу.клаб. Категория 0+.
11: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
12: Утром разбудит, днем рядом будет. Подскажет, поможет, вечером спать уложит. Назови-ка его.
13: В эфире детское радио. Детское радио.
14: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.

0: Ржевского радио.
1: Ну что, вот и начался новый учебный год, новый радиосезон, да еще и из новой студии детского радио. Да, ребята, за 2 месяца, пока мы с вами не встречались, уверен, много всего интересного у вас произошло. Посмотрим, может и в главном детском музыкальном чарте страны тоже. Ой, так обрадовался, что даже забыл поздороваться. Всем привет! Меня зовут диджей Микрофоша.
0: Хит-парад детского радио.
1: Предлагаю в первом сентябрьском хит-параде не говорить о тех, кто вылетел из него или занял чье-то вакантное место. Мы лучше сразу отправимся на самый верх посмотреть на тройку сильнейших. Пусть летом у вас и было много всяких разных важных дел, но на сайте dtfm.ru вы точно не забывали поставить сердечко своему любимому артисту и его треку. А еще слушали его на всех цифровых площадках. Какое лето без музыки? Собственно, как и любое время года. Все, начинаем!
0: 3-е место.
2: Чибинс, а ты чего такая грустненькая?
3: Я не грустненькая.
2: У тебя все в порядке?
3: Да.
2: Но я же по глазкам вижу, что ты немножечко какая-то задумчивая.
3: Я не задумчивая.
2: А чего тогда губёшка нижняя надулась и отвисла?
3: У меня ничего не отвисало.
2: Может быть, ты грустная принцесса?
3: Нет.

0: Бронзовую медаль на этой неделе получают Бетси и Чибинс. Они, видимо, печалятся по поводу завершения лета. А напрасно.
1: Второе место.
0: На втором месте наша юная артистка Кира Бурундук. Кирочке 4 года. И это самый подходящий возраст, чтобы как можно чаще задавать вопрос «почему?».

0: Ну а теперь первая строчка. Не буду скрывать, за последние два месяца золотая медаль и кубок победителя переходили из рук в руки неоднократно. Но, собравшись силами, чемпионство себе возвращает Милана Учайкина и ее девчачий чат.
1: Первое место.
0: Кстати, 1 сентября Милана приходила в гости к Кате Знайкиной и Супергарику в дневное шоу «Развивайка». Отчет об этом смотрите в телеграм-канале детского радио. А сейчас слушаем любимый хит.

0: победителям и всем участникам хит-парада детского радио. Меня зовут диджей Микрофоша. И я прощаюсь с вами ровно на 7 дней. В следующую субботу мы снова встретимся в эфире детского радио и послушаем лучшие песни недели. Голосуйте за любимые треки на сайте dtfm.ru. Приглашайте своих друзей поддержать юных артистов. Кто станет победителем, зависит только от вас. Всем мое музыкальное пока!
1: Хит-парад!

0: дождевицы. Детское радио.
1: На детском радио.
2: Песня о главном.

0: Устроено детское радио.
1: А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку?
0: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
2: А мегафон сам кончается.
0: Вот бы все это узнать.
3: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+.
4: Дрессировщик, космонавт, мультипликатор, спортсмен, музыкант, путешественник.
5: Это гости программы «Веселые звоночки». Они приходят на детское радио, чтобы пообщаться с вами, ребята, в прямом эфире, ответить на любые ваши вопросы. По воскресеньям в 16:00 по московскому времени.
3: Готовьте вопросы, звоните. Ведь не зря программа «Веселые звоночки» называется. 0+. Реклама.
6: По бескрайним просторам Великой Сибири шел герой.
7: Анимационное приключение для всей семьи.
6: И Моры?
8: Он про нас знает?
6: Это же я вас придумал.
7: Край чудес. В кино с 10 сентября.
9: Категория 6+.
3: Реклама.
10: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.dfstv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГПУК ГКД ОГРН 102-770 057 87 40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
11: Хорошо, что детское радио так много знает. У меня ведь работа какая. Гости в доме или хозяева заскучали, Кипитоша должен о чае позаботиться. А я, между прочим, не простой чайник, а очень любознательный. Но много ли узнаешь, сидя на кухне? А включил приемник и как будто путешествуешь по всему миру, не выходя из дома.
0: Детское радио.

0: читаю я книги от корки до корки, слежу за сюжетами взглядом зорким. Подскажу вам, что читать, время книгу открывать. В книжном мире маячок, ваш книжный, книжный червячок.
1: Книжный червячок на детском радио.
2: Читаем книжечки. Здравствуйте, мальчики! Здравствуйте, девочки! Привет всем почитателям хороших книжек! С вами снова я, ваш книжный червячок! Сегодня я расскажу вам о том, как одному маленькому паруснику удалось победить свой страх, о мальчике Фредди и его старшей сестре Фло, которым пришлось познакомиться и даже подружиться с самыми настоящими привидениями, и про мальчика, который не хотел сам одеваться.
1: Книжный червячок на детском радио.
2: Наверное, не бывает в мире людей, которые бы никогда и ничего не боялись. Я вот, например, в детстве очень боялся темноты. Еще бы! В темноте же совершенно ничего не видно. И на моей книжной полке легко можно заблудиться. А ведь книг на ней так много. Но потом я очень хорошо изучил все свои книжки и теперь легко могу различать их даже с закрытыми глазами. Конечно, преодолевать свои страхи бывает непросто. И не всегда это получается с первой попытки. Вот и суденышку из книги Ирины Зартайской «Парусник по имени Малыш» это было сделать очень и очень непросто. А все дело в том, что он ужасно боялся выходить в открытое море. Он стоял в тихой гавани среди больших пароходов и огромных танкеров. У него была высокая мачта, широкий белый парус и блестящий деревянный штурвал. И все проходящие мимо суда восхищались его красотой и стройностью. Но никто даже не догадывался о его тайне. Всякий раз, когда дул ветер и малыш раскачивался на волнах, его моторчик колотился от страха. И всякий раз, когда малыш смотрел на море, ему становилось не по себе. Вот поэтому он никогда не покидал свою гавань, а только наблюдал, как другие корабли каждый день

0: отправляются в далекие путешествия.
1: Но вот однажды, когда малыш, как обычно, стоял у пристани, к нему подошел буксир. Самый старый и самый мудрый во всем порту. «Я заметил, что ты никогда не выходишь в море», — пробасил он. «Что случилось? Ведь ты еще совсем юный и вряд ли успел сломаться». Маленькому паруснику было ужасно стыдно, но врать малыш не умел, а не отвечать на вопросы старших было невежливо. Поэтому он тихонько произнес: «Мне страшно». Малыш был уверен, что сейчас буксир станет смеяться и потрунивать над ним. Но тот, понимающе кивнул и сказал: «У всех есть свои страхи. Например, я когда-то очень боялся чаек». Маленький парусник удивленно заморгал. «Да-да», — улыбнулся буксир. «Они казались мне такими большими и шумными. Но потом я подружился с одной из них, и мой страх как в воду канул. Может быть, и тебе стоит попробовать подружиться с морем?» Малыш засомневался. «Разве можно подружиться со своим страхом?» Но мудрый буксир говорил так уверенно: «Не бойся, я буду рядом». И малыш решил попробовать. Буксир аккуратно потянул парусник за собой и не спеша направился в открытое море.
0: Парусник-малыш ужасно сомневался. Он боялся потерять управление, не справиться с ветром и волнами. Но все же решился последовать за буксиром. В первый день они отошли от гавани совсем немного, во второй — чуть дальше. На третий день парусник начал чувствовать себя чуть увереннее. С каждым днем он становился все смелее и смелее.
1: И вот через неделю, когда берег вдали казался тоненькой полоской, малыш вдруг понял, что уже не боится так, как раньше. Плавно скользя по морю рядом с буксиром, он чувствовал, как волны мягко обнимают его, а свежий морской воздух наполняет его парус. Это было настоящее счастье.
2: «Ну что?» — спросил буксир, заметив его улыбку. «Похоже, у тебя все-таки получилось».
1: «Получилось!» — ответил радостный малыш. «Спасибо!

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Для него местом полным удивительных открытий. И вы знаете, очень скоро он даже начал мечтать о большом приключении. Малыш решил однажды обязательно переплыть океан. Совершенно самостоятельно. Как вы думаете, у него получится? Вот такую очень правдивую историю придумала писательница Ирина Зартайская. Свою книжку она назвала «Парусник по имени Малыш», а выпустила ее издательство «Нигма» для детей дошкольного возраста.
3: Книжный червячок на детском радио.
2: Читаем книжечки. Героем следующей книжки, мальчику Фредди и его старшей сестре Фло, тоже пришлось бороться со страхами. Причем совершенно невыдуманными. Еще бы. Вот, например, что бы вы подумали, если бы к вам в окно влетела ведьма на метле, а потом пожаловал в гости настоящий вампир? И это далеко не все странности, которые случились с семьей Фредди и Фло, когда они переехали в новую квартиру, в дом номер 13 на Мрачной аллее. Историю эту придумала писательница Мария Клинк и назвала ее «Дело о соседях-монстрах». О том, что в их новом доме творится неладное, Фредди начал подозревать с самого первого дня. Он начал наблюдать за соседями, и постепенно его подозрения стали расти. Наконец, он окончательно убедился, что все их соседи – настоящие монстры. Надо сказать, Фредди был совсем не робкого десятка, и поэтому он решил вывести их на чистую воду. Недолго поразмыслив, он понял, что сделать это в одиночку будет сложно, поэтому решил посвятить в свои планы сестру. Да что там посвятить? Просто поставить перед фактом.
4: Фло увидела, как Фредди притащил с собой кучу всякого барахла. Несколько корявых палок, два молотка, бутылку из-под шпинатного смузи, пучок травы и связку чеснока. Фредди свалил все на пол. «Это наше снаряжение для охоты на вампира», — объявил он. «Мы готовы на все 100!» Фло с протяжным стоном поднялась с дивана. «Поверить не могу, что участвую в этом балагане!» «Да-да, пойдем уже», — поторопил Фредди, потянув ее за собой. Спустившись на первый этаж, ребята спрятались за большим велосипедом. Фредди всучил сестре бутылку. «Святая вода!» — пояснил он. «Безумие!» — пробормотала Фло. Окинув брата взглядом, она заметила, что тот повесил на шею венок из чеснока и травы. Фло уже собиралась дать Фредди подзатыльник, как вдруг входная дверь со скрипом открылась. Внутрь вплыла темная фигура в длинном развивающемся плаще. Прежде чем Фло успела остановить брата, Фредди схватил заостренную палку и подскочил к их новому соседу. «Получай!» — закричал мальчик и с размаху ткнул палкой в пальто доктора Мортиса. Выглядело это очень смешно. Все-таки мужчина был как минимум раза в два выше Фредди. Фло не выдержала и засмеялась, но почти сразу умолкла. Высокая мрачная фигура вдруг растворилась в воздухе, словно пламя свечи, когда ее задуваешь. «Но ведь так не бывает!» Фредди стоял посреди коридора совершенно один со своей дурацкой палкой в руке. Фло судорожно огляделась по сторонам. Наконец она заметила доктора Мортиса. Тот свисал с потолка вверх ногами, как летучая мышь. «Он что, и правда настоящий вампир?»

0: Фредди удовлетворенно улыбнулся. Во взгляде читалось торжествующее. «Видишь, я же говорил!» «Что ради всего святого ты творишь?» — воскликнул шокированный доктор Мортис. «Неужели ты на самом деле хотел проткнуть меня колом? Да как тебе в голову пришло так пугать безобидного человека?» «Вы не человек!» — выкрикнул Фредди. «С чего ты взял?» — удивленно отозвался доктор Мортис. «Но вы висите под потолком!» — констатировала Фло. Она вылезла из-за велосипеда и встала перед Фредди, закрыв собой брата. «Люди так не умеют!» Доктор Мортис откашлялся и спустился с потолка. «Но это все равно не повод нападать на безобидного вампира».
1: «Безобидного?»
0: Фло скрестила руки на груди. «Вы напали на моего младшего брата!» Фредди выбрался из-за сестры и, выставив перед собой палку, снова кинулся на вампира. На этот раз доктор Мортис в мгновение ока обезоружил их обоих. Святая вода, молотки и колья просто исчезли из их рук. Рукава толстовки Фредди вытянулись и завязались в узел за спиной.
1: «А ну, хватит! Я же не делаю вам ничего плохого!» — возмутился доктор Мортис.
2: «Вы же вампир!» — завопил Фредди. «Если бы мы вас не опередили, вы бы съели нас на ужин! Это был превентивный удар!»
0: Дергаясь и брыкаясь, мальчик пытался высвободиться из плена собственной кофты.
1: «Господи, да нет же!» — рассердился доктор Мортис. «Что за предрассудки? Я вегетарианец!»
0: «Мы не пьем кровь уже несколько десятилетий!» Доктор Мортис на секунду замялся. «Большинство вампиров, во всяком случае.
1: Ну, некоторые из нас. По крайней мере, я точно не пью. Если я тебя развяжу, ты пообещаешь больше не нападать на меня?»
0: — спросил доктор Мортис. Фредди кивнул. Рукава его толстовки развязались и вернулись к привычной длине. Тем временем вампир подошел к лестнице и сел на ступеньки, жестом поманив детей присоединиться к нему. «Слушайте внимательно, ребятки», — начал доктор Мортис. «Позвольте рассказать вам историю этого дома».
3: И доктор Мортис рассказал им, что домом некогда владел великан Курт, добрый и щедрый. Он устроил в нем пристанище для существ всех видов. И много лет они жили здесь в комфорте и безопасности. Но после кончины Курта дом, согласно его наследству, перешел фонду благого дела Вальтера Крысса. Управдом специально поселил сюда семью Фредди и Фло. Он надеялся, что привидения испугаются людей и уйдут из дома, а он выгодно продаст их квартиры. Вампир еще много интересного рассказал ребятам про обитателей дома. И про домовых, которые каждую ночь убираются во всех квартирах. И про маленькую ведьмочку Поппи. И про красавицу Пышноцвет, повелительницу цветов. И про других существ. Вот только про управдома Крысса ничего хорошего он рассказать не мог. В общем, как-то совершенно неожиданно случилось, что после этого разговора Фредди и Фло подружились со своими соседями. А вот к чему привела эта дружба и как дальше развивались события, об этом вы узнаете, если прочитаете всю книжку до самого конца. Если, конечно, не боитесь. Все-таки герои ее не совсем обычные существа. Книга называется «Фредди и Фло. Паранормальные сыщики. Дело о соседях-монстрах». Написала ее Мария Клинк, а выпустила издательство «Клевер» для детей среднего школьного возраста.
4: Книжный червячок на детском радио.
3: А вот еще одна сказочная история. А может быть, не такая уж и сказочная. Ее придумала, а может быть, подсмотрела в жизни, писательница Татьяна Коваль и поместила в свою книжку, которая называется «Сказки про маленьких трусишек, грязнулик и капризулик». Сказок там несколько, и вот одна из них называется «Шиворот на выворот и сикость на кость». В ней рассказывается про мальчика, который не хотел сам одеваться, ленился. Дома его родители одевали, в саду воспитатели и даже иногда ребята.
0: Однажды пришла за ним мама в детский сад и за голову схватила.

0: Мишка наизнанку. Мама мальчика к зеркалу подвела. Ты хочешь, чтобы все над тобой смеялись?
1: Это Петька виноват, кое-как меня одел.
0: Насупился мальчик. Ты уже большой, пора самому одеваться, подошла воспитательница.
2: Правильно, правильно, закивала мама. С этого дня будешь одеваться только сам.
3: И началась у мальчика непростая жизнь. Это пока все наденешь, пока каждую пуговицу на рубашке в петельку просунешь, а там еще брюки, носки, про шнурки и говорить нечего. Мальчик всегда торопился, чтобы побыстрее с этими скучными делами закончить. И, конечно же, все делал плохо. И так каждый день. Шиворот на выворот да наизнанку. Никак мальчик не мог собраться и сделать все правильно.
0: И вот однажды вечером, когда он уже лежал в кровати, в шкафу раздалось странное шуршание. Мальчик подкрался к шкафу и распахнул его.
1: «Привет!»
0: — выглянул из ботинка полосатый носок. Мальчик протер глаза, но носок не исчез.
1: Наоборот, он полностью вылез из ботинка и радостно запрыгал. Мальчик хотел потрогать носок, но тот вернулся. Руками не трогать, могу развязаться!»
0: Дело в том, что носок был скручен таким образом, что у него вырисовывалась улыбчивая мордочка.
1: А еще были пуговки-глазки и ёршик волос из ниток.
0: Несмотря на это, мальчик сразу узнал свой длинный полосатый носок. Правда, не мог понять, в кого тот превратился.
1: «Рад мне?» — подмигнул носок.
0: «А чего радоваться? Ты мне спать не даешь? Я думал, мыши в шкафу завелись».
1: «А это я!» — завелся. «Шиворот на выворот!»
2: — гордо вытянулся носок.
0: «Кто?» — удивился мальчик. —

0: сам меня вспоминал, звал шиворот на выворот, шиворот на выворот, а теперь притворяешься, что не слышал обо мне».
1: «Это не я тебе вспоминаю, а мама, когда я одежду наизнанку надеваю».
0: «Привет, и я тот», — выглянул из другого ботинка носок в горошек. «Знакомься, хе-хе, это мой братик наизнанку», — представил второй носок шиворот на выворот. «Мы всегда там, где о нас помнят и ждут».
1: И тут наизнанку выскочил из ботинка, вскарабкался на полку и быстро вывернул футболку мальчика наизнанку.
0: «Опля!»
1: С гордостью показал он на свою работу. «Ты зачем это сделал?» — рассердился мальчик.
0: «Ну, ты же любишь все носить наизнанку. Мы тебе помогаем, заранее вещи выворачиваем», —
1: объяснил наизнанку.
2: «У вас прибавление?» — нахмурился мальчик.
0: «Ага», —
1: кивнул шиворот на выворот.
0: «Эти сестрички тоже будут здесь жить. Сикось!» —
1: пожала руку мальчику одна варежка.
0: «Накось!» —
1: пожала руку вторая. Мальчик закрыл шкаф и лег в кровать. «Завтра придумаю, что с ними делать», — подумал он. В шкафу еще долго шуршали, а наутро пуговицы на всех рубашках, кофтах и куртках
0: были застегнуты сикось-накось.
1: «Ума не приложу, что происходит?» — хлопала глазами мама. Мальчик только вздохнул в ответ. «Мама все равно не поверит, если я скажу, что это варежки с носками все натворили», — решил он, натягивая шапку.
2: «Что же у тебя шапка-то на бекрень съехала?» — поправила шапку мама.
3: «Вы, конечно, догадались, что ночью в шкафу мальчик нашел еще одного жителя. На бекрень он был похож на шапку. На следующую ночь появились шорты задом наперед. Потом приполз шарфик кое-как, а за ним прискакала перчатка вверх тормашка. Мальчику все это, конечно, не понравилось. Он стал думать, как бы от них избавиться».
1: И вот однажды днем мальчик заглянул в шкаф. «Ну почему среди этих сикосей и накосей нет ни одной опрятки, заплатки, какой-нибудь гладилки, утюжки? Они бы мне точно подсказали, что делать». И едва он об этом подумал, в воздухе разлилась свежесть только что поглаженного белья. Занавеска приподнялась, и мальчик увидел, что по ней, как по гладильной доске, на золотом утюге едет еще один маленький незнакомец в белоснежном камзоле из кружевной салфетки. На голове шляпа с пером, на плечах атласная мантия развивается.
2: Утюг доплыл до конца занавески и остановился. «Утюжка третий, безупречный и незапятнанный!» — представился незнакомец. «Давно жду, когда ты меня позовешь».
1: Утюжка и правда был безупречным. На одежде ни одной складочки, перо расчесано, в начищенные ботинки как в зеркало смотреться можно, а на груди подушечка для иголок сверкала сотнями иголочек.
2: «Устал от этой компании?» — кивнул на шкаф утюжка.
1: «Ой, они мне так надоели, я бы вас раньше позвал, просто я не знал, что вы есть. Вы можете их прогнать?»
2: «Прогнать не могу, но могу дать совет. Подумай, почему они у тебя появились?»
1: «Потому что мама их все время вспоминала. Как откроет шкаф, сразу всех и перечисляет».
2: «А ты что-нибудь сделал, чтобы она про них забыла?» — спросил утюжка.
1: Мальчик задумался. «Наверное, нет». И тут он понял. Надо сделать так, чтобы мама больше никогда про них не вспоминала и не произносила их имена вслух.
2: Утюжка улыбнулся. «Оставляю тебе помощницу. Работы у вас будет много».
1: В ту же секунду из подушечки для иголок выскочила иголочка и полетела к шкафу. «Спасибо!» — проводил взглядом иголочку мальчик, а когда обернулся, утюжки уже не было.
0: «Не теряем время!» — пропищала иголочка. «Посмотрим, кто кого!»
3: И работа закипела. Каждый день мальчик и иголочка наводили в шкафу порядок. Выворачивали, перестегивали, раскладывали. Вредители не сдавались. Каждую ночь опять все портили. Мальчику казалось, что это никогда не кончится. Но в одно прекрасное утро он обнаружил, что в шкафу нет ни одной неряшливой вещи. Это была блестящая победа. И вот что интересно. За время этой схватки

0: Кошки. Мальчик научился мастерски управляться с пуговицами. Его больше не пугали разные шнурки, да и наизнанку больше ни одна вещь не выворачивалась. Теперь он всегда был аккуратно одет. А мама перестала вспоминать про Шивора... Нет, давайте и мы не будем про них даже думать. Вот такую правдивую сказочную историю рассказала в своей книге «Сказки про маленьких трусишек Грязнулик и Капризулик» Татьяна Коваль. Книгу выпустило издательство «Стрекоза» для детей дошкольного возраста.
1: Книжный червячок.
0: На сегодня это все. Вы узнали о том, как одному маленькому паруснику удалось победить свой страх, о мальчике Фредди и его старшей сестре Фло, которым пришлось познакомиться и даже подружиться с самыми настоящими привидениями, и про мальчика, который никак не хотел сам одеваться. А теперь я с вами прощаюсь и бегу читать новые книжки. До встречи! Ваш книжный червячок.
2: В книжном мире маячок.
3: Ваш книжный
2: червячок.
1: Книжный червячок на детском радио.
4: Детское радио.
5: Детское радио.
1: Детское радио.

я весь день сижу на крутом бережку, высоко плывут

солнце золотое, весело плещется синяя река. Стебелек дрожит, надо мной жук жужжит, комариный писк слышится слегка.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Хрум или сказочный детектив. Информация к размышлению.
3: И вы пошли звонить в сказочную полицию?
4: Ну да, пошел. Колыбельная-то моя испорчена, никуда не годится. Помогите, сыщики.
3: Постараемся разобраться.
2: Новое расследование. Слушай на этой неделе.
5: Хрум-хрум.
6: В некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 39 земель в 39 царстве жили-были девочки и мальчики.
2: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
6: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
2: 0+. Реклама. Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru ОГПМ радио. ОГРН 1157 46 79 24 55. Город Москва. 0+. Реклама.

0: Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
2: Как же это здорово! Делиться с друзьями чем-нибудь хорошим, любимыми песнями, добрыми сказками, веселым настроением.
3: Тем более, что с детским радио друзей у тебя становится больше. Ведь сегодня вместе с тобой его слушают мальчишки и девчонки в Красноярске, Уфе, Новосибирске, Саратове.
2: А еще в Челябинске, в Воронеже.

0: Егор Бонифатич, вам международное.
1: Энландский клуб приглашает вас принять участие в кругосветной парусной регате. Лом, хотите изучить навигацию на отлично?
2: Хочу!
1: Тогда пойдете со мной в кругосветное плавание на парусной яхте. Назначаю вас своим помощником. Телеграфируйте. Капитан Врунгель согласен.
3: Да, нужен отдых парусам, как морю после шквала. И признаюсь, устал я сам, хотя моряк бывалый. К тому ж история моя правдивый бег кончает. Самим не верится, друзья.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Реклама. 0+.
2: С Крутилкиным и Вертелкиным.
3: Со мной и со мной.
4: Привет, Вертелкин!
5: Привет, Крутилкин! А чё это у тебя сумок так много? Ты чё это, на Северный полюс, что ли, собрался?
4: Да на какой Северный полюс, Вертелкин? Это я просто в магазин зашёл и торт купил, а потом конфеты, и сковородку, и книгу о том, как выживать в диких условиях. Ох, интересно же! И набор шапок тоже купил, у них скидки были. На-ка, подержи, у меня шнурок развязался.
5: Вот ещё, Крутилкин, я занят, сам держи!
4: Ну и пожалуйста, сам купил, сам и подержу. Вот так, сейчас. Ой! Ой, звонит кто-то. Ай!
5: Ты чё это, Крутилкин? Торт уронил? Или сковородку?
4: Да если бы сковородку! Телефон из кармана доставал и уронил! Ну вот! Ну трещина на стекле! И в углу скол! Как же я теперь селфи делать буду?
5: Эх! Руки-крюки, Крутилкин!
4: А у тебя не крюки, Вертелкин, так значит? И ты никогда телефон не ронял?
5: Ронял! Но у меня на нем, знаешь, не царапинки.
4: А ну, дай посмотреть. Вот тяна, реально, не царапинки. Ты что, такой аккуратный, Вертелкин?
6: Хоть у Вертелкина руки и крюки спасают меня. Достижение науки.
4: Это у тебя что, голосовой помощник в телефоне, Вертелкин?
5: Голосовой вредитель, скорее, и болтает безумолку обо всем на свете. Ну невозможно уже!
4: Интересно, а это какие такие достижения науки твой телефон спасают, а, Вертелкин?
5: И ладно, Крутилкин, так и быть, рассказываю. У меня, значит, особое защитное покрытие нанесено на телефон. Оно может само затягивать трещины и сколы.
4: Как это само?
6: А вот так это? Позвольте, я сам расскажу. Меня создали в Московском техническом университете имени Баумана в центре композиты России.
4: Композиторы? Там в университете что, музыку сочиняют?
5: Да не композиторы, крути!

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Гитары? Там в университете что, музыку сочиняют?
3: Да не композиторы, Крутилкин, а композиты. Композиты. Это материалы такие, состоящие из нескольких материалов, ну, с разными свойствами. В результате получается нечто совершенно новое.
4: Да-да, и этот новый композитный материал может сам затягивать повреждения.
2: О, опять голосовой помощник врубился.
4: Главное, чтобы вы врубились, в смысле поняли. Телефон покрыт таким специальным составом, который затягивает трещины.
3: Ты только представь, Крутилкин! Такое покрытие не только в смартфонах можно использовать. Ну вот, фары автомобильные могут сами избавляться от царапин. А в будущем ты только представь, Крутилкин! Практически вечные самолеты, вечные пароходы и техника, которая никогда не царапается.
4: Совершенно верно!

0: Да, обидно, Вертелкин.
1: Что обидно, Крутилкин?
0: Тебе, Вертелкин, подарили экспериментальный образец, а мне нет.
1: И тебе прислали. Держи!
0: Так, Вертелкин, а дай-ка мне коробку конфет.
1: Держи, Крутилкин. А зачем тебе конфеты-то? Ты что, прямо сейчас хочешь чаю попить? Погоди.
0: Вкусно. Так.
1: Ты это... Что делаешь, Крутилкин?
0: Да вот думаю, если на телефоне царапины исчезают, может, конфета надкусанная тоже восстановиться сможет и будет как новая, а, Вертелкин? Это ж открытие всемирного масштаба получится!
1: И открытие это я так и назову: самовосстанавливающаяся конфета имени Крутилкина.
0: Гениально!
2: Ты не будешь зевать от скуки в эфире «Ну и ну». Новости науки.
3: «Ну и ну». Новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным.
4: Детское радио.
5: Детское радио.
6: Радио.

0: любимые песни из наших любимых мультиков.
1: Реклама.
2: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
3: Кажется, начинается самое интересное.
4: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
3: А ты уже знаешь своих главных героев.
4: Самое время им помочь.
2: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.tv.ru и голосуй за своих героев.
5: До встречи в финале!
2: Категория 6+.
1: Реклама.
6: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры – детям. Смотрите, не перепутайте. «Барская усадьба», Тверская область, «Все включено». Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.
7: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Апрелевка Клаб». Киевское шоссе, 20 минут до метро. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа, МГИМО, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Апрелевка Клаб». Загородная жизнь начинается здесь. Застройщик ООО «Парк Апрель-2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой. Сторонние банки не привлекаются.
8: А я рыба, я рыба. Всей семьей я плескаюсь в январе, в марте, в июле, в ноябре. Это Карибия.
9: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
10: Карибия.рф.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8495-921-40-41.

0: новое приключение Веснушки и Кипитоши.
1: Кипитоша, я у Вовки в телефоне такую смс-ку прочитала. Представляешь, там было написано: Вовка не дружит с Веснушкой, дружит только со мной. И кто только ему эту глупость прислать мог?
2: Подожди, подожди, повтори еще раз и медленнее. Я не понял, как ты смогла прочесть смс-ку на Вовкином телефоне? Он ее тебе сам показал?
1: Ой, дело было так. Вовка на переменке пошел в буфет, а телефон на парте оставил. Потом ему пришла смс-ка, и я ее случайно прочла. А там такое:
2: Веснушка, как это можно смс-ку случайно прочесть? Это же не плакат, который на стенке висит на всеобщее обозрение. Ты что, в Вовкин телефон без спросу залезла?
1: Но я же не на...

0: точно! Вовка сам попросил меня за телефоном присмотреть. А тут и смс-ка пришла. Я подумала, а вдруг там что-нибудь важное, и нужно Вовке об этом срочно сообщить.
1: Веснушка, не лукавь. Вовка не годы отсутствовал. Он максимум на 5 минут в буфет вышел. Любая новость могла бы преспокойно его дождаться. Признайся честно, тебе любопытно стало?
0: Ну, немножечко. Я не хотела читать, честно-честно. Это как-то само собой получилось. И теперь мне интересно, кто это нас с Вовкой рассорить хочет? Как бы это узнать?
1: Ох-ох-ох-ой, ты меня очень расстроила. Неужели ты не понимаешь, что чужую переписку читать нехорошо? Тебе бы самой понравилось, если бы твое письмо кто-нибудь чужой прочел?
0: Кипитоша, для меня Вовка не чужой, он мой друг. И потом, это ведь не письмо было, а всего-навсего смс-ка. И я ее совершенно случайно прочитала.
1: Не вижу особой разницы. СМС-ка тоже письмо, только короткое. Ты Вовке уже призналась?
0: Ну, ты только меня не ругай, пожалуйста. Я ее не только прочитала, но еще и удалила. Потому что не надо всякие глупости Вовке писать. Как бы мне еще выяснить, это первое такое послание или были и другие?
1: Веснушка, как же тебе не стыдно? Ну ладно, прочла, это с трудом, но понять можно. Но зачем ты ее еще и удалила? Это уж совсем нехорошо. Тебе обязательно нужно перед Вовкой за свое самоуправство извиниться.
0: А как же я теперь это сделаю? Мне теперь стыдно. А если я ему не скажу, он ничего и не узнает. И потом, мне совершенно необходимо узнать, кто ему это написал. Эх, жаль, я номер не запомнила. Но как-то мне нехорошо на душе все же. Это же обман с моей стороны.
1: Дорогая моя, за свои поступки нужно отвечать. Наберись храбрости и во всем Вовке признайся. И увидишь, тебе сразу легче станет.
0: Кипитош, ну я потом обязательно перед Вовкой извинюсь. А сейчас ты не мог бы мне помочь найти автора смс-ки? Может, мы коту ученому позвоним, и он в зеркало волшебное посмотрит. Вдруг оно ему правду покажет.
1: Так, давай Котофея в эти дела впутывать не будем. Сама она бедокурила, сама и выкручивайся. Я считаю, ничего выяснять не надо. Вовка твой друг, и на всякие там провокации он не поддастся.
0: Тебе-то хорошо рассуждать, а мне страшно. Ну как я ему об этом скажу? Ну сам подумай. А если он на меня обидится и разговаривать со мной больше никогда не захочет?
1: Моя бабушка, медная кастрюля, любит повторять: не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня. Не думай о плохом, Веснушка, звони.
0: Ой, хорошо. Ой, ну так страшно. Вовка, привет. Это Веснушка. Мне надо с тобой очень серьезно поговорить. Даже

0: могло произойти, за что бы я на тебя рассердился.
1: Ну, мало ли какие ситуации в жизни бывают. Вот я, например, на тебя бы, наверное, обиделась, если, скажем, ты перестал со мной дружить из-за того, что тебе кто-нибудь про меня чего-нибудь плохого наговорил.
0: Веснушка, что за дурацкие предположения? Я бы такое слушать не стал. Ты толком мне объяснить можешь, что конкретно случилось?
1: Правда? Не стал бы слушать? Вовка, а что бы ты сделал, если бы кто-то твою смс-ку без спроса прочитал? Ну, предположим, какая-нибудь девочка.
0: Пусть только попробует. Драться, конечно, я бы с девочкой никогда не стал, но высказал бы все, что о любопытных Варварах думаю. Нечего в моем телефоне лазить.
1: Ой, Вовка, я совсем забыла. Мне ж по делам убегать надо. Мы потом с тобой в школе поговорим. А сейчас, ну, мне совершенно некогда. Все, пока, в школе увидимся.
2: Веснушечка, да ты у меня трусишка, зайка серенький. Ой, ну почему ты все сразу Вовке не сказала? Для чего тебе нужно было в разговоре идти окольным путем? И сама с курса правильно сбилась, и Вовку запутала.
1: Да ты же сам слышал, что Вовка по этому поводу думает. Он бы непременно со мной поссорился, если бы я ему правду сказала. И зачем я вообще к этому телефону прикасалась?
2: Ну, что сделано, то произошло. Чего ж теперь горевать? Ты мне лучше скажи, как выпутываться будешь? Ты ж Вовку заинтриговала. Он к вашему разговору непременно вернется.
1: Не знаю. Кипятоша, ну почему так в жизни бывает? Жила я себе вполне счастливо, и один неверный поступок все разрушил. И все из-за моего любопытства. Правильно наша соседка баба Шура говорит: любопытство не порок, а большое свинство.
2: Ну ладно, не драматизируй. Пока ничего непоправимого не случилось. Вы с Вовкой по-прежнему друзья-приятели. Ты, главное, когда в следующий раз с ним разговаривать будешь, не наводи тень на плетень в ясный день, а четко все объясни.
1: А если он меня не простит? Ой, кто бы это мог быть? Алло? А, Лена, привет! Да что ты говоришь? Это точно? Как она могла? Нельзя же чужие дневники читать! Ладно, я ей не скажу, что ты мне сказала. Что делаю? Да так. Нет, гулять я сегодня не пойду. Пока-пока.
2: Я сейчас услышал, что кто-то чей-то дневник прочел. У вас что в классе? Эпидемия повального любопытства? Может, это какой-нибудь неизученный вирус?
1: Кипятош, мне Лена сейчас рассказала, что она случайно увидела, как Таня Вовке смс-ку написала, чтобы он не дружил со мной, а дружил с ней. И еще она сказала, что Таня, когда у меня в гостях была, дневник мой открыла и несколько страниц прочитала. А я там про наши с тобой приключения, между прочим, писала. Теперь Таня говорит, что я сказки сочиняю и собираюсь на весь мир прославиться, как автор романов про Гарри Поттера, и что я задавака.
2: Вот видишь, как неприятно бывает, когда кто-нибудь без спроса читает твой дневник или письмо, или смс-ку. А Таня просто глупая девочка, не сердись на нее. И так ей трудно, когда ум раздавали, ей не хватило чуток.
1: Из чего она взяла, что я задавака? Я вовсе даже не задавака. Я вообще никогда не хвасталась и нос не задирала. И еще писательница меня назвала. Знала бы она, что это не сказки, а чистая правда.
2: А представь, Веснушка, что Вовке кто-нибудь расскажет, что ты его смс-ку прочла и потом стерла. После этого ваша дружба действительно может дать серьезную трещину.
1: Ты прав, как всегда. Пусть он уж лучше правду от меня услышит. И будь что будет. Вовка, привет! Это опять я. Прости меня, пожалуйста. Я сегодня случайно, когда ты в буфет ходил, прочла твою смс-ку. Там было написано, чтобы ты со мной не дружил.
0: Веснушка, а ты ничего не путаешь? Я такую смс-ку не получал. А ты как себя чувствуешь? Ты сегодня весь день какая-то странная. Ты не заболела?
1: А я испугалась и ее удалила. И если ты после всего на меня обидишься и со мной дружить перестанешь, я пойму. Я не знаю, как такое могло случиться. Мне теперь очень,

0: очень стыдно.
1: Фух, Веснушка, хорошо, что ты мне все сама рассказала. Я на тебя не сержусь. Ну, прочла и прочла. Ты же больше так делать не будешь. А испугалась ты зря. Я всякие глупые смски в расчет не беру. Мы же с тобой друзья.
0: Ой, Вовка, спасибо тебе. У меня прям как камень с плеч свалился. Я тебе обещаю, что это было в первый и последний раз. Ты такой замечательный.
1: Да ладно тебе, не такой уж я и замечательный. Я однажды в компьютере в почту брата старшего залез. Только мне, в отличие от тебя, смелости не хватило ему в этом сознаться. А ты молодец, призналась. Ладно, до завтра.
2: Вот, видишь, не так все и страшно было. А чтоб ты окончательно развеселилась, давай-ка я тебе чайку своего фирменного заварю.

без друга, без друга не весело совсем. Хоть тысячу порций мороженого съем.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Если ты задумал покорить ее сердце, оставь надежду.
1: Но почему тысяча дохлых кошек?
0: Это же любимая болонка королевы.
1: Да будь она хоть болонкой самого короля!

0: Реклама.
1: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
2: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Детское радио.
4: Детское радио.
3: Детское радио.
4: Детское радио.
0: Детское радио. Хрум или сказочный детектив. Информация к размышлению.
5: Я видел, как волк

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Информация к размышлению.
3: Я видел, как волк за ягненком погнался, господа детективы. А потом за деревьями свет яркий увидел. Вот такая история, господа детективы.
2: Новое расследование. Слушай на этой неделе.
4: Хрум-хрум.
2: Реклама.
5: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Жаворонки Клаб». 20 минут от Москва-Сити. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа МГИМО, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Жаворонки Клаб». Загородная жизнь начинается здесь.
6: Застройщик ООО «СЗ Маклсой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой. Сторонние банки не привлекаются.
7: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо! В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+. ОКПМ радио. ОКРН 115 77 46.

0: Travel Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8495-921-40-41.

0: Планета динозавров.
1: Здравствуйте! С вами я, астроном Остроумович. А это значит, что наше знакомство с удивительными обитателями планеты динозавров продолжается. И сегодня, если, конечно, повезет, мы с вами увидим антеозавра. Место, где есть вероятность его отыскать, я приметил еще во время нашей предыдущей встречи.
2: Максимальное приближение.
1: Поле зрения моего телескопа – болотистый берег небольшой реки. По всем приметам, где-то здесь и должен прятаться антеозавр. Так, что я говорил? Вот же он, смотрите! Внешне антеозавр чем-то напоминает гигантскую ящерицу – варана. У него такое же широкое туловище, крупное, похожее на змеиную голова, и короткие когтистые лапы. Но, несмотря на некоторые сходства, считать их близкими родственниками неверно. Правильнее будет сказать, что вараны, точнее их далекие предки, были соседями антеозавров. По мнению ученых, ящерицы появились на Земле приблизительно в то же время, что и динозавры. Но в отличие от них сумели дожить до наших дней. Самые крупные из них – комодские вараны до сих пор населяют некоторые острова индонезийского архипелага. Местные жители называют их сухопутными крокодилами. И надо сказать, вполне заслуженно. Трехметровые гиганты запросто могут расправиться с оленем или кабаном, а если выпадет случай, не прочь поохотиться и на человека. Но даже самый большой варан не сможет сравниться с антеозавром. Эти рептилии достигают 6 метров в длину и весят более полутонны. Антеозавры селятся по берегам рек и озер и ведут полуводный образ жизни. До тех пор, пока антеозавр не достигнет зрелости, его основное меню составляет рыба. Но как только ящер почувствует в себе силы, он переходит на более крупную добычу. Вот и наш новый знакомый не зря притаился в прибрежных зарослях. Скоро утренняя прохлада сменится изнуряющей жарой, и к водопою потянутся многочисленные обитатели древней саванны. Терпение охотника будет вознаграждено. На этом я, астроном Остроумович, прощаюсь с вами, чтобы совсем скоро вновь заглянуть на планету динозавров и увидеть что-нибудь интересное.
0: Планета динозавров.

Медленно минуты уплывают вдаль, встречи с ними ты уже не жди. И хотя нам прошлого немного жаль, лучшее, конечно, впереди. Скатертью, скатертью дальний путь стелится и упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому в лучшее верится. Катится, катится голубой вагон. Может, мы обидели кого-то зря, календарь закроет этот лист. К новым приключениям спешим, друзья. Эй, прибавь-ка ходу, машинист. Скатертью, скатертью дальний путь стелится и упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому в лучшее верится. Катится, катится голубой вагон. Голубой вагон бежит, качается. Скорый поезд набирает ход. Но зачем же этот день кончается? Пусть бы он тянулся.

Каждому в лучшее верится. Катится, катится голубой вагон. Каждому в лучшее верится. Катится, катится голубой вагон.

Понравилась песня? Можно послушать ее в эфире детского радио на Яндекс.Музыке и других цифровых платформах, а также добавить свой плейлист. Или просто сказать умной колонке: включи песни группы «Пуговки» «Рука в руке».

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: песен на детском радио. Реклама.
1: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
0: Реклама.
2: Вторую воду Шишкин Лес ты зачем взяла?
3: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 49,99, а берут две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
4: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
5: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Дубровица Клаб». Метро Анина, городской округ Подольск. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. Дубровицы Клаб. Загородная жизнь начинается здесь. Застройщик ОСЗ. Восточная проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой. Сторонние банки не привлекаются.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8495 921 40 41.

Два, один. Супер-пупер ведущий Радикс с планеты Азира. Блистательная мудриция. Вездесущий корреспондент Прам. Они разберутся, как и из чего получаются нужные человеку вещи. В эфире программа «Энциклопедия интересных вещей».

0: эфира. Через несколько секунд начнется трансляция с Земли. Известный всей планете Азира, ведущий Радикс и его помощник-корреспондент Брам расскажут об удивительных предметах и устройствах, которыми пользуются люди, пробираясь в самые тайные уголки Земли, ежеминутно подвергаясь опасности на этой чужой планете. Храбрые исследователи выяснят, как и из чего получаются нужные человеку вещи. А блистательная мудрица, знающая обо всем во Вселенной, украсит их репортаж своими бесценными дополнениями. Вместе они создадут невиданную энциклопедию интересных вещей. Три, два, один. Внимание!
1: Идем на снижение. Посадка.
2: Ну где же Брам?
3: Не волнуйтесь, Радикс. До начала передачи есть еще время.
2: Да, но... А, ладно, я сам тогда. Уважаемая мудрица, позвольте мне вручить вам это.
3: Цветы?
2: Не удивляйтесь, на Земле принято в честь праздников дарить растения. А девушкам даже без всякого повода их приносят. Вот мы с Брамом и подумали. Забавная традиция, почему бы нам тоже так не сделать?
3: Любопытно. Спасибо, друзья. И как я должна с ними поступить?
2: Земляне сначала нюхают букет, потом радуются, улыбаются, помещают растения в сосуд с водой.
3: Надо изучить все это подробнее. Их потом случайно не употребляют в пищу?
2: Вроде нет. Странно, правда?
3: Да, непонятно. Сейчас посмотрю в книгах. Послушайте, Радикс, а ведь дарить цветы – древний обычай. Еще в давние времена, оказывается, мужчины приносили женщинам с охоты цветущие растения. Они потом высушивались и становились лекарствами, приправами, украшением жилища. А жители Древнего Востока даже какой-то специальный язык придумали. В нем каждый цветок имел свое значение.
2: А я вот знаю, что растения приносили в подарок богам.
3: Как мило! Чувствую себя богиней. Спасибо вам и Браму.
2: Вот где он, наш специальный корреспондент, а? Пора передачу уже начинать, а Брама нет.
3: Я, пожалуй, отправлюсь по заданию вместо него.
2: А вы знаете куда?
3: Ну да, мы же будем говорить сегодня о растениях, и я телепортируюсь туда, где их выращивают, в теплицу. Начинайте программу, а там и наш специальный корреспондент появится.
2: Как скажете, мудрица.
4: Энциклопедия интересных вещей.
2: Привет всем, кто меня слышит. В эфире снова Радикс и наша удивительная энциклопедия интересных, я бы добавил, нужных, а иногда очень красивых и вкусных вещей. Не секрет, что здесь, на планете Земля, невероятно богатый растительный мир. Тут и огромные деревья, и мельчайшие цветочки, травки, кустарники, приносящие диковинные плоды. Что и говорить, настоящее богатство. Но представьте, у людей тоже бывают сложности. Кое-где на Земле зимой так холодно, что почва промерзает, и на ней в это время вообще ничего не растет. Где-то слишком жарко и сухо, а растения любят воду. Думаете, в таких случаях земляне как-то без растений обходятся? Не тут-то было. Люди – такие изобретатели. Например, чтобы насаждения не замерзли, придуманы теплицы. Я попробую связаться с нашим научным консультантом, уважаемой мудрицей, которая наверняка уже в одной из них и готова рассказать нам, что же это, собственно, такое.
3: Да-да, я на месте. Здравствуйте, друзья.
2: Расскажите, мудрица, а теплица от слова «теплый»? То есть это место, где не холодно?
3: В общем-то, вы правы, Радикс. Чтобы растения чувствовали себя хорошо, прежде всего, необходима подходящая им температура воздуха и почвы. Каждому плоду или цветочку свое количество тепла требуется.
2: Надо же!
3: А погода на Земле часто бывает переменчива и неблагосклонна к растениям. С древних времен люди пытались как-то решить эту проблему.
2: Управлять погодой?
3: Были такие попытки. Люди старались умилостивить небеса, чтобы, например, не было дождя или наоборот, он пошел. Если

0: Долго стояла засуха. Всякие заклинания произносили, смешные танцы устраивали. Думали, небеса их услышат. Потом, правда, люди поняли, что проще самим попытаться создать условия для растений. Древние римляне, например, их сажали в тележки.
1: Зачем?
0: Днем выкатывали на солнце, а ночью увозили в теплое место под навес. Но это было хлопотно, и вырастить таким образом получалось не так уж много. Был и другой способ. Грядки покрывали слоем удобрений. Получалось теплое одеяло для посевов. Правда, удобрения не всегда приятно пахнут.
1: Мудрицы, мне неудобно, что вам пришлось в таком месте работать с запахами удобрений. Все-таки туда должен был Брам отправиться. Куда же он запропастился?
0: Успокойтесь, Радикс. В современной теплице все по-другому. Но куда пропал наш специальный корреспондент? В самом деле, интересно.
1: О, кажется, он нашелся. Я слышу, на связь выходит Брам. Надеюсь, я не ошибся.
2: Шикаму, хабаригами, валеле-валеле, амелебулю, валеле-валеле.
1: Брам, что с вами? Вы где?
2: Друзья, у меня ценная информация.
1: Где вы?
2: Не знаю, в Африке где-то.
1: Почему там?
2: Потому что, Радикс, растения на этом материке повсюду. Имею в виду, у людей повсюду.

0: есть для пожелания богатого урожая.
1: Тут все в масках, перемазаны чем-то. Так что на меня никто внимания-то и не обращает. Могу тоже принять участие в их обряде.
2: Уя, мувно таири! Асанте купанда!
3: Какая купанда? Мы про теплицы говорим, Брам.
1: Радикс, эти люди лучше знают, как вырастить все, что им нужно. Я разберусь, как это делается. Тут, если хотите знать, с овощами разговаривают даже.
2: Тут у меня менги я матанго. Венги-венги, матанго-матанго.
3: Ну ладно, пока Брам в Африке общается с овощами, вернемся к нашим теплицам. Уважаемая мудрица, расскажите, пожалуйста, как выглядит это сооружение и как там люди работают? Как они договариваются с огурцами, цветами, ну, что там еще посажено?
4: О, тут множество растений. А вообще, маленькую тепличку для себя любой землянин может устроить. Достаточно накрыть росточек маленькой стеклянной банкой. Здесь же гигантская теплица, где выращивают овощи, которые потом поступят на прилавки магазинов. Это огромное предприятие, где трудится много людей. Теплица занимает территорию в несколько футбольных полей. Это тоже своего рода поле, только со стеклянным потолком.
3: Надо же было до этого додуматься.
4: Есть такая история. Однажды, когда в Германию должен был пожаловать с визитом король Голландии, один изобретатель построил отапливаемое стеклянное сооружение, где цвели удивительные растения.
3: Такое полезное изобретение! Этого человека, наверное, наградили.
4: Вовсе нет. Его обвинили в колдовстве. Он, видите ли, нарушил ход времен года. Оранжереи на некоторое время после этого вообще запретили.
3: Оранжереи? Что это?
4: Тоже стеклянное сооружение, где растения живут. Но в оранжерее цветы выращивают, а в теплицах в основном то, что едят овощи. И еще часто бывает, что в теплицах растения не все время живут, а до определенного возраста. Потом их высаживают на улицу.
3: Ага, выкапывают из земли.
4: Знаете, тут нет никакой земли, Радикс.
3: А в чем же они живут, эти растения?
4: В ящиках. А в них что-то непонятное. Сейчас возьму пробы, сделаю анализ, посмотрим, что покажут приборы. До связи.
3: Чудеса. Растения в теплице без почвы живут.
5: Энциклопедия интересных вещей.
3: Да. На Земле все интересно устроено. В нашей программе мы пытаемся разобраться с этим. У микрофона Радикс. Приветствую всех, кто недавно настроился на нашу волну. Сегодня мы изучаем теплицы и оранжереи. Интересно, как дела у нашего специального корреспондента Брама в Африке в гостях у какого-то племени? Попробую связаться.
0: Нялемге, короти, вязи, накабичи! Друзья, уже совсем скоро настанет волнующий момент. У нас тут на постаменте огромная тыква, украшенная цветами, бусами из ягод и травами. Все люди из племени тщательно вымазываются в золе и в земле. И я тоже испачкался. Теперь уж точно никто не признает во мне пришельца с планеты Азиры.
3: В земле?
0: Ну да, хорошая земля необходима для растений. И здесь ее перемешивают с пеплом от костра и еще с чем-то... Пахнет не очень.
3: Мудрица что-то про удобрение говорила.
0: Похоже на то. Все в круг уже встали. Почему-то вождь на меня показывает. Ничего-ничего, здесь люди очень дружелюбные. Привет! Куда вы меня ведете?
3: Брам?
0: Сюда садиться? Хорошо. Ой, какие красивые бусы. Надеть их? Ой, добрые туземцы украсили меня бусами из ягод и тыкву вручили.
3: Вам надо телепортироваться оттуда как можно скорее.
0: Бросьте, мне ничего не угрожает, Радикс. Кроме того, должен же я добыть для азерян секрет выращивания овощей. А между тем, все встали вокруг меня и танцуют в мою честь. Хотя, наверное, в честь тыквы, которую мне вручили. Ох, тяжелая! Маленги, маленги, маленги мои. Ладно, до связи. Мне сейчас некогда разговаривать.
3: Не нравится мне все это. И вообще, я запутался. Жители дикого племени удобряют почву. А вот в городе, в теплице, вообще без земли обходятся.
4: Друзья, это снова я, научный консультант Мудриция. Приборы показали, что в ящиках, где сидят растения, содержится вещество, полученное из разных горных пород. Получились волокна, называются минералами.

0: Стиральная вата. Небольшие кирпичики этой ваты лежат в ящиках, в них-то и прорастают огурцы, перцы, помидоры.
1: Значит, семена сажают прямо в такие кирпичики, потом ростки спокойно прорастают.
0: Но под присмотром.
1: Людей.
0: Компьютеров. Техника следит, тепло ли, хватает ли влаги. Если ее мало, включается полив. По трубочкам поступают удобрения, специально подобранные для каждого растения.
1: Этим компьютер руководит? То есть люди там не нужны?
0: Люди следят за работой компьютеров. И вот, кстати, кто-то идет. Я притаюсь за кустиком, понаблюдаю. Так, землянин принес коробочку, подвешивает ее. Скоро отойдет, и я попробую выяснить, что там внутри. Странно. Может, растениям какие-то звуки нужны? Тут что-то жужжит.
1: Брам говорит, что туземцы в барабаны бьют, песни поют. Вроде такие звуки для урожая нужны.
0: Мне известно, что многие народы исполняли специальные песни, стихи какие-то читали растениям, будто бы это все помогает овощам расти. Но эта коробочка не поет, а... Ой, из нее вылетают насекомые. Так, минутку...

0: Готово. Экземпляр пойман в специальный контейнер. Сейчас насекомое успокоится, и я смогу определить, кто это. Ясно. Это пчела. Компьютер выдал такую информацию. Растения на земле нуждаются в опылении. Иначе говоря, переносе пыльцы с цветка на цветок, чтобы потом образовался плод.
1: В теплицах пчелы работают?
0: Минутку, Радикс. Выпущу насекомое. Все-таки для него это сильный стресс. Да, видите, пчелы помогают человеку, но не только они. Я еще раз глядела мельчайших насекомых. Они тут на листьях сидят. Возьму несколько, тоже попытаюсь определить, кто это. Похоже, не только я ими заинтересовалась. Работница теплицы тоже растения сейчас рассматривает очень внимательно. На листьях, где жучки сидят, какие-то странные пятна и дыры от них остаются. Знаете, девушка сыплет что-то из баночки. Сыплет и уходит.
1: Порошок.
0: Не похоже. Возьму тоже немножко в контейнер. Посмотрю через увеличитель. Представьте, эта работница высадила на листья маленьких пауков. Один прямо у меня в контейнере уже двух жучков слопал.
2: Я понял. Маленький жучок питается листьями, а паучок – жучками. С вредителями в теплицах борются пауки. А мне кажется, жучков проще ядом побрызгать.
0: Что вы? Яд попадет в растение, и тогда есть его плоды будет опасно. А паучки и сами наелись, и людям помогли.
2: А, кстати, о еде. А кто собирает овощи, фрукты в теплице? Может, обезьянки?
0: Шутник вы, Радикс. Люди собирают. Причем каждый плод, прежде чем сложить в ящик, внимательно осматривают.
2: Надо Браму напомнить, чтобы он прихватил в космолет образцы овощей.
1: Изучим. Ну, и попробуем. А то у нас только цветы в космолете пока.
0: Да, хорошая идея. Поищу. Наверняка тут тоже цветы выращивают.
2: А мы пока узнаем, как там дела у нашего специального корреспондента. Брам, как слышите меня?
3: Превосходно, Радикс.
2: Что у вас происходит?
3: Члены племени продолжают нести дары.
2: Кому?
3: Мне. Я избран королем праздника. Это, правда, утомительно, сидеть перемазанным глиной в страшной маске, да еще с огромной тыквой в руках. Но что поделаешь? А туземцы несут и несут овощи и складывают у моих ног. Ай, на ногу прям. Маленги, маленги, маленги.
2: Брам.
3: Если вас не затруднит, обращайтесь ко мне, ваше тыквенное величество.
2: Чего?
3: Ваше тыквенное величество, Радикс. Что вы хотели?
2: Брам, то есть... Ваше величество тыквенное, хорошо бы нам образцы овощей в космолет доставить, не забудете?
3: Постараюсь. Не отвлекайте меня. Сейчас все исполняют особый танец, чтобы задобрить солнечное божество, чтобы тепла было достаточно.
2: Танец? Постарайтесь запомнить, Брам, его движение. На связь выходит мудрица.
0: Ах, здесь так чудесно, Радикс. Я нашла место, где выращивают цветы. Какие дивные ароматы витают. Как тепло, как светло.
2: Представляю себе ароматное разноцветное море.
0: На море, если честно, не очень похоже. Кое-где ящики с рассадой располагаются в несколько этажей. Мне сразу вспомнилась красивая история об одном из чудес света – висячих садах Семирамиды. Когда вавилонский царь Навуходоносор II поселил свою супругу во дворце среди голой песчаной равнины, царица затосковала. Тогда любящий муж велел посадить разные растения на балконах, лоджиях и лестницах дворца. Со стороны выглядело, будто они парят в воздухе. Ах, видите, древние изобретения успешно используются и сегодня. Нашим ученым известно, что на Земле существуют оранжереи, где цветы живут в воде. Там для них почти настоящие озера устроены под стеклом. Пойте, пойте, озеряне, расцветай, мир красоты. Слава, слава вам, земляне, за прекрасные цветы.
2: Мудрица, с вами все в порядке?
0: Все великолепно. Голова просто немного кружится. Очевидно, запах от цветов слишком сильный. Ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла. Ох, чуть-чуть полежу. Вот, надо мной стеклянный потолок.

0: Ок. А в нем окна. Рядом вентиляторы установлены. Это необходимо, чтобы проветривать помещение.
1: У вас получится открыть окно? Вам срочно нужен свежий воздух.
0: Окна открывает и закрывает компьютер, когда получает сигнал, что растениям нужно подышать. Я сейчас поднимусь и подойду к монитору.
1: Что там?
0: На экране множество цифр, и про каждое растение написано, как оно себя чувствует, и показаны температура воздуха, влажность, содержание углекислого газа и кислорода. О, циферки забегали. О, ой! Вода полилась откуда-то с потолка. Похоже на летний дождик.
2: Вам пора возвращаться, мудрица. А нам осталось узнать, как дела у нашего специального его тыквенного величества. И будем подводить итоги. Брам, вы с нами?
3: Прекрасно. Меня и тыкву посадили на блестящий поднос и куда-то несут. Впереди полыхает пламя гигантского костра.
2: Брам, срочно телепортируйтесь. Вы уже достаточно с местными обычаями ознакомились. Лично мне уже все ясно.
3: Да? Вы знаете, что будет дальше?
2: Эти дикари съедят вас, Брам. Зажарят и съедят вместе с вашей тыквой.
3: Кажется, вы правы. Они несут меня прямо в костер. Буду телепортироваться к вам.
2: Что ж, уважаемые слушатели, как мы видим, способы выращивания вкусных овощей и красивых цветов на Земле со временем сильно изменились. Когда-то люди вообще ничего не выращивали, только собирали то, что само выросло в лесу или на лугу. Потом научились сами все нужное сажать. Еще и вывели новые растения, например, киви. А чтобы урожай был лучше, обращались к богам. Проделывали всякие странные действия, как в племени у Брама. Потом научились удобрять почву. Еще освоили премудрости некоторые, чтобы сделать посадки более устойчивыми к изменениям погоды. И в конце концов придумали, как сделать, чтобы вовсе от погоды не зависеть. Изобрели теплицы. Будем надеяться, что мы на других планетах тоже сможем соорудить что-то подобное. С вами были Мудрицы, Брам и я, Радикс. До новых встреч в эфире.
4: Энциклопедия интересных вещей.
0: Радикс, я немедленно должна составить отчет для Академии наук. Немедленно сяду за чертежи.
2: Ну нет, мудрица. Сейчас Брам с овощами явится. Должны же мы их попробовать.
0: Верно. И составить список наиболее вкусных.
2: Вот и король овощей. Великий Брам, приветствую вас. Ягодные бусы, венки, да еще и раскраска боевая. Вы чудо как хороши.
3: Зря смеетесь, Радикс. Уверен, что древние способы выращивания овощей подойдут жителям нашей Азиры больше, чем эти новомодные теплицы, набитые компьютерами. Как можно выращивать урожай, следя за показаниями приборов? Нужно в земле копаться, слиться с ней, чувствовать ее энергию, разговаривать с растениями, петь для них. Если мне небеса будут благосклонны...
2: Ладно, давайте вашу тыкву и что там еще?
3: Подождите. Вы что, собираетесь есть эти овощи?
0: Надо составить отчет об их вкусовых свойствах.
3: Что вы? Растения нельзя обижать! Это же тыква, королева праздника! А это баклажаны! Отдайте, Радикс! Мы для них особый танец исполняли, чтобы они стали такими большими и сочными. Положите быстро морковку, вы что? Овощам нужно оказать почет и уважение. Тогда урожай будет еще больше. Понимаете?
2: А что, мудрица, что нам на Азире делать?
3: Что-что? Вот так? Нарядить прекрасные овощи, спеть и поплясать вокруг них. Я вас научу, повторяйте. Маленги короти, виазий на кабичи.
0: Маленги короти, виазий на кабичи. Чего только люди не придумают, такие изобретатели.
3: Не отвлекайтесь, мудрицы. 3-4, еще раз заклинание повторим.
0: Маленги короти, виазий на кабичи. Да, когда-то и на Марсе будут яблони цвести. Я в этом абсолютно уверена.
4: Энциклопедия интересных вещей.
5: Детское радио.
6: Детское радио.
7: Радио.

0: Детское радио.
1: Слушайте на Детском радио в новом выпуске программы «Оле-оле-оле».
2: Стал Малькольм думать. Думал-думал и «I came up with it», то есть придумал и позвал маленького Мука. «Не-не-не-не-не», — сказал маленький Мук. «Холодно в этой вашей Шотландии, а туфли-скороходы у меня на босу ногу надеты».
1: Оле, оле, оле! Каждую неделю новая программа.
0: Реклама. Детское радио рекомендует. С 22 августа по 17 ноября 9-й Большой детский фестиваль под руководством Сергея Безрукова в Москве и Санкт-Петербурге. Увлекательные спектакли и книги, кино и анимация для всей семьи, мастер-классы для детей и подростков. Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры Российской Федерации. Подробности на сайте grandkidsfest.ru. 6+. Рекламная служба Детского радио. Телефон в Москве 8495-921-4041.
3: Человек на 90% состоит из воды.
4: Это взрослый, а ребенок на 90% состоит из радости, бодрости и любопытства.
3: А почему?
4: А потому что он слушает,

0: В эфире Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Много песен на детском радио.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Необыкновенные истории обычных вещей.
1: Ну вот, опять мне мама запретила пить лимонад. Говорит, что от него у меня живот будет болеть и зубы. Взяла и спрятала целую бутылку.
2: Я, как газировка, ответственно заявляю, что я полезна, а не вредна. Самую первую газировку изобрел английский священник Джозеф Пристли еще в 18 веке. Он был химик, философ. Жил он рядом с пивоварней, часто туда наведывался, и его заинтересовали пузырьки, которые выделялись при брожении. Это был углекислый газ, которым он воду и зарядил. Получилась газировка. Другой химик-швед придумал прибор для производства такой газировки, а немец-ювелир создал промышленную установку. И полились по всему миру реки напитков разных вкусов. Долгие годы продавали нас только в аптеках. Врачи считали, что газированный напиток повышает сопротивляемость организма болезням. А когда в газировку стали добавлять сок разных фруктов, то появилась вода от простуды и больного горла.

0: Ее делали с апельсиновым или лимонным соком. В них масса витамина С, и они истребляют вирус простуды. Была еще газировка от боли в желудке. Ее делали с добавлением мяты, которая успокаивает боли в животе. Тогда купить газировку можно было только по рецепту врача. Делали газированный напиток и с добавлением зерен кофе. С его помощью боролись с усталостью. Он помогал восстановить бодрость после болезни или во время долгой прогулки. Из аптек в обычные магазины я окончательно перекочевала в конце 19 века. К этому времени газировка стала такой популярной, что в аптеках было больше желающих купить ее, а не лекарства. Тогда же производители напитка перестали писать на этикетках о целебных свойствах газировки. Но отчасти мама права. В современной газировке столько сахара, что если постоянно пить ее бутылками, то может начаться диабет, появиться лишний вес, да и зубы начнут болеть. Так что можешь пить 2-3 стакана в день, но никак не больше.
1: Необыкновенные истории обычных вещей.
2: Детское радио.
3: Детское радио.

0: Хорошо. А дедушка где спит?
1: Какой дедушка? А, дедушка. А там, в прихожей, на коврике. А если не слушается, то я его веником.
0: Это правильно.
2: Человек собаки друг.
3: Человек собаки друг.
2: Это знают все вокруг.
3: Это знают все вокруг.
2: Понятно всем, как дважды два.
3: Нет добрее существа.
2: Лапу первым подает.
3: Лапу первым подает.
2: Волю нервам не дает.
3: Волю нервам не дает.
2: Еще никто не замечал, чтобы хоть раз он зарычал.

0: песен на детском радио. Реклама.
1: Наш лес населен множеством видов уникальных существ.
2: Новая удивительная вселенная от режиссера Смешариков и Финика.
3: И Мора? Он про нас знает?
2: Анимационное приключение «Край чудес» в кино с 10 сентября. Категория 6+.
0: Реклама.
4: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.dfstv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец Фегабук, ГКД, ОГРН, 102-770-057-87-40, адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
5: Когда невкусная микстура, когда растет температура, когда нельзя шалить, играть, а можно охать и лежать, я не страдаю, не грущу, ну приболел немножко. Детское радио включу и погляжу в окошко. Поднимают настроение, как конфеты и варенье, как улыбка милой мамы, интересные программы. Детское радио. Вместе веселей!

0: Здравствуйте, юные детективы.
1: С вами сыщики детективного агентства «Хрум». Хитрейшие расследования умнейших мыслителей. Глава нашего агентства Мария Петровна.
0: Юный сыщик Максим и Добрыня, начальник сказочной полиции.
2: Рады приветствовать вас в школе юного детектива.
1: На этом занятии мы продолжим делиться с вами секретами мастерства сыщиков.
0: Помогут нам в этом наши волшебные часики.
3: Так, слова и приметы. Так, вопросы, ответы. Правду от лжи как отличить? Попробуем вас мы научить.
0: Сегодня мы расскажем об одном удивительном расследовании. Чем оно было удивительно, вы скоро поймете.
1: Главное – внимательно слушать и следить за сигналами, которые подают наши волшебные часики. Они обязательно подскажут, на что обратить внимание в рассказе подозреваемого.
3: Слушай, слушай! Тик-так! Ку-ку! Вот этот знак!
2: В конце расследования мы все объясним, ну и скажем, кто виновник. И почему мы так решили.
3: Тик-так! Развеем сомнения! Тик-так! Дадим объяснения!
4: Школа юного детектива.
3: Занятие второе. Подзвон цепей.
0: В тот день Максим заглянул в мой кабинет математики после уроков.
1: Да, чудесный был день. Мы с Марией Петровной сели пить чай с зефиром. Я попросил: Мария Петровна, расскажите о каком-нибудь сказочном расследовании, пожалуйста.
0: Макс сказал «пожалуйста», но я не успела ответить. В этот момент пришло сообщение от начальника сказочной полиции Добрыни. Сообщение начиналось с того же слова «пожалуйста».
2: Да, я написал «пожалуйста, помогите разобраться».
0: Чаепитие пришлось отложить.
1: И мы помчались в сказку.
2: Обычно бывает так. Случится что-то в сказках, мне пишут.

0: Ай-ой, похитили, пропало, что делать? Но в этот раз прислали письмо. Многоуважаемый Добрыня Никитич, дело в том, что в нашем королевстве хорошая погода. Однако, не могли бы вы... 9,5 страниц, прекрасным почерком. Конверт с королевской печатью.
1: Письмо было от королевы из сказки Шарля Перро «Рикки Хохолок».
0: Первые 5 страниц – приветствие и пожелание всего самого наилучшего. И только на 6-й странице было написано. Так, где это? Ага, вот. Во дворец должна была прийти добрая волшебница, но не пришла.
1: Вы же помните сказку? У короля и королевы родился малыш. Родители его очень любили, хоть он и не был красивым. Добрая волшебница, которая присутствовала при рождении мальчика, уверила родителей в том, что их малыш станет самым добрым и умным в королевстве. А когда вырастет,

0: «Этого я не могу», — сказала волшебница. «Но я могу сделать так, что тот, кого принцесса полюбит, станет таким же красивым, как она». И после этих слов волшебница исчезла.
1: Волшебница не смогла сделать принца умнее, а принцессу красивее, потому что пропала в самом начале сказки.
0: Мы стали думать.
2: Да, волшебницу могли похитить и заставить ее наделить кого-то красотой и умом. Я предположил, что это мог быть Иванушка-дурачок.
1: Но я возразила. Иванушка-дурачок, несмотря на прозвище, очень неплохо справляется со своими проблемами.
0: А я вот что подумал. Может, все дело в желании неизвестного преступника стать красивым или красивой?
1: Версия Добрыни мне понравилась.
2: Мне тоже. Я вспомнил сказку «Аленький цветочек» с чудовищем. Правда, там герои без чужих волшебниц разобрались. Потом подумал о Пьеро из Буратино. Он ведь так хотел, чтобы его любили. Великаны и людоеды из разных сказок обычно не слишком симпатичны. Может, они захотели поменять свою внешность, стать милыми? Кто их знает?
1: Обычно людоедов и великанов не заботят впечатление, которое они производят. Что же касается Пьеро, он просто не смог бы совершить похищение.
2: Тогда мы вспомнили еще об одном сказочном персонаже.
1: О Кощее Бессмертном.
0: Волшебница, она же могущественная. Так просто ее не похитить. А Кощей мог свое волшебство применить.
1: В сказках бывали случаи, когда Кощей похищал молодых девушек. Однажды он украл царскую дочь, чтобы жениться на ней.
0: Только по доброй воле замуж за такого царская дочь не захотела выходить. Может, он решил поменять внешность на более привлекательную, чтобы ей понравиться.
2: Пришлось перемещаться к Кощею. Это было небезопасно.
0: Да уж... Кощей тысячи лет живет, в железо одет. У него меч острый, слуг, видимо-невидимо. Если что не так, в подземелье и весь разговор.
3: Хрум. Школа юного детектива.
4: Слушайте то, что Кощей нам сказал. Тик-так, тик-так. Будьте внимательны, ждите сигнал.
1: Мы шли по гулким коридорам замка Кощея Бессмертного, стараясь ступать как можно тише.
0: Мне доводилось бывать в этом замке. Дорогу я знал. Первый коридор – поворот направо. Второй коридор – налево. Третий.
2: Внезапно одна из боковых дверей распахнулась.
1: Из нее вышел Кощей Бессмертный. В его руке был огромный меч. За Кощеем с жутким звоном тянулась тяжелая ржавая цепь.
2: Честно говоря, я испугался.
0: Я схватился за меч-кладенец, но Кощей вдруг заговорил спокойным и даже ласковым голосом.
1: И улыбнулся.
5: Человечьим духом пахнет. Я уже и забыл, как это бывает. Богатыри в последнее время не часто меня навещают. Может быть, чаю из тины болотной или пирожков с поганками. Кикимора принесла, чтобы было чем угостить. Вдруг кого нелегкое ко мне занесет. Что привело вас в мою сказку?
1: Кощей пристально посмотрел на нас и снова улыбнулся.
2: Добрую улыбку назвать было нельзя.
0: Да уж, улыбочка такая, аж мурашки по коже.
1: Улыбка была странной, будто существовала отдельно от Кощея.
0: Мы расследуем дело об исчезновении волшебницы из сказки Рики Хохолок, сказал я.
5: Волшебницу похитили? Ту, что наделяет детей умом и красотой? И вы решили поискать ее у меня?
1: Скажите, пожалуйста, вы случайно не покидали в последнее время свою сказку? Вчера или позавчера? Спросила я и посмотрела Кощею прямо в глаза.
5: Да куда же я из этой сказки своей денусь?
6: Все меня за злодея держат. Что ни день, то какой-нибудь добрый молодец скачет, сразиться желает. Ему-то перед девицей покрасоваться, а мне на что?
0: Может и так, но...
6: Никаких «но».
5: Я, конечно, царскую дочь похитил, не спорю.
6: Они бы пожаловались хоть тебе, добрый...

0: Не Никитич, так нет же, только с мечами подскакивают.
1: Кощей говорил и говорил, остановить его было невозможно.
0: Ныне никто меня не любит. Все одно твердят, Кощей злой, а я добрый.
2: Тут Кощей замолчал на секунду, чтобы перевести дух. И Добрыне удалось спросить, а какая погода была, когда вы, Кощей, за царской дочерью летали?
0: Погода? Какая погода?
2: Кощей внимательно оглядел нас. Это был тонкий момент, ведь когда похитили волшебницу, шел дождь.
0: Погода, говорите?
3: Кощей поднял глаза к потолку, потом посмотрел куда-то направо, немного помолчал и очень медленно произнес.
0: Вспомнил. Солнце светило. Теплое такое.
1: Вы так и не сказали нам, где были вчера и позавчера, спросила я Кощея Бессмертного.
3: Отвечай, Кощей, сказал я.
0: Выходил. Не надо.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: Долго. Слетал на море Киян. Островок один посетил. Старинный сундук надо было подвесить цепями на ветке тополя.
4: Мы не поверили Кощею Бессмертному.
5: Обещание свое мы выполняем. Так, что было не так, вам объясняем. Так, первое.
6: Если кто-то ведет себя в разговоре с вами не так, как всегда, этот кто-то может что-то скрывать или говорить неправду. Кощей Бессмертный обычно мрачен, хмур и неразговорчив, однако не глуп. Ему известно, что добрые сказочные персонажи приветливы и улыбчивы. Чтобы не вызвать у нас подозрения, он постарался изменить свое поведение и произвести хорошее впечатление. Но ему это не удалось. Несмотря на то, что Кощей улыбался, в его голосе легко можно было уловить раздражение.
5: Так, обучаем! Так, повторяем!
7: Мы расследуем дело об исчезновении волшебницы из сказки «Рики Хохолок».
3: Волшебницу похитили? Ту, что наделяет детей умом и красотой? И вы решили поискать ее у меня?
5: Второе!
4: Кощей оказался очень разговорчивым. Столько всего наговорил. Только по делу ничего не сказал.
5: Слушаем, Вик, слушаем. Так, разбираемся, что не так.
6: Скажите, пожалуйста, вы случайно не покидали в последнее время свою сказку? Вчера или позавчера?
3: Да куда же я из этой сказки своей денусь?
8: Все меня за злодея держат. Что ни день, то какой-нибудь добрый молодец скачет, сразиться желает. Ему-то перед девицей покрасоваться, а мне на что?
3: Я, конечно, царскую дочь похитил, не спорю.
8: Они бы пожаловались хоть тебе, Добрыня Никитич. Так нет же, только с мечами подскакивают.
5: Третье!
6: Если вы подозреваете, что ваш собеседник говорит неправду, попытайтесь задать ему вопрос, к которому он не готов. И если ваш собеседник лжет, то прежде чем ответить, он, скорее всего, возьмет паузу, чтобы придумать правдивый ответ. Пока он будет думать, он, скорее всего, посмотрит вверх и вправо.
5: Слова нельзя принимать на веру. Вот вам сказки фрагмент для примеру.
4: Кощей замолчал на секунду, чтобы перевести дух, и Добрыне удалось спросить: а какая погода была, когда вы, Кощей, за царской дочерью летали?
8: Погода? Какая погода? Погода? Говорите.
7: Кощей поднял глаза к потолку, потом посмотрел куда-то направо, немного помолчал и очень медленно произнес:
8: вспомнил. Солнце светило. Теплое такое.
6: Вы так и не сказали нам, где были вчера и позавчера.
8: Выходил ненадолго. Слетал на море Киян. Островок один посетил.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Длинный сундук надо было подвесить цепями на ветке тополя.
3: Вот тут Кощей себя и выдал.
4: На острове в сказке стоит дуб. А Кощей сказал, что хотел подвесить свой сундук на тополь. Нам удалось спасти сказку Шарля Перо о принце Рике.
5: Хрум. Школа юного детектива.
4: На сегодня работа школы юного детектива окончена.
3: С вами были сыщики детективного агентства «Хрум». Мария Петровна.
6: Макс.
4: И Добрыня.
7: На этом мы завершаем речи. Так, до новой встречи.
5: Этот и другие выпуски сериала «Хрум. Школа юного детектива» можно послушать на сайте Детского радио и в Яндекс.Музыке.

0: Детское радио. Детское радио.
1: Детское радио.
2: Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро.
3: Но добрых друзей можно навестить и вечером. Тем более, что для этого далеко ходить не надо. Достаточно включить детское радио и оказаться
4: в гостях у сказки.
5: Да-да, каждый день в 21.00 сказки приглашают в гости. В это время на детском радио звучат добрые истории для хороших снов.
6: Продолжаем занятия для молодых пап. Доказано, что малыши лучше спят, когда им поют колыбельные. Прошу вас.
7: Скоро рассвет, выхода нет.
6: Я бы посоветовала что-то более мягкое.
7: Спи, моя радость, усни.
6: Да, не лучше. В таких случаях есть испытанное средство.
7: Мама, бабушка?
6: Это да. А еще детское радио и программа «Я засыпаю» с колыбельными и мелодиями для сна. Ежедневно в 21.30.
7: Ах, ничего себе.
5: Реклама.
8: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры – детям. Смотрите, не перепутайте. «Барская усадьба», Тверская область, «Все включено». Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.
9: Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте «прокачу.клаб». Категория 0+.
5: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
10: А знаете ли вы что?
11: Акулы – отличные акробаты.
5: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
10: «Ужасно интересно».
11: Все то, что неизвестно.
5: По выходным на детском радио.

0: Познавательно, увлекательно, засыпательно.
1: Детское радио.
0: Детское радио.

0: Сказка на ночь.
1: Евгений Пермяк. Про два колеса. В одном новом велосипеде жили-были два колеса. Переднее и заднее. Ведущее и ведомое. Так как ведущего от ведомого отличить иногда очень трудно, и на этой почве нередко возникают споры, велосипедные колеса тоже заспорили. Заднее колесо утверждало: если я двигаю велосипед, если я его веду, значит, я и есть ведущее колесо. Переднее колесо на это резонно отвечало: где это видано, чтобы ведущий шел позади?

0: Лисо приводила пример с пастухом и баранами. Когда пастух гонит баранов, он тоже находится позади, но никто не скажет, что бараны ведут пастуха, а не он их. Если ты позволяешь себе сравнивать меня с животными, возмущалось переднее колесо, то не лучше ли представить себе осла, который, идя на поводу за хозяином, стал бы утверждать себя ведущим, а хозяина ведомым? «Как тебе не стыдно?» — взвизгнуло на повороте заднее колесо. «Это нелепое сравнение по внешнему сходству. Нужно смотреть глубже. Мои спицы напряжены до предела. Я, изнашивая преждевременно мою шину, привожу тебя в движение, и ты бежишь налегке, на хвостом ходу, да еще виляешь, когда тебе вздумается, и при этом называешь себя ведущим колесом». «Перестань говорить глупости», — снова возразило переднее колесо. «Я не виляю, куда мне вздумается. Я веду тебя, выбирая лучшую дорогу. Я первым принимаю на себя толчки и удары. Моя камера в проколах и заплатах. Кому бы нужно было твое прямолинейное ограниченное движение, если бы не мое лавирование? Я веду тебя. Я!» — кричала, дребезжа щитком, предохраняющим от грязи, переднее колесо. «Без меня нет велосипеда! Велосипед — это я!» «Тогда отвинтись и катись!» — предложило заднее колесо. «Посмотрим, каким будет твое качение без моих усилий! Посмотрим!» Не договорило оно, свалившись на бок, потому что в этот миг переднее колесо отвинтилось и покатилось в одиночку. Оно катилось метр, два, три, 30 метров, а затем тоже свалилось на бок. Пролежав так некоторое время на обочине дороги, колеса поняли, что без ведущих колес нет движения, как и без ведомых. Они убедились на собственном опыте, что ведущим и ведомым быть одинаково трудно и одинаково почетно даже в таком простейшем колесном объединении, как велосипед. Не говоря уже об автомобиле, поезде, а также о более сложных содружествах других колес, шестерен, маховиков и прочих деталей, составляющих единое целое.
1: Это еще не все. Скоро ты услышишь еще одну сказку.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Сказка на ночь.
1: Легенда о ведьме Прожоре Сиюси. Бразильская народная сказка. Сиюси. Так индейцы племени Тупи называют семь звезд, и этим же именем зовут они страшную ведьму, которую вечно терзает голод. Старая Сиюси всегда за кем-нибудь гонится, чтобы его съесть. Она может преследовать человека всю жизнь. Вот послушайте, как преследовала она одного юношу. Рассказывают, что как-то раз один юноша удил рыбу, сидя на настиле из жердей. Он и не заметил, как Сиюси Прожора подплыла по рукаву реки, таща за собою рыболовную сеть. Она еще издали заметила на воде тень юноши и набросила сеть прямо на нее. Рванула сеть, думая, что юноша уже там, но юноша только засмеялся, глядя на старуху со своего высокого настила, скрытого зеленью. Сиюси Прожора услышала этот смех и подняла голову.
2: «Ах, вот ты где! Слезай на землю, внучок!»
1: Юноша отвечал. «Я-то?
2: Нет, не слезу!»
1: Старуха сказала.
2: «Смотри, нашлю ос!»
1: И наслала самых свирепых. Но юноша отломил ветку от дерева и перебил всех ос. Старуха сказала.
2: «Слезай, внучок, а не то нашлю муравьев-токандира!»

сильная лихорадка!» Но юноша не испугался и не слез со своего настила. Тогда старуха наслала на него муравьев-токандира, как и обещала. Муравьи набросились на юношу такой лавиной, что ему ничего другого не оставалось, как прыгнуть в воду, чтоб спастись от них. Ведьме Прожоре только этого было и надо. Она ловко набросила сеть на юношу, запутала его так, что он не мог даже пошевельнуться, и утащила в свое жилище. Придя домой, она оставила сеть с добычей у порога и пошла в лес собирать хворост, чтобы разжечь костер. Когда старая ведьма отошла, из дома вышла ее дочка и сказала: «Как странно! Мать, когда возвращается с охоты, всегда мне рассказывает, какую дичь принесла. Сегодня она не сказала ни слова. Погляжу-ка я, что у нее в сети». С этими словами ведьмина дочка распутала сеть и увидела юношу. Юноша сказал ей: «Спрячь меня». Девушка спрятала его, а потом взяла большой деревянный пест, которым старуха толкла зерно, обмазала его воском и, плотно обернув сетью, положила на то место, где только что лежал пойманный юноша. Тем временем старуха вернулась из лесу и разожгла огонь под решеткой для жаренья мяса, установленной на четырех палках с развилкой на конце. Потом подняла сеть с добычей и положила на решетку жариться. Когда пест начал нагреваться, воск растопился и стал стекать вниз, а сгоревшая сеть лопнула. Тут ведьма увидела, что вместо юноши поджаривает пест. Прожора пришла в ярость и закричала на дочь: «Если не отдашь мою добычу, я убью тебя!» Девушка испугалась. Она побежала в заросли,

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Юноша послушался совета ведьминой дочки и сплел корзины из пальмовых листьев. Не успел он закончить свою работу, как появилась прожора Сиюси и хотела уже наброситься на него. Но в это мгновение он крикнул корзинам: «Оборотитесь тапирами, оленями, дикими кабанами!» И корзины оборотились тапирами, оленями и дикими кабанами, и ведьма всех их сожрала. Когда юноша увидел, что у старухи осталось уже мало пищи, он убежал к реке и смастерил ловушку, в которой поймалось много рыбы. Когда старуха пришла к реке, то сразу же увидела ловушку и, войдя в нее, приняла съесть рыбу. Пока она ела, юноша поспешил уйти оттуда. Ведьмина дочка догнала его на тропинке и сказала на прощание: «Как услышишь, что птица поет «кин-кин, кин-кин», так знай, что моя мать близко и может схватить тебя». Юноша запомнил эти слова и пошел дальше. Долго брел он наугад, как вдруг услыхал, что в ветвях словно запела птица «кин-кин, кин-кин». Тут он вспомнил, что сказала ему ведьмина дочь, и побежал без оглядки. Бежал, бежал, пока не увидел на дереве целую толпу обезьян, которые ели мед. Он подбежал к ним и крикнул: «Обезьяны, спрячьте меня!» Обезьяны посадили его в пустой горшок. Старуха Сиюси пришла, не нашла юношу и двинулась дальше. Тогда обезьяны вытащили юношу и отпустили с миром. И побрел он дальше и долго брел наугад, как вдруг услыхал в ветвях «кин-кин-кин». Тогда он пошел к норе змеи Сурукуку и попросил ее, чтобы она его спрятала. Сурукуку пустила его в свою нору, и когда ведьма приблизилась, то не нашла его и ушла ни с чем. Вечером юноша услыхал, как Сурукуку советовалась со своим мужем, как им разжечь костер и

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: Который с серьезным и мрачным видом ловил рыбу и складывал в большую камышовую корзину. Юноша подошел к птице и попросил: «Переправь меня через реку, Жабуру». «Хорошо», — согласился Жабуру, — «только когда кончу лов». Когда Жабуру наловил достаточно рыбы, он велел юноше влезть в камышовую корзинку и поднялся вместе с ним в воздух, раскинув огромные белые крылья. Так летели они долго, а потом Жабуру посадил юношу на дерево, сказавши, что устал и уж дальше взять его не может. Оглядевшись, юноша увидел неподалеку какой-то дом. Он слез с дерева и направился туда. Подойдя к небольшому маниоковому полю возле дома, он увидел старую женщину с добрым лицом и рядом с нею маленького лесного грызуна Агутти. Они ссорились. Женщина бранила Агутти за то, что зверек поедает ее маниоку. Когда юноша подошел и попросился отдохнуть, женщина повела его в дом. Там она стала расспрашивать его, откуда он пришел и зачем. Юноша рассказал этой женщине все. Как он пошел на реку ловить рыбу, как пришла ведьма Сиюси, как она его утащила в свое жилище. Он тогда был почти еще мальчик. Женщина взглянула на него. Теперь он был почти старик, и вся голова была у него седая. Женщина узнала его. Это был ее сын. Вот так юноша вернулся в родной дом.
4: Спокойной ночи. Пора засыпать. Реклама на детском радио.
0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве.
5: 8-495-921-40-41.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

когда за окном темнеет и затихает шумный город, когда маленькие девочки и мальчики желают спокойной ночи любимым игрушкам и ложатся в уютные кроватки, наступает время удивительных, волшебных историй. Вот одна из них.

крутится опять. Кошки, мышки, мышки, кошки, надо под руку шагать. Кошки, мышки, мышки, кошки,

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

Я засыпаю.

Познавательно, увлекательно, засыпательно. Детское радио.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

дети спят.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

Засыпательно. Засыпательно. Детское радио.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

музыка для самых сладких снов. Тихо, дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS-77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном. А Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Добрыня, срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
1: Что случилось, Добрыня?
0: Чудо-юдо сказки портит.
1: Это чудо-юдо, который из былин?
0: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.